0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

те спят.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

Sexy Spät.

0: раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Стоя тоже можно выспаться! В Японии изобрели шкафчик для сна в положении стоя. Он сделан в виде белой будки. Внутри есть подушечка для головы, а также подставки для ног и спины. Можно зайти, удобно устроиться, закрыть дверцу и стоя вздремнуть. Шкафчик для сна назвали жирафом, ведь эти животные спят как лежа, так и стоя. Такие будки будут устанавливать в офисах и в кафе, чтобы работники могли поспать во время обеденного перерыва. Отдохнут и с новыми силами возьмутся за работу. В Японии, оказывается, работники часто спят, сидя за рабочим столом. И это считается нормальным. Для такого сна даже есть специальное слово – инемури. Раз человек спит, значит, он усердно работал и устал. Так что ему никто не мешает отдыхать.
0: А знаете ли вы, что...
1: Бывает арбузная олимпиада? В Японии каждый год проводят капи-олимпиаду. Так называется турнир по поеданию арбузов среди капибар. Эти крупные грызуны, похожие на морских свинок, большие любители сочных сахарных плодов. В капи-олимпиаде всегда принимают участие грызуны из 5 японских зоопарков. Пушистым участникам выдают по 2 больших куска арбуза. Кто быстрее съел, тот и победил. Пока рекорд принадлежит самке по кличке Люфа из зоопарка Сайтамы. Она съела свою порцию за 1,5 минуты.
0: Ужасно интересно
2: все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Малыши начинают учить родной язык еще в животике у мамы. К такому выводу пришли ученые после эксперимента. Принять участие в нем пригласили мам, которые говорят по-французски. Их малышам включили аудиосказку «Три медведя». Историю проигрывали на 3 языках. На родном – французском, на испанском и на английском. Было заметно, что когда сказка звучала на французском, то есть на родном для малышей языке, они его узнавали. Поэтому ученые советуют мамам болтать с малышами, когда они еще в животике. Пусть это и странно выглядит, зато очень мило и трогательно. Да еще и поможет крохам быстрее освоить родную речь. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа
0: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: Много песен на детском радио.

0: Становление единого государства российского.
1: Предания древние память хранят о русской земле, что свободно лежала от Волги реки вдоль Днепра, тянулась от Ладоги к Дону. Князья раскололи на части ее, не укрыли от ига злого, но страна оживала, и время пришло собрать земли русские снова.
0: К середине 15 века великий князь Московский был самым могущественным на всей Руси, но ему принадлежало не более половины территории северо-восточной Руси. Сохраняли независимость Новгород, Псков, Тверь, Рязань. Польша и Литва по убеждению московских князей держали за собой

0: неправдою русские города – Киев, Смоленск, Полоцк, Витебск. За присоединение к Московскому княжеству исконно русских земель взялся князь Иван III. Особенно важным он считал усиление влияния Москвы в древнем и вольном Новгороде. Его жители не хотели терять свободу и независимость, выделявшие Новгород из всех русских городов. Однако на вопрос, каким образом сохранить эту свободу, единого ответа у новгородцев не было. Одна часть новгородцев выступала за то, чтобы принять покровительство Москвы. Другая, во главе с вдовой посадника Марфой Борецкой, считала, что сохранить новгородские вольности поможет только польский король Казимир IV.
1: «Господином великим Новгородом величали наш край в народе. О богатстве и силе города, о красе его и свободе говорили. И не однажды с общей радостью и бедой созывал для решений важных гулкий колокол вечевой. Чтоб и впредь так жить не печалиться, выбрать нужно из двух зол. Ты скажи нам, Марфа-посадница, защитит ли нас польский король?»
0: В 1471 году, узнав о переговорах Марфы-посадницы с Польшей, московский князь собрал войско, которое разгромило во много раз превосходящее по численности новгородское ополчение. Помощи от Казимира IV Марфа так и не дождалась. В течение нескольких последующих лет новгородцы пытались отстоять свою независимость от Москвы. Но в 1478 году самостоятельность новгородского княжества была полностью уничтожена, а Вече распущена. После присоединения Новгорода к Москве изменилось положение Тверского княжества. Оно оказалось зажатым между московскими владениями.
1: «Отчего вы, бояре тверские, князя-то своего оставили? Или вам недороги земли родные? Или беды бежать вас заставили? Князь наш хочет с Москвой биться, войско от Казимира ждет. Только знаем мы, что случится, к нам оно никогда не придет. Закреплен на московской звоннице колокол вечевой новгородский. Вот и все, что осталось от вольницы, знак решившим с Москвой бороться. Так зачем же нам, сидя дома, дожидаться удела сиротского? Михаилу служить Тверскому? Лучше сразу царю московскому».
0: В 1485 году Иван III пошел на Тверь, но сражаться его отрядом не пришлось. Местные бояре сами перешли на его сторону. Дело отца продолжил сын Ивана III, Василий III. Он присоединил к своим владениям Псков, Рязанские земли, возобновил военные действия против Литвы и Польши за возвращение Смоленска.
1: «Свободной, сильной, цельной, славной, опять она восстала ото сна, как будто из легенд явившись давних, земля родная, русская страна. Тверь, Новгород, Рязань, об общей славе пусть общим хором их колокола звенят, а о Смоленске память златоглавой пусть станет стенами монастыря».
0: В 1514 году, после долгой осады, Смоленск был взят войсками Василия III. Отныне все русские земли были воссоединены в границах единого государства. Столицей этого государства была Москва.

История Руси.

0: будут раскрыты! Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио!
1: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

Питер. Тяжелые облака плавно проплывали по серому небу. Деревья, поскрипывая, качались на зимнем ветру, а снегири беспечно щебетали, прыгая с ветки на ветку. В волшебном лесу начинался очередной, казалось бы, ничем не примечательный зимний день. На краю леса, в огромном старом дубе, в своей теплой постели, беспокойно ворочался сбоку на бок наш старый дядюшка Филин.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Горим? Пожар? Тревога? Что это? Кибермозг, выключи немедленно! Кто поменял сигнал на моем будильнике? Чуть сердце не выпрыгнуло.
3: Получен сигнал СУС с юга Мексики. Кто-то нажал тревожную кнопку в джунглях. Кто-то в беде. Скорее, скорее на помощь.
2: Да что ты будешь делать? В свой единственный выходной. Ну что там еще стряслось?
3: Подробностей нет. Устанавливаю местоположение. Включаю телепортацию.
2: Да погоди же ты. Я даже клюв почистить не успел. Про завтрак даже не говорю.
3: Ящики для спасательного снаряжения. Есть бутерброды. Дорога каждая минута.

0: зубной щеткой в клюве, не успев даже снять ночной колпак, дядюшка Филин, пересекая время и пространство, спешил на помощь, сам не зная какому зверю. Совсем позабыв о том, что скоро к нему в гости должны были явиться медвежонок с Белочкой.
1: «Эх, надо было санки с собой брать. Смотри, какие горки вон там.
2: Успеем еще на санках покататься. Пойдем скорее, дядюшка Филин, наверное, нас заждался уже. Кибермозг, открывай, это мы, Белочка и Медвежонок.
3: Никого нет дома, неприемный день. Приходите завтра.
1: Что? Ну вот, я ж говорил, надо было санки брать. Покатались бы, пока дядюшка Филин не придет.
2: Как это неприемный? Мишка, а ну-ка вспоминай, какой там код? Кибермозг, наверное, опять барахлит.
1: Так, 9, 7, 5, 3, 6, 4, 1, 8.
2: Ничего себе, у тебя память сработала.
1: Хорошо.
0: Пока Медвежонок и Белочка поднимались на лифте на 5-й этаж в секретную лабораторию, дядюшка Филин уже блуждал по джунглям Мексики в поисках животного, пославшего сигнал бедствия.
4: 5-й этаж. Секретная лаборатория мудрого Филина.
1: Дядюшка Филин, вы где?
2: Эй, есть тут кто-нибудь?
3: Запись с камер восстановлена. Изображение загружается.
2: Какие еще камеры, Кибермозг?
1: Какое изображение?
2: Что здесь происходит?
1: Где дядюшка Филин? А ну отвечай, железяка.
3: Мудрейший из филинов получил сигнал тревоги и отправился на помощь.
2: От кого?
1: Куда? Кому на помощь?
3: Информация засекречена.
0: Экран Кибермозга вспыхнул ярким светом. Перед Мишкой и Белочкой были мексиканские джунгли. На лиане раскачивалась большущая обезьяна. На ветках по соседству гордо восседали пестрые, говорливые попугаи Ара. А на земле, на теплых камнях, застыли под лучами жаркого солнца зеленые игуаны.
2: Ой, смотри, это кто там на ветке?
1: Где? Не вижу.
2: Вон, слева.
0: Из густой листвы на путешественников смотрело большими испуганными глазами странное существо, чем-то напоминавшее обезьянку. С виду зверек казался небольшим,

0: Его тело покрывал блестящий желтовато-бурый мех, издали напоминавший бархат. Круглая мордочка, маленькие низко посаженные ушки делали его похожим на плюшевую игрушку. Черные усы, смешной маленький носик, раз, и зверек перепрыгнул на другую ветку, уцепился за лиану, ловко вывернув лапку, больше похожую на самую настоящую человеческую руку. Обвив ветку мощным длинным хвостом, зверек повис вниз головой, покачался, подтянулся и, растянувшись на ветке, сладко зевнул.
1: Ты это тоже видишь, Мишка? Я не сплю.
2: Белка, это что за зверь такой?
1: Полуобезьяна.
2: Полукошка.
1: Полумишка.
2: Полу...

0: Так тут же, то ли на свист, то ли на запах, исходящий из шуршащего пакетика, стал расторопно спускаться вниз по лианам, прямиком к мальчику. Погладив зверька и скормив ему пару хрустящих орешков, мальчишка открыл рюкзак, а зверек, недолго думая, в него забрался и, высунув мордочку, довольно заурчал. Мальчик закинул рюкзак со зверьком на плечо и поспешно скрылся в зарослях папоротника.
1: Ничего себе! Ты это видел? Зверек сам запрыгнул в рюкзак к этому мальчишке.
2: Ох, и вкусные, наверное, у него там штуки в этом рюкзаке.
1: Интересно, что же это было за животное? Еще и ручное. Надо срочно разыскать дядюшку Филину и спросить у него, кто это.
2: Белк, меня больше интересует, куда это он понес зверька? А вдруг его родители искать будут?
1: А может, это как раз его дядюшка Филин отправился спасать? Как бы нам разузнать это?
2: Очень может быть. В одном я уверен, ну совершенно точно. Дядюшка Филин там один без нас не справится.
1: Кибермозг, а ну-ка открой нам историю телепортации и перенеси нас туда, куда в последний раз отправился дядюшка Филин. Наверняка это и есть те самые джунгли.
3: Координаты загружаются. Пункт назначения — юг Мексики. Определяю местонахождение мудрого филина. Место найдено. Дупло кинтажу.
1: Погоди, чье это дупло?
2: Эй, что покажу?
3: Начинаю телепортацию.
2: Ой, где это мы?
1: Ничего не видно.
4: Не переживайте, дядюшка Кинкажу, я найду вашего племянника непременно.
1: Дядюшка Филин, это вы?
0: Белочка с медвежонком медленно продвигались на ощупь по какому-то темному коридору. Кажется, это было дупло в огромном дереве. Зверята шли на свет.
4: Белочка, медвежонок, а вы-то как здесь очутились?
1: Не ругайтесь, дядюшка Филин.
2: Мы пришли в лабораторию, а вас там нет.
1: И подумали, вдруг вам нужна помощь, и вы один не справитесь.
2: Проверили историю ваших телепортаций и поспешили следом.
4: Друга моего напугали. Дядюшка Кинкажу, не бойтесь, выходите на свет. Это вот мои юные коллеги, познакомьтесь, медвежонок и белочка. Ровесники вашего племянника, кстати. С их помощью мы сейчас быстро разыщем вашего сорванца.
0: Из темноты робко вышло существо, как две капли воды, похожее на того странного зверька, которого медвежонок с белочкой совсем недавно видели на экране кибермозга.
1: Здравствуйте! Простите, что напугали вас.
2: Здравствуйте, дядюшка Кунжут.
1: Очень приятно познакомиться.
5: Здравствуйте, здравствуйте. И мне приятно. Только меня зовут Кинкажу, а не Кунжут.
4: Вы уж извините, дядюшка Кинкажу. Темные они у меня. Несмышленные, говорю же.
1: Ой, простите, а что значит Кинкажу?
2: Мы и правда таких имен и не слышали никогда.
4: Эх вы!
5: Имя мое в переводе с языка индейцев Аджибве значит «медовый медведь».
2: Ой, так это мы с вами родственники, получается? Я вот тоже медведь, только я этот, как его, бурый.
4: Разве что очень дальний медвежонок. Кинкажу относятся к семейству енотовых.
5: А медовыми нас прозвали потому, что мы мед любим.
2: Ну вот, все сходится, я тоже мед люблю.
1: Значит, ты немножко Кинкажу.
5: Да нас как только не называют. Цветочным еще медведем, например. Потому что мы любим полакомиться цветочным нектаром. И, между прочим, на своих усах, посмотрите-ка, какие они у меня красивые, черные. Мы переносим пыльцу, опыляем все цветы в джунглях. За это Кинкажу получили звание главных садовников джунглей.
4: Про хвост им расскажите. Он у вас такой выдающийся.
5: О да, чуть не забыл. Еще одно наше имя – цепкохвостый медведь. Я своим длинным мощным хвостом такое могу делать.
1: А это мы уже заметили. Мы, кстати говоря, вас уже видели сегодня. Это же вы на хвосте на дереве качаете.

0: остались, да?
1: К мальчику в рюкзак запрыгнули потом еще.
2: Что? Где? Когда? Дядюшка Филин, это был он. Я уверен, это был он, мой племянник.
3: Так, ну как обычно, мои юные друзья везде раньше меня поспели. А ну-ка, все по порядку. Когда вы видели малыша Кинкажу?
0: Мы пришли в лабораторию, а кибермозг сам не свой.
1: Ничего толком не объяснил, только все повторял. Полученная информация.
0: В каких-то там камер, в каких-то там джунглях.
3: Камеры — это я и мои коллеги-ученые по всему миру установили. Тут ничего удивительного. А вот что за мальчик?
2: Я так и знал. Его похитили.
1: Никто его не похищал, он сам в рюкзак полез.
0: Ну да, они как будто друг друга давно знают.
2: Его мама мне хвост оторвет, если узнает. Оставили сорванца мне на выходные, а он пропал. Повадился ходить на край джунглей. Там-то его, наверное, и сцапали.
1: Не переживайте, дядюшка Кинкажу. Сейчас мы вам его мигом найдем и обратно приведем.
4: Дядюшка Филин, Медвежонок и Белочка аккуратно вылезли из дупла и направились на край джунглей искать то ли похищенного, то ли сбежавшего малыша Кинкажу.
3: Вот, это я сам виноват. Поставил вместе с камерами эти кнопки тревожные на случай беды. А они трезвонят мне почем зря. С самого утра то крыша у кого-то протекла, то попугаи под окном поют громко. Теперь вот, пожалуйста, за племянником Кинкажу не уследил. Я-то тут при чем?
0: Но, дядюшка Филин, а вдруг это и правда было похищение?
1: Заманили в рюкзак вкусняшками, а потом даже не знаю что.
3: Не выдумывайте. Вы вот не в курсе просто. Дело в том, что Кинкажу тут в Мексике практически как домашние животные. Они очень игривые по своей натуре, очень ласковые. Люди их подкармливают, берут к себе. И Кинкажу такое положение вещей вполне себе устраивает. Не надо ни охотиться, ни о ночлеге думать. Дома у человека и покушать дадут, и за ушком почешут. Вот они и бегают к людям в гости. Вы что думаете, его племянник в первый раз убегает?
1: Ну ничего себе, вот это история.
0: Ну не знаю, я вот людей, конечно, уважаю. Забрел как-то раз к нам в лес один, в очках. Должен вроде быть культурным, орешки раскидывал. Я за ним бежала и собирала их. Думала, хороший мальчик. Он меня заметил, присел на корточки. Протянул мне один, но вместо орешка камешек. Да я его за палец как тяпнула, чтоб больше так не делал. До сих пор, наверное, меня вспоминает.
3: Ну и хулиганка же ты, девочка.
0: Ну а чего он?

0: висит же в волшебном лесу табличка: белок с рук не кормить и не обижать.
1: Смотрите, вон уже деревня виднеется, домики.
0: Ой, а кто это там бежит? Кажется, это тот самый мальчик с рюкзаком.
1: Ага, похож.
2: И действительно, это была та самая странная парочка: мальчик с рюкзаком и его малыш Кинкажу. Мальчик положил рюкзак на землю, а из него вылез зверек со смешной мордашкой. Мальчик погладил Кинкажу по его бархатной шерстке и легонько подтолкнул в сторону джунглей.
3: Прости, малыш, мам не разрешил тебя оставить. Беги, беги обратно в джунгли. А если станет скучно, прибегай завтра сюда, еще поиграем.
2: Крошка Кинкажу понимающе посмотрел на мальчика, вскарабкался к нему на коленки и осторожно лизнул его в нос своим длинным липким языком. Спрыгнул на траву и бросился бежать.
4: Так, ловите этого бесстыдника.
0: Ага, попался.
5: Ты зачем опять от дядюшки убежал?
1: Чего молчишь?
5: А, этот неговорящий, мал еще, только попискивает. Все бы тебе играться. Марш домой! Дядька вон твой с ног сбился, обыскался тебя. Меня из-за 3-9 земель вызвал. На целый день пропал, и не стыдно тебе?
2: Сердито фыркая и обиженно пища, крошка Кинкажу угрюмо поплелся в сторону дома, уже предвкушая взбучку, которую он, судя по всему, получит от своего дядюшки.
5: Вы, ребята, успели обратить внимание на его лапы? Ну, во-первых, передние намного короче, чем задние. А во-вторых, приглядитесь, как он ловко прыгает с ветки на ветку, цепляясь сразу и хвостом, и лапами. Свои кисти и ступни он легко может выворачивать как угодно. Даже назад! Эта удивительная способность и еще цепкие длинные когти позволяют им легко прыгать и бегать как вдоль ветвей, так и вверх и вниз по стволам деревьев.
1: Вот это да! Настоящие акробаты!
0: Цепкохвостые! Хотела бы я себе такой хвостик. Меня, конечно, и свой устраивает вполне. Вон он у меня какой пышный. Но на нем особо не повисишь.
1: Ну как же! А я вот помню, Белк, так ты в елке запуталась своим хвостом. Так на нем и повисла, пока я тебя не распутал и не снял оттуда.
0: Медвежонок, ну что ты такое рассказываешь? Ну это же секрет был. Ну ты обещал не рассказывать и вообще не вспоминать про тот случай.
1: Не обижайся, Белк.
2: Беседуя о том о сём, медвежонок, белочка и дядюшка Филин брели в сторону дупла дядюшки Кинкажу, а крошка Кинкажу не отставала от них, прыгая с ветки на ветку, тихонько пофыркивая прямо над их головами. Внезапно Кинкажу замер на одной из веток, выгнул спину и с пронзительным криком стрелой бросился вниз прямо под ноги нашим путешественникам.
0: Ой, мамочки, чего это он?
2: А Кинкажу уже вовсю чавкал, пережевывая острыми зубами маленькую вкусную, по его мнению, лягушку, ради которой был совершен этот стремительный прыжок.
0: Ничего себе!
1: Фу, как же можно есть лягушек? Ну они же противные и скользкие.
5: Ну, медвежонок, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Кинкажу, конечно, сладкоежка, но все-таки он хищник. Вот так вот он и охотится. С помощью своего тонкого длинного языка он достает мед из ульев и нектар из цветов. Но этот же язык служит ему еще и для извлечения насекомых из коры деревьев. Кинкажу еще и термитов любит, и муравьев, и яйцами птичьими не прочь полакомиться иногда, и лягушками, вот как сейчас. Такая вот он разносторонняя личность.
0: Да уж, ничего не скажешь. Интересное предпочтение. Я вот вполне довольствуюсь орешками.
5: Да, забыл вам рассказать еще, что Кинкажу обычно ведет ночной образ жизни. Так что эта наша прогулка – большая редкость. Но если же он будет жить с человеком, то, в принципе, легко под него подстроится и сменит свой режим. А вот в дикой природе Кинкажу целыми днями спит себе, посапывая в дупле, и только ночью выходит на охоту разорять пчелиные ульи.

0: Странно, конечно, что этому вот именно сегодня и не спится.
1: И не говори, медвежонок. Я и сам из-за него не выспался. К слову, с Пяткин кожу очень смешно. Они накрываются своим хвостом, как одеялом. Хвост, как вы заметили, у них даже длинней туловища. А глазки они закрывают лапками, сложенными в кулачки, чтобы дневной свет не мешал. Потому что они не всегда спят в дуплах. Могут и просто на веточке прикорнуть.
2: Веселые эти кинкажу. А где они еще водятся?
1: Эти маленькие родственники енотов предпочитают обитать в тропических лесах. И в сухих, и во влажных им одинаково комфортно. Они считаются древесными животными, потому что большую часть своего времени проводят именно на деревьях.
3: Я, ребята, расскажу про зверька, про кинкажу. Он похож на обезьяну, не найдете в нем изъяна. Но размером будет с кошку, тяжело заметить крошку. Он на дереве живет и ужасно любит мед. Любит он нектар цветочный, он понравится вам точно. Мордочкой медвежьей милой, любопытный и игривый. Он ведь родственник енота, только не похоже что-то. Лапы задние длиннее, коготки ножа острее. Лысые его ладошки, желтые глаза у крошки, мягкий мех густой и гладкий, спит в дупле он как в кроватке. Накрывается хвостом и обычно спит он днем. У него отличный нюх, а еще отменный слух. С человеком дружбу водит, в гости иногда приходит. Подружиться с ним мы рады, кинкажу, зверек что надо.
0: О, кажется, вот оно, то дерево, где живет дядюшка Кунжут. Ой, то есть кинкажу, я хотел сказать. Я просто проголодался что-то, наверное.
2: Да, я бы сейчас и сама. Даже от кунжутного зернышка не отказалась бы.
4: Крошка кинкажу повертел головой в разные стороны, посмотрел на зверят и быстро-быстро вскарабкался вверх по стволу дерева и прошмыгнул в дупло.
5: Ты же где был? Все джунгли тебя ищут. Филина даже вот пришлось вызывать. Спасибо вам огромное, друзья. Я вот вам тут меда мексиканского насобирал, нектарчика цветочного. Будете кушать и меня вспоминать, и племянника моего непослушного.
0: Ух ты, спасибо. Пахнет-то как.
2: Спасибо.
1: Ну что ж, наша работа сделана. Пора и домой отправляться. Кибермозг, включай телепортацию.
0: До свидания, дядюшка кинкажу.
4: Сумерки опустились на занесенный пушистым снегом волшебный лес. Зажглись огоньки в гнездах и норках. В дупле огромного дуба, за столом, стоящим рядом с жарко натопленной печкой, Белочка, Медвежонок и мудрый ученый Филин пили ароматный чай с медом, который подарил им замечательный мексиканский зверек кинкажу.

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
2: Мама! Папа!
3: Бабушка!
2: Дедушка!
3: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: прекрасно и интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Динозавры, оказывается, ели камни. Ученые выяснили, чем именно питались анкилозавры. Это такие огромные травоядные ящеры с твердым панцирем и шипами на спине. Стандартный обед анкилозавра включал примерно 50 видов растений. Среди них разные виды мха, папоротника, хвойные растения, а также цветы, а еще камни. Ящеры их специально глотали, чтобы хорошо переваривались твердые стебли и ветки. Также, кстати, делают современные крокодилы и тюлени. Чем же пообедал их древний предок, ученые узнали благодаря удачной находке. Они обнаружили окаменевшего с головы до хвоста анкилозавра, а в его желудке обед, которому 110 миллионов лет. Как видим, пообедал тогда анкилозавр довольно плотно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Крысы любят, когда их гладят. Это выяснили японские ученые. Они провели интересный эксперимент со своими лабораторными зверьками. Мышек разделили на две группы. Участников одной гладили каждый день по 5 минут, несколько недель подряд. А крыс из второй группы не гладили. Зверюшки, привыкшие к человеческой ласке, громко попискивали от удовольствия. И даже подставляли мордашку руке экспериментатора, который их гладил. А еще у них вырабатывался особый гормон счастья. Поэтому ученые сделали вывод, что крысам действительно нравится, когда их гладят.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Обезьяны могут и заговорить. Ученые нашли у шимпанзе зачатки речи. Дело в том, что они причмокивают губами почти с той же скоростью, что и разговаривающие люди. Приматы могут шевелить губами 2-4 раза в секунду, а люди от 2 до 7 раз в секунду. Еще ученые обнаружили, что шимпанзе во время общения причмокивают губами в разном темпе. Это указывает на разную скорость речи. Некоторые обезьяны особенно болтливы, а есть такие, кто говорит медленно, так же, как итальянцы говорят гораздо быстрее японцев. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
0: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: Много песен на детском радио.

Утреннее радио. Много песен на детском радио.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка третья. Я тебя вижу.
4: Целый день моросил холодный дождик, и солнце ни разу не выглянуло из-за туч. Но ближе к вечеру Иван Светофоров все равно решил прогуляться, пока еще не окончательно стемнело.
3: Шеф, вы собираетесь на улицу?
2: Конечно, Мик. В такую погоду воздух особенно свежий. Надену резиновые сапоги, дождевик и порядок.
3: У вас отличный дождевик.
2: Да, в нем точно не вымокну.
3: Это хорошо, а главное, он светлый и со световозвращающими полосками. Скоро начнет темнеть, но я буду за вас спокоен. Вы же понимаете, шеф, важно, чтобы пешеход не только был внимателен на дороге,
2: но и был заметен всем участникам дорожного движения. Меня заметят и пешеходы, и водители, и те, кто на велосипедах или самокатах едут.
3: Жаль, не все так осторожны, как вы. Вот сейчас, например. Внимание, через минуту может случиться беда.
1: Инспектор Светофоров немедленно нажал в своем смартфоне на синий кружок с красной буквой «М». Именно так выглядит значок Мига. И быстро произнес заклинание. «Где опасность и беда, Миг, неси меня туда».
3: Успели. Хорошо, шеф, что вы были уже в дождевике.
1: Иван Светофоров оказался во дворе жилого дома возле детской площадки. Ребята, которых не испугала плохая погода, играли в прятки. Правда, прятались они не только на детской площадке, а по всему двору, за деревьями, за скамейками у подъездов.
3: Безобразие! В любой момент во двор может въехать автомобиль или курьер на мопеде промчиться, а дети прячутся во дворе.
2: Да, сейчас водящий уйдет с площадки их искать. Так они же через весь двор к площадке побегут. Туки-туки делать.
3: Еще и в темные одеты. Значит, для водителей транспорта почти незаметны в сумерках. Ну, что я говорил? Автомобиль во двор въезжает.
1: Краем глаза Светофоров уловил какое-то движение сбоку у края тротуара и в последнюю секунду успел схватить за руку девочку, которая собиралась перебежать дорогу перед проезжающим автомобилем.
2: Уф, инспектор Светофоров.
5: А я Настя.
2: Скажи мне, Настя, разве можно вот так через дорогу бегать? Ребята, стоп-игра, идите сюда.
1: Дети осторожно вышли из своих укрытий и собрались вокруг Ивана Светофорова.
3: Неужели с вами никогда беседы о безопасном поведении не проводили?
5: Проводили. Но у нас ведь игра.
3: И что?
5: Ну, надо выбежать из укрытия и успеть по горке на площадке постучать туки-туки за себя. Правила такие.
2: Понимаешь, Настя, мой

0: Волшебный голосовой помощник Мик не знает ваших правил, но зато знает правила безопасности, о которых забывать даже во время игры нельзя.
1: Я уже поняла. Этот автомобиль вдруг подъехал, а я его заметила только когда вы меня за руку поймали. Могла под колеса попасть. Вдруг бы он не затормозил.
2: Мог и не затормозить. Скорее всего, водитель тебя вовремя не заметил. Вы все в темных куртках, поэтому плохо видны в пасмурную погоду и в сумерках, когда темнеть начинает, как сейчас. Для пряток это может и хорошо, но даже во дворе необходимо, чтобы все участники дорожного движения всегда вас замечали.
0: Как меня. Дождевик у меня светлый, полоски на нем световозвращающие. И вам на одежде, особенно на темной, нужно побольше световозвращающих элементов.
1: Это такие штуки, которые в темноте светятся?
0: Именно. Когда свет фар автомобиля на них попадает, они становятся ярко-белыми, будто изнутри светятся.
1: А их на куртку пришить можно? Или на рюкзак?
2: Можно. Необходимо. И нашивки, и полоски на одежде, и браслеты, и брелоки, и значки световозвращающие. Все это нужно, чтобы обезопасить себя. Они должны быть на руках, на ногах, на груди, на спине, на рюкзаке, даже на шапке и на обуви. Чтобы вы в темноте были заметны со всех сторон.
1: Поняли. Мы на дорогу больше не побежим. Честно.
3: Ребята собрались идти на детскую площадку. Тут Настя спросила.
1: А с этими световозвращающими элементами мы точно заметными станем? Они же маленькие.
3: Светофоров не успел ответить, как вдруг по дороге мимо тротуара проехала девушка на велосипеде, а следом парень на электросамокате. В свете фар автомобиля, на их одежде, защитной экипировке и на велосипеде по бокам у них ярко сияли световозвращатели.
1: О!
0: Вот! Теперь никто не сомневается в том, что световозвращающие элементы необходимы.
1: Никто.
2: И пешеход, и велосипедист, и тот, кто использует средства индивидуальной мобильности, электросамокаты, гироскутеры, все на дороге должны быть заметны. И спереди, и сзади, и по бокам обязательно. Это важно при переходе дороги. А теперь я добавлю немного волшебства.
3: Ребята удивленно ахнули. В воздухе возникла стая светлячков, которые тут же опустились на рукава и капюшоны детских курток, на штанины и бейсболки. Одежда ребят теперь была в ярких нашивках и значках со световозвращающим покрытием.
1: Чудеса!
2: Так, пустячки! Зато теперь я вижу вас даже в темноте. И водители на дороге тоже. Еще я подарю вам сказочную запоминайку. Выучите ее наизусть, в беду не попадете. Коли солнце закатилось, иль ненастье приключилось, не видать в пути низги, как в избушке у яги. Коль собрался в дальний путь, обереги не забудь. Яркие, сияющие, световозвращающие. Сияют пусть на рукаве, на рюкзаке, на голове. Ты будешь заметен тогда, и стороной пройдет беда.
4: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
5: Программа создана по заказу Госавтоинспекции МВД России 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3 9 земель в 3 9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке,

0: Кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
1: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
9: ООО «Система ПБО 0+».
11: Детское радио.
12: Детское радио.
0: Реклама.
13: Буратино и Щелкунчик.
14: Чиполлино и Аладдин.
13: Колобок и Курочка Ряба.
14: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
13: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
14: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
13: Подробности на сайте muspuppets.ru.
15: Категория 0+.
16: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент» – строим счастье для людей.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
18: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
19: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
20: А знаете ли вы, что...
21: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
20: «Ужасно интересно».
21: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Здравствуйте, ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «ХРУМ». Хитрейшее расследование умнейших мыслителей.
1: Начальник сказочной полиции Добрыня.
2: И юный детектив Макс. Наконец-то мы с вами встретились. Я всю неделю готовился. А ты, Максимка?
1: Естественно.
2: А что это у тебя?
1: Тетрадка. Я сюда все головоломки записываю. У нас в классе это уже бестселлер.
2: А что такое бестселлер?
1: Бестселлер – это значит самое популярное чтение. Так обычно книгу говорят, если их много людей читает. Может, и мы на книгу головоломок насочиняем?
2: Насочиняем, конечно. Можно посмотреть?
1: Нет.
2: Почему?
1: Потому что тут и ответы на головоломки записаны. Если прочитаешь, будет неинтересно.
2: Да я и не собирался подглядывать, Максимка.
0: Пора начинать, коллеги. Макс, мы тебя слушаем. Загадывай свою загадку.
1: Хорошо.
3: Хрум!
4: Хрум!
3: Хрум!
1: Головоломка!
3: Головоломка!
1: С Марией Петровной. У моего одноклассника Гриши 4 брата. Очень дружные ребята. Братья всегда вместе.

0: Вместе играют, гуляют, уроки делают, всегда родителям помогают, и дома, и на даче. Я у них в гостях очень люблю бывать, и на даче, конечно. Дом такой бревенчатый, как в сказке, рядом озеро. В лесу много утоптанных тропинок, там отлично гулять, даже на велосипедах можно кататься. На участке возле дома белки живут, ежик частенько заходит.
1: Ко мне тоже ежик часто заходит, я его Васей назвал, смешной такой. Осенью у меня с клёна листьев целые кучи собираются. Ёжик в них спит до весны. Я его не бужу.
0: Молодец, Добрыня. Так вот, приехал как-то раз Гриша со всей семьей на дачу. Родители в саду работали, и мальчишки тоже себе занятия нашли. Старший, Дима, забор красил, потому что старая краска совсем слезла.
1: Так-так, значит, старший брат, Дима...
0: Добрыня, записывать не обязательно.
1: Максимка, не мешай, мне так удобнее разгадывать.
2: Пусть Добрыня запишет, ничего. Что же было дальше, Максим?
0: Старший брат Дима пошел красить забор. Средний, Егорка, достал шашки, чтобы поиграть. А двое младших, близнецы, Миша и Ваня, пошли рыбачить на озеро.
1: Рыбачить? Ого! А вопрос какой? Угадайте, какую рыбку они поймали.
2: Думаю, Добрыня, вопрос не о рыбке.
1: Ничего, Марья Петровна, я все за Максимкой записал. Мы с вами его головоломку отгадаем запросто. Задавай вопрос, Максимка.
0: Хорошо.
3: Вопрос?
0: Ответьте, пожалуйста, чем был занят Гриша?
1: Странный вопрос. На даче много занятий. Может, на велосипеде поехал кататься? Или малину собирал? Или в гамаке качался? Или на чердаке был? На чердаке всегда столько всего интересного!
2: Нет, Добрыня, Гриша не был на чердаке. Он был занят другим делом.
1: А вы уже знаете, каким, Марья Петровна?
2: Конечно. Добрыня, подключи, пожалуйста, логику.
1: Логику? Попробую.
0: А я включу часики. Часики, включайтесь.
4: Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Ку-ку!
0: Сообразил? Ну что, Добрыня, догадался, какой ответ?
1: Я так рассуждаю, Максимка. Скорее всего, Гриша смотрел, как работают родители. Все знают, самое приятное занятие – смотреть на три вещи. На то, как горит огонь, как течет вода, и на то, как другие работают.
0: Ответ неправильный.
1: А какой правильный?
3: Ответ!
2: Добрыня, давай рассуждать вместе. Что делал старший мальчик, Дима?
1: Дима, сейчас посмотрю. У меня записано. Красил забор.
0: А младшие братья?
1: Младшие, Миша и Ваня, рыбачили на озере. Средний Егор достал шашки, чтобы поиграть. Ну, конечно! Эх, я растяпа! В шашки ведь в одиночку не играют.
2: Замечательно. Шашки – парная игра. Егору нужен был напарник. Родители на огороде. Дима красит забор. Младшие ушли на озеро.
1: А Гриша с Егором сели играть в шашки. Теперь правильно?
0: Правильно. Гриша играл в шахматы с Егором.
1: А я записывал и запутался. Ловко придумано.
2: Хорошая головоломка.
3: Хрум! Хрум! Хрум!
5: Головоломка!
3: Головоломка!
5: С Марией Петровной.
1: Ну, теперь очередь моей головоломки. Слушайте внимательно, не отвлекайтесь. Дело было так. Однажды к нам в сказочную полицию обратилась царевна Забава из сказки «Летучий корабль». Плачет бедная, слезами заливается. «Пропал мой Иванушка, пропал родимый».
0: Куда же он делся? Мы же с тобой вчера утром помогали Иванушке с Забавой из моря-океана кота-баюна доставать, когда он заснул и с борта летучего корабля свалился.
1: Это не в этот. В другой раз было, Максимка. Слушай дальше. Значит, говорит Забава, «пропал мой Иванушка». «Вы, царевна, слезы прекращайте», — говорю ей. «Лучше успокойтесь, да расскажите, что у вас приключилось». Она и рассказала. Отправился ее Иванушка в 39-е царство, 30-е государство. День его нет, другой. На третий день прилетает к царевне пчелка.
0: Пчелка?
1: Пчелка. Она на корабль с Иваном увязалась, когда он царю-салтану гостиниц медок приготовил. Она на медок этот прилетела, вот. На

0: Завизжала пчелка царевне Забаве, мол, Иван-то спрыгнул с летучего корабля. Вокруг морская гладь, а Ивана нет. Может, спрашиваю, у Ивана ковер-самолет имеется? Или сандалии с крыльями волшебными, как у героя мифов греческих, Гермеса? Кстати, в римской мифологии его Меркурием зовут. А Забава отвечает, ничего летающего у Ивана с собой не было. Сама его в дорогу собирала и опять в слезы. Тут слышу, в дверь постучали. И входит Иван, цел невредим. «Что ж ты, Забавушка, плачешь?» — говорит. Забава его спрашивает, «Прыгал ты с корабля летучего?» «Прыгал», — отвечает, и подает ей жемчужное ожерелье.
1: «Ничего себе!»
2: «Вопрос?»
0: «А теперь, сыщики, скажите, как это Иван с летучего корабля спрыгнул и невредим остался?»
1: «Да, загадочка!»
3: «Тут нужно подумать!»
1: «Часики, включайтесь!»
4: «Тик-так, жду ответ!»
1: Добрыня, скажи, а в этом деле не было волшебства или магии?
0: Нет, Макс, никакого волшебства, никакой магии.
1: А может, он вызвал Сивку-Бурку, например? Или корабль стоял на земле?
0: Никого не вызывал. Корабль на земле

0: отдыхаем. Мария Петровна, а вы будете загадывать загадку-головоломку?
1: Конечно. Готовы слушать?
2: Мы все внимание, Мария Петровна.
3: Хрум! Хрум! Хрум!
4: Головоломка!
3: Головоломка!
4: С Марией Петровной!
1: Эта история приключилась с Мэри Поппинс.
0: Мэри Поппинс – самая знаменитая няня в мире. Няня Джейн Бэнкс и Майкла Бэнкс.
1: Правильно. Вижу, что ты не только читал книгу, но и фильм смотрел.
0: Естественно.
2: Я знаком с Мэри. Эх, если б не ветер, она все время куда-то улетает.
1: Однажды ветер переменился. Мэри Поппинс открыла свой зонтик. Майкл и Джейн увидели, что их няня плавно поднялась в небо и исчезла за облаками.
2: Наверное, в отпуск полетела. Она мне недавно писала, как хорошо было бы отдохнуть.
1: Да, Мэри отправилась в отпуск.
0: А как же Джейн и Майкл?
1: Совсем ненадолго.
0: Ну, если ненадолго, то ничего.
1: Было уже достаточно поздно. Солнце погружалось в теплые морские волны. Если бы кто-то в этот момент поднял голову и посмотрел на небо, он бы очень удивился, а может быть, даже испугался. Из маленького белого облачка вдруг выплыла очень красивая, элегантная женщина. В правой руке она держала большой черный зонт, а в левой – изящный вишневый чемодан.
2: Это была Мэри Поппинс?
1: Да, это была она. Женщина быстро пошла по шуршащей гальке к небольшой гостинице на берегу. Подошла к двери и позвонила. «Добрый вечер, сударыня!» – поприветствовал ее хозяин гостиницы. «Ваш номер давно готов. Не желаете ли поужинать? Ужинать после 20:00 не в моих правилах», – строго сказала Мэри и неодобрительно посмотрела на хозяина гостиницы. В номере она нашла вечерний выпуск газеты. Там было сказано, что восход солнца будет в 5:30. Мэри решила встать в 5:00, чтобы успеть принять душ и выпить чаю с молоком. Она очень устала от долгого перелета, ведь полет на зонтике вовсе не так прост, как кажется. Мэри решила не полагаться на будильник и обратилась с просьбой к хозяину гостиницы. «Бэрримор, я не сказала вам, что хозяина гостиницы звали Бэрримор. Бэрримор, завтра утром я хотела бы отправиться к морю встречать рассвет. У меня к вам небольшая просьба. Вы не могли бы разбудить меня ровно в 5:00? Я сейчас же предупрежу своего помощника», — ответил хозяин гостиницы. «Стоит вам позвонить, и через минуту он будет стучать в вашу дверь, чтобы разбудить вас. В руках у него будет поднос с чашкой чая и кувшином молока. Благодарю вас. Это так мило», — сказала Мэри.
2: И что? Мэри Поппинс встретила рассвет в 5:30?
1: К сожалению, нет.
0: Почему?
1: Это и есть вопрос моей головоломки.
3: Вопрос?
1: Почему Мэри не удалось встретить рассвет?
0: Да, история.
2: Тут надо хорошенько поразмыслить, все взвесить.
1: На размышление будет 20 секунд.
0: Попробуем найти ответ. Часики, включайтесь.
5: Тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем. Ку-ку! Додумались?
2: Я знаю, Марья Петровна. Хозяин гостиницы сам заснул, поэтому не разбудил Мэри. Ведь она прилетела поздно вечером.
1: Неплохая версия, Добрыня. Но все-таки дело в другом.
0: В тот день стояла пасмурная погода, и красивого рассвета не было.
1: Такое тоже могло быть, но нет, Макс. Дело совсем не в погоде. Помните, что сказал хозяин гостиницы, Бэрримор?
2: Он сказал, я сейчас же предупрежу своего помощника. Стоит вам позвонить, и через минуту он будет стучать в вашу дверь, чтобы разбудить вас.
0: Все ясно.
2: Что ясно?
0: Чтобы позвонить, нужно было сначала проснуться. Мэри Поппинс крепко спала с дороги. Она не позвонила помощнику, помощник ее не разбудил, и она не встретила в то утро рассвет.
1: Именно так все и было.
2: Изящно придумано, Марья Петровна. Прям по-английски.
0: Когда мы с родителями были на море, мы тоже однажды хотели пойти встречать рассвет. Только вот...
2: Не встретили, потому что проспали.
0: Да, это все головоломки на сегодня.
1: Новые ждут вас через неделю.
0: Добрыня, у тебя есть еще немного времени?
2: Есть.
0: Может, партию в шахматы?
2: Давай, Максимка.
0: Марья Петровна, будете арбитром? Ну, то есть судьей. Пожалуйста.
1: С удовольствием.
0: Спасибо. Я расставлю, Добрынь. До свидания, ребята.
2: До встречи, юные детективы.
1: До свидания.

0: свидания.
1: Хрум! Хрум! Хрум! Хрум!
2: Головоломка!
3: Головоломка!
2: С Марией Петровной!
4: Детское радио!
5: Детское радио!
6: Радио!

0: Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
1: И Дракоша Тоша.
0: И Дракоша Тоша.
2: И Дракоша Тоша.
3: Как устроено детское радио?
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам кончается.
3: Вот бы все это узнать!
6: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
7: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
8: мультики!
7: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
6: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай. Экономьте.

0: Офисмаг. ООО «Офисмаг РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Реклама.
4: Мне так повезло.
5: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
8: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
8: Каждый день на детском радио.
12: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
13: В эфире детское радио. Детское радио.
8: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
9: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
14: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
9: А знаете ли вы, что...
14: Лягушачья пена – отличное лекарство. Британские биологи изучили пену, которую производят лягушки. Земноводные обволакивают этой жидкостью яйца для защиты потомства от перегрева и бактерий. Людям она, оказывается, тоже очень полезна. Отлично заживляет раны от ожогов. Если нанести пену с антибиотиком на рану, наложить сверху бинт, то можно не убирать повязку 2 дня. Лягушачье лекарство помогает лечить самые разные раны, в том числе и ссадины на детских коленках.
9: А знаете ли вы, что...
14: Любимое блюдо всех детей — макароны — стало суперполезным. Российские студенты долго работали в лабораториях и создали макароны с живыми бактериями. В этом уникальном продукте много витаминов и белков. Так что, съедая тарелку любимых макарон, заодно принимаешь витамины и укрепляешь здоровье. Суперполезное мучное изделие скоро поступит в продажу. С нетерпением ждем, когда чудесные макароны появятся в школьных столовых.
9: Ужасно интересно.
11: Все то, что неизвестно.
9: А знаете ли вы, что...
14: Сладости полезны, если они из насекомых. А вы знали, что в Израиле делают желейные конфеты из саранчи? Такой мармелад очень полезен для здоровья, уверяют ученые. А его производство не вредит природе. В Во Франции

0: И тем временем делают муку из мучных червей, которые добавляют в энергетические батончики, пасту и даже гамбургеры. Еда из насекомых – это наше будущее, уверяют ученые. Так что пора привыкать. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
1: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер один. Пушек.
1: Стрелка Семеновна, у нас срочное дело. Понимаете, у моих соседей потерялась собака, Пушек.
2: Шерлок Симофорыч, мы же за железной дорогой следим, а не животных ищем.
1: А мы искать будем в нерабочее время. Да и Пушек пропал неподалеку от дороги. Он гулял со своей маленькой хозяйкой Надей, сорвался с поводка и убежал.
2: Ясно, неуправляемый.
1: В том-то и дело, что нет. Взрослый послушный скотч-терьер. Знаете что? Я поеду сейчас на место, где он пропал, а вы сходите, пожалуйста, к Наденьке. Разузнайте, что сможете. Вот адрес. Так-так. По словам хозяйки, они гуляли на этой полянке. До железной дороги далековато. А что если... Стрелка Семеновна, расспросите Надю о происшествии, как это случилось и во сколько. Да, и сфотографируйте вешалку.
3: Вешалку? Конечно. Странно.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
4: Пушика не нашли.
2: Нет пока. Давай-ка мы утрем слезы и вспомним все до мельчайших подробностей.
4: Мы с Пушиком гуляли на полянке, никуда не уходили.
2: Пушик убежал, потому что там появилась большая собака?
4: Нет.
2: Тогда неподалеку запускали петарды?
4: Нет.
2: Во сколько это произошло?
4: Часов в 5, в начале 6.
2: Так, еще фотка и... Шерлок Симофорыч! Опрос потерпевшей произвела. Отчет отправила на почту.
5: Так, читаю. Ага, все ясно. Все ясно. Доставайте сушки, грейте чай. Скоро буду.
4: Пушик нашелся?
2: Пока нет, но Шерлок Симофорыч велел чай греть. А это значит...
4: Вы нашли его! Пушек, иди ко мне.
2: Опять дело на один леденец?
1: Скорее на одну вкусную косточку. Пушека я обнаружил с трудом, под кустом рябины, на той стороне железной дороги. И вот угостил его.
2: Но как вам удалось его найти?
1: Элементарно. Если не было ни собак, ни петард, то что испугало Пушека? А может, Надя с собакой гуляли еще где-то? С полянки идут три тропинки. Направо к небольшому озерку, налево к забору дачного поселка, и есть еще тропинка, ведущая к железной дороге. Верно, Надя?
4: Верно.
2: И куда дальше ведет вас логика?
1: К железной дороге, Стрелка Семеновна. Ведь ты, Надя, пошла с Пушиком?
4: Да, к железной дороге.
1: В начале 6-го, я посмотрел расписание, на этом опасном участке проходит экспресс и всегда подает сигнал. Пушек испугался, рванул, сорвался с поводка и убежал на ту сторону дороги.
2: Шерлок Симофорыч, но как вы догадались?
1: Из вашего отчета я понял, что Надя что-то скрывает. Почему бы ей сразу не рассказать, почему сбежал Пушек? Нет, она явно боялась. Чего же, спросил я себя, а того, что ее накажут. Надя же знает, что переходить железную дорогу в неположенном месте нельзя ни в коем случае.
4: Знаю.
1: Потом я нашел обрывки поводка на рельсах, а вторую его часть на фотографии. Он висел дома, у Нади, на вешалке. Все сложилось и...
2: Гениально!
1: А вот и чайник. Наденька, заваривай. Пушеку косточка, нам сушки. Заслужили.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все. Пусть ведь

0: как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс.
2: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
3: Сказку слушать. А ты?
4: И я.
3: Включай.
4: Погоди, погоди. Это ж только вечером.
3: На ночь.
5: Ладно, ладно. Подожду.
2: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: Ноль плюс. Реклама.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Нет времени объяснять.
10: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Реклама.
13: Есть место, где город

0: виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на «Гулливер.ру» и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
5: Детское!
6: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
7: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 11. Гуси-лебеди.
6: Расскажу я вам нынче историю славной семьи, что жила в Лукоморье. Сын, дочь, царица, да царь-отец. Жили хорошо, дом-дворец. Как-то родители уехали в командировку в гости к приятелю, бурому волку. И вот уж 2 дня, как родителей нет. Дочь Маша на кухне готовит обед. Сын Ванюша в соцсети сидит и в планшет неотрывно глядит.
8: Ваня, планшет пора выключать.
9: Мне еще пару слов написать.
10: Кому ты там пишешь? Вань, ты меня слышишь?
9: Да пишу одной девчонке. Зовут ее Аленка. Через 2 дня в гости ждет меня.
10: Ты же не видел ее ни разу.
9: Маша, ну что ты сразу? Того, кого знаешь, тому доверяешь. Аленка пишет, у нее есть кот, зовут Баюн. Он песни поет. Дома Аленки скачут на ножках, летучие мышки играют на ложках.
10: И где живет твоя Аленка?
9: За кольцевой, в далекой сторонке.
10: Как ты доедешь, хочу я спросить.
9: За мной гуси-лебеди приедут, такси.
10: И чем вы займетесь с Аленкой-подружкой, когда ты приедешь к ней в избушку?
9: Мы с ней поиграем, посмотрим кино.
10: Все это прекрасно, но есть одно но. Ее ты не знаешь.
9: Вот фото, смотри.
10: Мне больше об этом не говори. Я против таких неожиданных встреч.
9: Ну, Маша!
10: Тебя я должна поберечь.
6: Маша на кухню идет и у плиты встает. Кипят в кастрюле щи.
9: Ну, Маша, меня ты поди поищи. Такси вызывай, скоро приеду. Жди, Аленка, меня к обеду.
6: Такси гуси-лебеди уж у порога. Длинная Ваню ждет дорога. И мчат гуси-лебеди Ваню к подруге. Ждет та его в деревянной лачуге. У хозяйки избы костяная нога. Не Аленка это, а баба-яга.
11: Ах, как
5: как непослушных я дед.

0: люблю. Пойду к пожарче печь ступлю. Будет сегодня мне сытный обед. Брысь-ка отсюда, ты углоед.
1: Да, яга она такая. Избушки своей не покидая, все те жили-были под видом разных аленок, заманивала к себе мальчишек и девчонок. В комнату брата Маша зашла, но лишь планшет включенный нашла. А там переписка с Аленкой гласит, что Ваня сейчас к ней в гости летит.
2: Ах, Ванечка, что ж ты, мой братец, наделал? Куда ж мне теперь за тобой бежать следом? Как же тебя мне одной отыскать? Василисе Премудрой надо писать.
1: Хочу вам напомнить, у нас в Лукоморье, коли случилось какое-то горе, Премудрую все Василису зовут. Ответ приходит через пару минут. Вот и сейчас на Машин запрос Василиса в ответ.
3: Держи выше нос. Ждет его, безусловно, расплата. Выручу я непослушного брата.
1: Ведет Василису дорожка к избушке на курьих ножках. Только нарезала бабка томаты, собралась Ивана сажать на лопату, как дверь куриной избы отворилась, на пороге Василиса явилась. Ваня спасен, яга наказана. Но не до конца еще сказка рассказана. Все живы-здоровы, но напуганы шибко. Понял Ваня свою ошибку.
4: Этого я никогда не забуду. С чужими людьми встречаться не буду.
1: А Василиса свой блог записала, в котором подробно все рассказала.
5: Чтобы неприятностей избежать в реальности, нужно в сети соблюдать разные формальности. Если встречу предложил друг из интернета, родителям скажи поскорее об этом. За красивыми фотками не видно врага. И вместо девочки пишет «Яга».
1: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.
6: Детское радио.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен ноль.

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
2: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие.
2: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
1: И все.
3: 0+. Реклама.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь!
6: Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
8: Поделюсь с тобой одним секретом.
9: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
10: А будет возвращение легенды.
11: Ждите все сюрприз от гиперленты.
12: И как всегда, все удивительное
13: в «Ленте».
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Реклама.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите. Подробности на сайте
2: robostancia.rf. Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
4: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
4: Каждый день на детском радио.
7: Детское радио!
4: Детское радио!

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Скоро на Луне появятся сады и огороды! Группа астробиологов впервые в истории вырастила растения в почве, доставленные на Землю с Луны. Лунный грунт называется реголит. Он сильно отличается от земной почвы. Однако в нем прекрасно взошли и расцвели небольшие растения, похожие на капусту и горчицу. Правда, они развивались немного медленнее своих земных собратьев и выросли чуть меньших размеров. Но эксперимент доказал, что даже в лунном грунте можно выращивать растения. И это серьезно поможет человечеству в будущем. Например, во время заселения Луны. Жители этого спутника смогут питаться свежими фруктами и овощами.
2: А знаете ли вы, что...
0: Детали для космических кораблей будут печатать на принтере. Инженеры из Томска собрали 3D-принтер для печати в космосе. Космонавты будут печатать на нем инструменты для опытов или детали для ремонта оборудования. Ведь быстро привезти запасные части на станцию невозможно. А на принтере космонавты сразу напечатают все, что нужно, даже в условиях невесомости. Космический 3D-принтер выглядит как небольшой телевизор, а детали, которые он печатает, получаются очень прочными и легкими.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Мойдодыр доволен нашими космонавтами. Студенты из Санкт-Петербурга разработали переносную баню для космонавтов. Она похожа на огромный мешок. Он сделан из неопрена, плотной прорезиненной ткани, из которой шьют костюмы для подводного плавания. Внутри этой бани есть стул. Космонавт на него садится, застегивает мешок. Голова остается снаружи. В мешок подается нагретый воздух. Он и очищает кожу посетителя. Заодно помогает избавиться от лишних килограммов. И даже лечит от некоторых болезней. Чудо, а не устройство. На орбите, где космонавты проводят по полгода, оно очень пригодится. Ведь члены экипажа не могут принять душ или полежать в ванне. Вместо этого они просто обтирают тело влажными салфетками. Так что космической бане они очень обрадуются. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом ловите приключения на каждом шагу. Шаг вправо – футбольный мяч. Шаг влево – пикник в лесу с родителями. Шаг назад – летние квесты с друзьями. Шаг вперед – детское радио. Идем по летней волне вместе. Я Супер Гарик. Оставайтесь с нами.
2: Лето на детском радио.

когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу

побежит. Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу, качу, качу, куда хочу.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о порванном шнурке и новом виде обуви.
2: Давным-давно, во времена пышных платьев и корсетов, в одном английском городке жил-добыл мистер Шнур. Выглядел он весьма необычно. Мистер Шнур был длинной шелковой веревкой. Каждое утро его продевали в отверстие корсета одной знатной дамы и тянули изо всех сил, чтобы застегнуть платье на ее спине. За долгие годы службы его столько раз тянули и завязывали, что по всей его длине появились многочисленные потертости.
3: «Ах, совсем я истрепался!»
2: – расстраивался старый мистер Шнур.
3: «Наверное, скоро найдут мне замену и выбросят на свалку».
2: Но Шнур не выбрасывали. Наоборот, каждый день пользовались им.
4: «Мой любимый мистер Шнур, помогите мне потуже затянуть корсет этого платья»,
2: сказала однажды утром знатная дама.
4: «Я собираюсь на бал и должна выглядеть безукоризненно».
3: «С удовольствием помогу, моя госпожа»,
2: говорил мистер Шнур, проникая в отверстие корсета.
5: «Одеваться очень сложно. Он помощник ваш надежный. Без шнура? Ха, никуда. Да, да, да».
2: Напевала служанка.
5: Да, да.
2: Она помогала знатной даме надевать корсет.
4: «Затягивайте, туже, туже, еще туже»,
2: говорила знатная дама, глядя на себя в зеркало.
4: «Платье должно подчеркивать достоинство моей фигуры».
2: Служанка послушно тянула концы шнура. В тот момент, когда служанка завязывала последний узел на корсете, в дверь постучали. От неожиданности служанка так резко дернула концы шелкового шнура, что тот затрещал и порвался. Две его половины выскользнули из отверстия корсета и упали на пол.
6: «Простите, я, наверное, не вовремя», —
2: послышался голос из-за двери.
6: «Это я, башмачник».
4: «Входите»,
2: — сказала знатная дама, придерживая руками корсет.
6: «Доброе утро, госпожа. Я шил для вас новые башмачки, как вы и просили. Вот, приметьте, прошу вас».
2: И башмачник поставил на стол обувную коробку.
4: «Хорошие башмачки, прямо по ножке. Вот только эти бесконечные застежки, пряжки и пуговицы. Пока я буду все это застегивать, точно опоздаю на бал», —
2: огорчилась знатная дама.
4: «Еще и мистер Шнур порвался. Придется посылать за новым, а этот выбросить».
3: «Подождите, нет, нет, не выбрасывайте меня», —
2: испуганно закричал мистер Шнур.
3: «Я вам еще пригожусь, дорогой башмачник. С двух сторон, на верхней части башмачков, проделайте отверстие вместо пуговиц и пряжек. Увидите, что будет».
4: «Делайте, что он говорит», —
2: сказала знатная дама.
4: «Мистер Шнур никогда меня не подводил».
2: Башмачник достал из своей сумки инструменты и принялся за работу. Только он сделал последнее отверстие и поставил башмачки на пол.
3: «Позвольте, позвольте, теперь я», —
2: сказал мистер Шнур. И две его половинки, как две маленькие змейки, нырнули сначала в одно отверстие, затем в другое напротив, затем в третье, и так зигзагом до конца башмачков.
3: «Теперь можете надеть башмачки, моя госпожа», —
2: сказал, отдуваясь, мистер Шнур. Знатная дама надела башмачки, и две части шнура затянулись у верха каждого башмачка изящными узелками.
4: «Прелестно! Красиво, удобно и, главное, быстро».
2: Знатная дама от радости даже захлопала в ладоши.
4: «Теперь я точно приеду на бал раньше всех. Но как же вас теперь величать, мистер Шнур? Ведь вас теперь двое. Шнуры? Или придумала? Шнурки?»
3: «Да, да, шнурки. Мне, то есть нам, определенно нравятся наши новые имена.
4: Я буду называть вас господа шнурки,
2: улыбаясь, сказала знатная дама.
6: А чтобы концы шнурков не развязывались, я закреплю на них небольшие металлические наконечники,
2: подхватил башмачник.
6: И с этого дня буду делать обувь с дырочками для шнурков.
2: Так порванный шнур для корсета дал начало новому виду обуви – обуви на шнуровке.
0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Лето на детском радио.
7: Детки-конфетки, всем привет! С вами Ириска. Лето – это праздник, солнце, море, приключения, а еще время для веселья. Уроков нет, гулять пора. Лету громкое «Ура!»

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама. Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Реклама.
9: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
10: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
11: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов.

0: 10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Не только хороший арбуз объединяет всю семью, но и хорошее настроение, летние приключения, вкусный лимонад и детское радио. Я Супер Гарик. Оставайтесь с нами.
1: Много песен на детском радио.

0: ваш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда...

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Что же теперь делать? Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
4: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
5: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок. «Наплевать!» — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо. «Нас тут летало!» — хихикнул дракон, который славился чувством юмора.
4: Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будить же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
5: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!»
4: Демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
5: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
4: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил: «Говорите, пожалуйста, по очереди».
5: «Я первый!» —
4: рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
3: «Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавши». Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
5: «Как дела, король? Скоро закончим!» —
4: радостно выкрикивал людоед. «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
5: «Король-то!»
4: «Ничего», — сообщил людоед вепрю.
5: «Кушать хочется», —
4: жалобно протянул вепрь.
6: «Накормите свинку», —
4: распорядился король.
5: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
4: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощник

0: Помощники уселись на крылечки. «Так что вы хотели попросить?» «Ах», — устало спросил король. И тут три монстра как завопят. А дракон так еще и в три глотки. Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок. И опять щуплый советник объявил, что аудиенция окончена.
1: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
2: Книжный червячок.
1: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
3: В книжном мире маячок. Ваш книжный червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.
4: Детское радио.

0: Авторадио.
1: Всех приветствую, мои дорогие друзья. Это Ириска. Всем желаю ягодного, витаминного лета. Сладкая клубника, сочная малина, душистая смородина. Настоящий ароматный праздник. А еще заряд бодрости. Лакомимся, наслаждаемся, сил набираемся.
2: Лето на детском радио.

0: Звоните с Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Реклама.

0: Буратино и Щелкунчик,
1: Чиполлино и Аладдин,
0: Колобок и Курочка Ряба,
1: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
0: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
1: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
0: Подробности на сайте muspuppets.ru.
2: Категория 0+.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа 6+.»
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Есть такая работа – обнимать медведей. В Америке ищут обнимателя медведей. Так называется должность нового сотрудника, который требуется в департамент по охоте и рыбному хозяйству штата Нью-Мексико. Сотрудники этой организации следят за состоянием дикой природы и за тем, как люди соблюдают законы об охоте и рыбалке. Работа у обнимателя медведей очень захватывающая. Надо много ходить по лесам, залезать в берлоги и тискать медвежат. Чтобы заинтересовать желающих, к объявлению приложили фотографии улыбающихся сотрудников департамента с маленькими мишками на руках. Правда, для чего необходимо обнимать медвежат, в объявлении не говорится. Видимо, тайну раскрывают уже на собеседовании.
2: А знаете ли вы, что...
3: Вместо кота или собаки можно завести себе крокодила? Как это сделал житель Мексики Джонатан Араис. Он превратил опасного хищника в милое, ласковое домашнее животное. У Джонатана дома живет самка крокодила по кличке Гамора. Она относится к центральноамериканскому виду крокодилов. Рептилии этого семейства не крупные. Самки вырастают до 1.5 метра, как школьная парта, а весят, как пара учебников. Джонатан сделал для своей питомицы пруд во дворе, чтобы она могла охотиться на рыбу. Позволяет ей свободно бродить по дому и даже спать в его кровати. Он часто снимает Гамору на видео и выкладывает забавные ролики в соцсетях. В одном из них видно, как Джонатан отдыхает на диване, а Гамора тихонько к нему подползает и подставляет вытянутую морду под ладонь хозяина в надежде, что он ее погладит. Возможно, этот крокодил думает, что он кошка.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Птицы могут быть такими же верными домашними питомцами, как собаки. Это подтверждает история Мохаммеда Арифа, жителя одной индийской деревни.

0: Водитель комбайна. Работая однажды в поле, нашел журавля со сломанной ногой. Принес его домой, обработал ему рану, привязал к ножке бамбуковую палочку и оставил у себя выздоравливать. Назвал своего пернатого друга Бача. Вскоре журавль пошел на поправку. И когда индиец попытался выпустить его на волю, тот отказался улетать. С тех пор жизнь Мохаммеда перестала быть прежней. Журавль повсюду его сопровождает. Даже ходит с ним на работу и провожает домой. Порой Бачу навещают другие журавли, с которыми он с радостью проводит время. Но когда они улетают, остается со своим двуногим другом. С человеком ему оказалось интереснее, чем с собратьями. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: радио.
1: Меня зовут Катя Знайкина. Здравствуйте, дети и родители. Лучшая музыка лета – это пение птиц и детский смех. Замрите на минутку, прислушайтесь и постарайтесь запомнить эту мелодию счастья. Пусть ваше лето звучит максимально красиво.
2: Лето на детском радио.

0: значат наши имена.
1: У нас вчера такое было, Кипитоша! Старосту класса выбирали. Ух, и шуму из-за этого!
2: Ну и как? Выбрали тебя?
1: Меня? Нет, я и не хотела. У нас там мальчишки соревновались. Оба курсы.

0: Жили, и оба в лидеры метят.
1: Ну, такое уж это имя, Николай.
0: Какое такое?
1: Оно состоит из двух слов: Ника и Лаос.
0: Ника – это древнегреческая богиня победы. А Лаос что значит?
1: Народ.
0: То есть Николай – победитель народов? Не зря это имя царям давали.
1: Да уж, имя царское. У нас в России было два царя Николая.
0: Выходит, не зря наши Коли спорили, кому старостой быть. Имя обязывает побеждать.
1: Да, верь, не верь, а не зря у каждого имени свое значение есть. Сколько в истории было великих людей с именем Николай?
0: Ученый Николай Коперник. Это благодаря ему мы знаем, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
1: Ты только представь, ведь он просто перевернул представление людей о мире.
0: А я вот вспоминаю Николая Васильевича Гоголя. Он не совершал открытий, не император, но его книги завоевывают читателей по всему миру.
1: Ага, особенно всякие страшилки. Поднимите мне веки.
0: Ой, давай лучше вспомним людей, которые как раз изучали мир. Путешественники Николай Пржевальский и Николай Миклуха-Маклай.
1: Историк Николай Карамзин, который написал «Историю государства российского». Николай Амосов, великий хирург, который первым сделал операцию на сердце, и теперь его метод помогает спасать жизни миллионов людей.
0: Композитор Николай Римский-Корсаков, автор опер «Снегурочка» и «Садко». Великий русский математик Лобачевский, совершивший настоящий переворот в математике, точнее в геометрии.
1: Художник Николай Рерих и поэт Николай Некрасов, тот самый, что написал поэму «Мороз, красный нос» и стихотворение «Дед Мазай и зайцы». Ой, в общем, известных Николаев можно перечислять бесконечно.
0: Слушай, а из наших современников есть кто-то с этим именем? Что-то я сразу вспомнить не могу.
1: Ну как же, Николай Валуев, Николай Басков, Николай Фоменко, Николай Николаевич Дроздов. Продолжать?
0: Нет, и так понятно, что Николай – победитель.
1: Видимо, поэтому сейчас становится таким модным имя для девочек – Николь. Оно же означает то же самое, что и Коля.
0: Люди с этим именем просто завоевывают умы и сердца людей. Наверное, поэтому это имя было и остается таким популярным.
2: Что значит «наши имена»?

0: звучит.
1: Старинные гавайские песни в исполнении аборигенов.
2: Фукс, давайте подпевать. Только чур не сгоряча.
3: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю...

0: Прощай, старый мой приятель, а вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том, а я о сём. Бары-бары, стабары, да ни кора, ни двора.
1: Мы гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
0: А частушек право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы! Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Можно весь день смотреть в экран телефона. Можно целыми днями не отрываться от телевизора. Но самое лучшее — это слушать детское радио. Потому что радио позволяет еще и одновременно делать кучу вещей. Играть во что-нибудь, мыть посуду, рисовать, да просто гулять на улице. Достаточно прихватить с собой наушники. Доброго дня всем, кто этот день решил провести с детским радио. Это я, дядь Саша. Вы слушаете? Мы рассказываем.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 14 августа с 7:05 до 7:35. 6+.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+.»

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор

0: главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
3: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
2: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, это Кирилл Раскаскин. Уверен, этим летом многие из вас научились забивать гвозди, высаживать растения, варить варенье или пришивать пуговицы. Вы, ребята, становитесь настоящими мастерами. Продолжайте трудиться руками, это вам пригодится.
1: Много песен на детском радио.

0: Папа, а почему человека, который ездит без билета, называют зайцем?
1: Больше 100 лет назад так называли некоторых пассажиров на железной дороге. В те времена скорость поезда ведь была небольшой. Если человек не успевал купить билет, то он мог просто раз запрыгнуть в поезд на ходу и заплатить за проезд уже в вагоне. Причем уменьшенную плату, о как! Спрыгнуть с подножки на подъезде к станции тоже было нетрудно, но и не так опасно, раз медленно едет поезд. Железнодорожные кондукторы стали между собой называть таких скачущих пассажиров зайцами. Иногда, если зайцев набиралось много, они называли поезд зайчьим. Со временем об этом прозвище узнали и другие люди и тоже стали называть зайцами пассажиров без билета.
0: А почему же их не зовут белками или козлятами? Они ведь тоже скачут. Почему именно зайцы?
1: Ну ты сам подумай, а вот как, по-твоему, ведет себя заяц в лесу?
0: Ну он прячется от лисы и от волка, сидит тихонько или от кого-нибудь убегает, если его заметят.
1: Вот-вот, пассажир без билета тоже должен был вести себя тихо и неприметно. А уж если придет контролер, то придется и прятаться, а может и бежать со всех ног. Быть зайцем трудно, того и гляди, поймают. Хоть в лесу, хоть в троллейбусе. Ты замечал на автобусах и троллейбусах специальный знак, на котором изображен заяц?
0: Да, точно, я видел. Там нарисован зайчишка, который словно попал в ловушку.
1: И этот знак говорит о том, что в транспорте установлен специальный механизм. Он просто не пропускает зайцев-безбилетников, не дает им войти.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, это я, дядь Саша. Вы даже не представляете, кому я сейчас звоню. О, взяли трубку. Алло, это приемное Его Величества Солнца. Здравствуйте. Хочу поблагодарить наше светило за отличную работу. Нам несказанно приятно, что вы освещаете нашу половину Земли, не жалея лучей своих. Спасибо за это большое.
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: с пляжа принесли.
1: Ага, я там песочный замок строила. Потом волна его смыла, но весело было.
0: Спасибо. Чихаю от вашего счастья.
1: Будь здоров, песочный чайник.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз.

0: много песен на детском радио.
1: Не волнуйтесь понапрасну.

0: Пожалуйста, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
1: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
3: 18+.
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама.
7: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что
9: черепахи умеют разговаривать?
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Рисовать полезно для здоровья. Этому занятию даже название отдельное придумали – арт-терапия. Вот именно ей занялась американская учительница сотни учеников младших классов. Все вместе они взяли и разрисовали ее белое платье. До этого учительница с коллегами долго ломали голову, чем бы еще развлечь детей. Тогда и появилась идея создать платье с дудлами. Так называют разные цветные закорючки, каракули, рисунки – все, что приходит в голову. Детям идея с платьем очень понравилась. Еще бы! Вроде и урок рисования, и немного хулиганства. Результат женщина выложила в социальные сети. Совместно с детьми творение уже набрало более 100 тысяч лайков.
2: А знаете ли вы, что...
0: Не всем нравится летать. Специалисты решили узнать, что раздражает пассажиров во время полета на самолете. На первом месте, к сожалению, оказались мы, дети. Правда, не все, а только те, кто ведет себя невоспитанно. Например, разбрасывает еду во все стороны, пинает кресло соседей или бегает по самолету, задевая пассажиров. Еще многих злят люди, которые часто встают в туалет с места у иллюминатора. Чтобы их выпустить, соседям каждый раз приходится вставать. А на третьем месте громкие разговоры и храп на ночных рейсах. Это мешает спокойному сну остальных пассажиров.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Мамам и папам ищут репетиторов. Британские мамы и папы начали нанимать репетиторов. Репетитор – это учитель, который занимается только с вами, один на один. У нас почти все, особенно старшеклассники, хотя бы раз пользовались их услугами. Казалось бы, что в этом удивительного? Но британские взрослые берут репетиторов не для детей, а для себя. Две трети родителей признались, что не могут разобраться в школьном домашнем задании и чувствуют себя неловко, когда дети просят их помочь. Поэтому и начала резко расти популярность репетиторов для взрослых. Преподаватели пытаются простым языком объяснить папам и мамам школьную программу. Насколько прилежные из родителей ученики, неизвестно. Но зато ясно, что детям от таких занятий их пап и мам – несомненная польза. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Русское радио.
1: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. На прогулке летом можно увидеть разноцветных бабочек и услышать пение птиц. Только прислушайтесь.
2: Лето на детском радио.

0: Клуб по интересам.
1: Как же красиво в горах! Но зачем забираться выше? Страшновато ведь? Здесь тоже можно сделать замечательные фотографии.
2: Ради удачного снимка я готов карабкаться куда угодно. И знаете, никогда меня не оставляет мысль, а вдруг там, за поворотом или с непокоренной горы откроется самый чудесный вид. А я его упустил. Нет, я предлагаю сделать привал и идти дальше, к вершине.
1: Хорошо, но пока мы отдыхаем, расскажите мне, как вы увлеклись фотографией?
2: Однажды я посетил фотовыставку в московском манеже. Ходил по залам с открытым ртом. И пейзажи, и фотопортреты, и даже снимки обычных улиц. Все это выглядело невероятно красиво. Я подумал, а получилось бы у меня снимать так же. И все, как говорится, заболел.
1: С чего вы начали изучать фотодело?
2: Сначала я обратился к истории. Узнал, что первой фотографией в мире считают снимок 1826 года. Он называется «Вид из окна». Его сделал француз Жозеф Ниепс. Сегодня, конечно же, снимком это не назовешь. Все, что на нем можно увидеть – размытые дома и улица, которую можно принять за реку в тумане. Трудно поверить, но эта съемка длилась, знаете сколько? 8 часов.
1: Сейчас это происходит значительно быстрее.
2: Быстро

0: не всегда значит качественно, молодой человек. Научиться фотосъемке – непростая задача. Огромную помощь мне оказал мой дядя, фотограф одного журнала. Благодаря ему я освоил самые разные виды фотосъемки. Например, панорамную.
1: А что это такое?
0: Видите сосну? Это детальная фотосъемка. На ваших глазах я сфотографировал один объект. А сейчас я хочу запечатлеть берег реки.
1: Но берег-то широкий, он в объектив не войдет.
0: Верно, поэтому я сфотографирую этот берег по частям. От правого края до левого. Дома, на компьютере, снимки будут объединены. И получится панорама. А если съемка велась механическим фотоаппаратом, нужно будет проявлять и отпечатывать каждую фотографию, а потом склеивать их между собой.
1: Механический фотоаппарат? Разве такой стариной сейчас кто-нибудь пользуется?
0: Я как раз сейчас снимаю таким. В горах механический фотоаппарат – вещь незаменимая, потому что у аппаратов цифровых, когда поднимаешься на высоту более 500 метров, начинают садиться батарейки. А забраться мы должны сегодня очень высоко. Так что вставайте, чудесные пейзажи ждут нас.
2: Клуб по интересам.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Один мальчик был такой неторопливый и такой невнимательный, что пока собирался на улицу, лето-то и закончилось. Надеюсь, у нас вы не такие, ребятки. С вами дядя Саша. Шлю вам маленького солнечного зайчика и большой привет!

0: La la la.
1: Устроено детское радио.
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
5: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
6: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
10: ООО «Система ПБО 0+».
4: Реклама.
11: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
12: Мне так повезло.
13: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
15: Мама! Папа!
16: Бабушка!
15: Дедушка!
16: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
14: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Радио.
1: Привет, это Кирилл Рассказкин. Между прочим, летом можно устроить настоящий кинотеатр под открытым небом. Экраном может стать стена.

0: дачного домика, а зрительным залом – газон. Всем желаю отличного времяпрепровождения и прекрасного настроения.
1: Много песен на детском радио.

0: Привет! Ну, вы как, готовы? Ну, раз так, то вот вам загадка. Что общего у собаки известной породы и минерала, который всеми цветами радуги переливается? Честно говоря, я и сам не знал, пока нам в музей новый экспонат не доставили. А какой? Это я вам сейчас и расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, смотрите, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.
1: Мы...

0: что под нами, под ногами.
1: На прошлой неделе привезли нам в музей геологи необычный минерал под названием лабрадор. Да-да-да, как порода собаки. Дело в том, что собаку, как некоторые считают, в честь этого минерала и назвали. Черный цвет шерсти лабрадоров уж очень оттенок горной породы напоминал. Ну, или всем так показалось. Однако сам минерал лабрадор, в свою очередь, получил такое имя благодаря полуострову на востоке Канады. Эта страна по соседству с Соединенными Штатами Америки находится. Именно там лабрадор и обнаружили в 18 веке. Черный — не единственный оттенок лабрадора. Я бы сказал, что и не самый интересный. Мне гораздо больше по душе вид лабрадора под названием спектролит. Он так вообще всеми цветами радуги переливается. Еще один вид лабрадора — солнечный камень. Красиво отливает золотистым цветом. Спустя несколько лет после того, как камень нашли в Канаде, его стали добывать и у нас в России. Минерал обнаружили случайно, во время строительства дороги из Петербурга к Петергофу. Это совсем недалеко от Петербурга. Но там еще дворец красивый, а летом фонтаны бьют. Так вот, на дороге нашли не просто камешки, а целые валуны лабрадора. У нас этот камень назвали радужным за способность переливаться яркими цветами. Как только новость о необычной находке докатилась до знатных семей по всему миру, лабрадор тут же стал жутко модным. Богатые дамы и господа мечтали заполучить себе яркую радужную брошку или подвеску с переливающимся камнем. Но мода — вещь переменчивая, и с лабрадором она тоже сыграла злую шутку. Открывались все новые и новые месторождения на Украине, в Финляндии, в Америке. Шли годы, и лабрадор сильно упал в цене, превратившись в яркий, но не слишком дорогой камешек, которым украшают станции метро и облицовывают здания. Видели на Красной площади в Москве мавзолей? Для его отделки в том числе и лабрадор использовали. Сейчас из лабрадора по-прежнему делают украшения. Ценят все-таки ювелиры способность камня сиять всеми цветами радуги. Свойство это у минералов, между прочим, называется иризация. Запомнили? Иризация. Спектролит, самый радужный лабрадор, добывают в Финляндии, а солнечный камень — в США. А вот черный минерал, который отливает

синим, тот самый, в честь которого, как говорят, назвали породу собаки, находят во многих странах по всему миру. Сегодня лабрадор добывают в Индии, на Мадагаскаре, в Канаде, Австралии. Да, а лабрадор...

камень хитрый. Может и кристаллической глыбой стать и спрятаться в горной породе так, что без техники и не достанешь. Не путайте, кстати, минерал лабрадор и горную породу лабрадорит. Смотрите, какая разница. Именно горная порода лабрадорит и содержит наш минерал лабрадор. Чтобы добыть лабрадор, сначала разрывают большой карьер. Затем нужно использовать особые камнерезные машины, которые аккуратно отделяют ценный камень от остальной горной породы. Взрывать нельзя, а то можно повредить камень. Добытый минерал отправляют на завод, где его аккуратно распилят и направят для дальнейшего использования. Лабрадор – минерал, который переливается всеми цветами радуги. Это свойство называется иризация. Впервые минерал нашли на полуострове Лабрадор в Канаде. Отсюда и необычное название. Лабрадор интересно выглядит, и его часто используют для облицовки зданий и даже станций метро. А еще для всевозможных украшений. Есть три вида лабрадора – спектролит, черный лунный камень и солнечный камень. Так, про собак поговорили, про камни тоже поговорили. Ай, тогда пойду я еще раз на наш лабрадор посмотрю. А там уж и музей открывать. Так что всем пока.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Дорогие мамы и папы, пожалуйста, следите, чтобы на столе всегда были свежие овощи. Настоящий праздник вкуса. Наполняют тело энергией и здоровьем.
4: Лето. Лето на детском радио.

0: Детское радио.
1: Это я, диджей Алло Алена. И вот вам главное летнее правило. Выключить телефон и включить себя настоящего.

0: Поплик сайца, старая сказка нас не касается. Там, тра-та-там.
1: Как поют ведущие детского радио?
2: Детское радио, радио, радио зря. На детском радио вместе ты и я.
1: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
3: И я бы так хотел увидеть папу.
2: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
3: Ура! Новый фильм про меня!
2: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Реклама.
2: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
7: Подробности на сайте robostancia.rf.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Бомбон для шапки сам превращается в ежика. Жительница из английского города Насфорд нашла на тротуаре, по ее мнению, раненого ежика. Заботливая тетя положила зверька в коробку, застеленную газетой, и поставила внутрь миску с едой. Всю ночь она заботливо выхаживала больного, а утром привезла его в клинику для животных. Врачи внимательно изучили пациента и выяснили, что это никакой не ежик, а пушистый помпон для шапки. Серого цвета. Видимо, кто-то обронил во время прогулки. Врачи удивляются, как дама могла перепутать комок шерсти с колючей крохой. Но и такое, оказывается, бывает. Хотя все мы помним мультик «Варежка», в котором девочка представляла, что рукавичка – это щенок, который в итоге у нее и появился.
2: А знаете ли вы, что...
3: Вместо домашнего питомца можно завести камень. Не все могут позволить себе завести кошечку и собачку. Жители Южной Кореи, например, так много работают, что не успевают ухаживать за животными. И вместо них заводят себе камни. Они особой плоской формы. На них приклеивают глазки или рисуют их маркером. Камни одевают в крошечные комбинезончики и даже дают им имена. Так одна кореянка назвала своего каменного друга Банг-Банг-И, что в переводе с корейского означает «прыгать от счастья». Она рассказывает камню, как провела день, и носит его в кармане, когда выходит на прогулку или в спортзал. Идеальный друг, который всегда с тобой.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Попугаи любят болтать по телефону. По наблюдениям ученых, без общения эти птицы переживают и скучают. Начинают качаться назад-вперед, расхаживать из стороны в сторону и выдергивать у себя перья. Зоологи придумали, как помочь. Научили попугаев звонить друг другу по видеосвязи с планшета. Для этого надо было клювом позвонить в колокольчик, и хозяин включал планшет. Попугай выбирал собеседника, ткнув клювом фото на экране. Пернатые довольно быстро сообразили, как звонить, и начали активно общаться онлайн. Попугаи вместе пели и чистили перья, показывали друг другу свои игрушки и даже порой засыпали сообща. Эксперимент уже давно закончился, а удаленная дружба между некоторыми попугаями продолжается. Ученые уже задумались над созданием мессенджеров для животных, чтобы не скучали дома без хозяев. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Заграничные походы славян.
1: Искоса поглядывают дружинники на своего воеводу, вздыхают. Не весь сколько времени он уже так неподвижно стоит на носу корабля, вглядывается из-под руки в очертания чужого берега. А там, далеко на берегу, высятся стены великого города царей, Царьграда, Константинополя. Ждет воевода, когда солнце опустится к воде, станет слепить дозорных на башнях. Тогда махнет он своей рукой, и черные ладьи русичей заскользят по спокойным водам залива. Прямо из солнечных лучей закатного солнца вынырнут они на страх врагам. Из-за моря море синего, из глухоморья зеленого, через грозные пороги днепровские выгребали корабли. А на тех кораблях удалы молодцы, вои княжичи, да дружиннички то оскольдовы.
0: На закате 18 июня 860 года около 200 славянских судов причалили к берегам Босфора. Момент был выбран очень точно. Император Михаил вместе с войском находился в военном походе. Появление чужих кораблей стало совершенной неожиданностью для жителей города. Известно, что византийцы использовали передовые для того времени способы оповещения об опасности, вроде цепочки световых маяков. Но со стороны Черного моря нападения не ждали. Никогда еще оттуда им не грозила опасность. Между тем византийский флот, гордость константинопольцев, сражался в дальнем Эгейском море. Положение осложнялось тем, что император Михаил III увел на войну с арабами даже часть гарнизона, то есть войска, главной задачей которого была оборона Царьграда. Горожане плохо представляли, кто на них напал. Они называли своих врагов народом севера, народом от краев земли. Даже за высокими крепостными стенами жители не чувствовали себя в безопасности. Всю ночь высадившиеся воины жгли пригороды Константинополя. Дым от пожаров заслонял свет солнца.
1: Ни грабителями, ни лихими людьми пришли русичи на землю византийскую. В поход военный их послала нужда великая. По велениям Василевса Михаила не пускали торговых русских людей с товарами через земли византийские. Торговать разрешалось только с купцами местными,

0: и за деньги малые. А дальше товары русские перепродавались в дальние страны восточные, в Персию да Индию, в далекую страну Китай. И ох, как ценились там русские товары. Меха, кожи, оружие, воск и мед. И решили князья: не хотите добром, пеняйте на себя. Устрашим Царьград мы своим мечом, да покажем всем силу русскую, силу русскую богатырскую.
1: Опустошив окрестности великого города к 4 августа, русы внезапно погрузились вместе со своей добычей на корабли и исчезли. Через несколько дней вернулся император с войском, но не застал уже неведомых врагов. В тот же год русские князья прислали посольство к императору Михаилу с предложением мира и условиями торговли, которые были приняты. А вскоре паруса славянских кораблей появились уже в Каспийском море. По Волге-матушке спускались корабли с дружинами. Много богатых торговых городов было выстроено по берегам этого теплого моря. Хазары облюбовали себе устье Волги.

0: Волги, на южных берегах, богатели арабские города. Год за годом отвоевывали славянские дружины право на торговлю, право на проход из варяг в греки, право на пути караванные. В этих битвах пало могучее хазарское царство. Много городов было разорено. На Тамане после этого возникло даже русское Тьму-Тараканское княжество, просуществовавшее до начала XII века.
1: Стали привыкать окрестные государи и правители с севера, из-за бескрайних степей, из-за лесов дремучих. Приходят русы, новая сила. Надо с нею считаться. Новое государство образовалось, крепкое и богатое. Стали посольства друг другу слать, договариваться о дружбе и торговле. Надо нам не войной ходить, надо нам да совет держать, да братитеся.
2: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Бабыка. Пойти, что ли, погулять? Для аппетиту.
0: Ушла. Я не хочу, чтобы мы ужинали.
3: Мой папа – кандидат технических наук. И я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха.

0: Громкое радио.
1: Много песен на детском радио.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером,
2: на ночь. Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: 0+. Реклама.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+».
4: Реклама.
7: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
8: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
9: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
10: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
12: Мама!
13: Папа!
12: Бабушка!
13: Дедушка!
12: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
11: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: В гостях у сказки.
1: Ханс Кристиан Андерсен. Сундук, самолет. Жил-был купец, такой богач, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок в придачу. Этого, однако, он не делал. Он знал, куда девать деньги, и уж если расходовал скиллинг, то наживал целый даллер. Так вот, какой был купец. Но вдруг он умер, и все денежки достались сыну. Весело зажил сын купца. Каждую ночь в маскараде змеев пускал из кредитных бумажек, а круги по воде вместо камешков золотыми монетами. Не мудрено, что денежки прошли у него между пальцев, и под конец из всего наследства осталось только 4 скиллинга и из платья старый халат да пара туфель шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели, им ведь теперь тоже неловко было показаться с ним на улице. Но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом укладываться. Отлично. Одно горе, нечего ему было укладывать. Он взял, да и уселся в сундук сам. А сундук-то был непростой. Стоило нажать на замок, и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! Сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками, только дно потрескивало. Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги. Славный прыжок пришлось бы тогда совершить ему. Боже упаси! Но вот прилетел он в Турцию. Зарыл свой сундук в лесу в куче сухих листьев, а сам отправился в город. Тут ему нечего было стесняться своего наряда. В Турции ведь все ходят в халатах и туфлях. На улице встретилась ему кормилица с ребенком. И он сказал ей:
2: «Послушай-ка, турецкая мамка, что это за большой дворец тут у самого города? Ну, еще окна так высоко от земли».
3: «Тут живет принцесса. Ей предсказано, что она будет несчастна по милости своего жениха. Вот к ней и не смеет являться никто иначе, как в присутствии самих короля с королевой».
2: «Ха! Спасибо!»
1: Купеческий сын пошел обратно в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно. Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось. Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки. О ее глазах это были 2 чудных темных озера, в которых плавали русалочки мысли. О ее белом лбе это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины. И, наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток. Да, чудесные были сказки. А потом он посватался за принцессу, и она согласилась.
4: «Но вы должны прийти сюда в субботу. Ко мне придут на чашку чая король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога. Но вы уж постарайтесь рассказать им какую-нибудь сказку получше. Мои родители очень любят сказки. Только мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное. А папаша веселая, чтобы можно было посмеяться.
2: А я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки.
1: Принцесса же подарила ему на прощание саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и не доставало. С тем они и расстались. Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку. Надо было ведь сочинить ее к субботе, а это не так просто, как кажется. Но вот сказка была готова, и настала суббота. Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше. Первой к нему обратилась королева, а за нею король.
3: Ну-ка, расскажите нам сказку. Только что-нибудь серьезное, поучительное.
5: Ну, чтобы и посмеяться можно было.

0: Ну что ж, слушайте же хорошенько. Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением. Глава их семьи, то есть сосна, была одним из крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.
1: Да, хорошо нам жилось, когда мы были молоды, зелены.
2: Мы ведь тогда и в самом деле были зеленые.
3: Каждое утро и каждый вечер.
1: И каждый вечер у нас были бриллиантовый чай, роса. День-деньской светило на нас в ясную погоду солнышко.
3: А птички должны были рассказывать нам свои сказки.
4: Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье. Лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю, и на летнюю одежду.
3: Ну вот явились раздровосеки, и начались великие перемены.
1: Погибла и вся наша семья.
3: Глава семьи получил после того места грот мачты на великолепном корабле,
4: который мог бы объехать кругом всего белого света, если б только захотел. Ветви уже разбрелись кто куда.
3: А нам вот
4: выпало на долю служить светочами для черни.
3: Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы.
0: Котелок, рядом с которым лежали спички, решил поведать свою историю.
5: Ну, со мной все было по-другому. С самого появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном и, говоря по правде, занимаюсь здесь в доме первое место. Единственное мое баловство — это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную.

0: и о народе. На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок. Да, немножко легкомысленно она, скажу я вам.
1: Тут в разговор вдруг вмешалась Огнива.
2: Уж больно ты разболтался. Не устроить ли нам лучше вечеринку?
1: Спички сразу подхватили.
3: Конечно, конечно, конечно. Побеседуем о том, кто из нас всех важнее.
1: В ответ раздался голос глиняной миски.
4: Нет, я не люблю говорить о самой себе. Будем просто вести беседу. Я начну и расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому. А это ведь приятнее всего. Так вот, на берегу родного моря, по тенью датских буков...
1: Тут миску перебила тарелка.
5: Чудесное начало. Вот это будет история на мой вкус.
1: Не обратив на тарелку внимания, миска продолжила.
4: Там, в одной мирной семье, провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые 2 недели.
1: Из дальнего угла послышался голос Метелки.
6: Как вы интересно рассказываете! В вашем рассказе так и слышна женщина! Чувствуется какая-то особенная чистоплотность!
1: Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала. Тарелка зазвенела от восторга, а Метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску. Она знала, что это раздосадует всех остальных. Да к тому же подумала.
4: А если я увенчаю ее сегодня, то она меня увенчает завтра.
7: А теперь мы попляшем.
1: А это сказали угольные щипцы и пустились в пляс. И, боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу. Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула.
7: А нас увенчают?
1: И щипцы тоже увенчали. А спички смотрели на все это и думали.
8: О, боже, боже, все это одна чернь.
1: Теперь была очередь за самоваром. Он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри у него кипит. Он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ. На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка, и в нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что оно слишком глубоко было обмокнуто в чернильницу. Но именно этим оно и гордилось. Перо произнесло.
9: Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо. За окном висит в клетке соловей, пусть он споет. Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем. Что скажете, господин Котелок?
0: По-моему, это в высшей степени неприлично слушать какую-то пришлую птицу. Разве это патриотично? Пусть рассудит корзинка для провизии.
10: Я просто из себя выхожу! Вы не поверите, до чего я выхожу из себя. Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? каждый

0: знал свое место, я руководила бы всеми, тогда бы дело пошло совсем иначе.
1: Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и все присмирели. Никто не гугу, но не было ни единого горшка, который не мечтал бы про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать. Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье, думал про себя каждый. Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой! Как они зафыркали, загораясь!
0: Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны.
2: Ну, какой от нас блеск!
0: Сколько света!
1: Тут они и сгорели.
0: Чудесная сказка! Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками. Да, ты достоин руки нашей дочери.
3: Конечно, свадьба будет в понедельник.
4: Теперь они уже говорили ему «ты». Он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи. Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию, а в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «Ура!» и свистели в пальцы. Великолепие было несказанное. Глядя на все это, купеческий сын решил.
1: «Ха! Надо же и мне устроить что-нибудь!»
4: Он накупил ракет, хлопушек и прочего, положив все это в свой сундук, и взвился в воздух. Пиф-паф! Вот так трескотня пошла, вот так шипение. Турки подпрыгивали так, что туфли летели через головы. Никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог. Тем временем купеческий сын вернулся в лес.
1: Надо пойти в город, послушать, что там говорят обо мне.
4: И не мудрено, что ему захотелось узнать это. Но и рассказов же ходило по городу. Кому он не обращался, всякий рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище. Да, много чудес рассказали ему, а на другой день должна была состояться свадьба. Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук. Да куда же он девался? Сгорел. Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка. Сундук тлел-тлел, да и вспыхнул. Теперь от него оставалась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте. А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его, да и ждет до сих пор. Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь!
7: Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
8: Поделюсь с тобой одним секретом.
9: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
10: А будет возвращение легенды.
11: Ждите все сюрприз от гиперленты.
12: И как всегда, все удивительное
13: в «Ленте».
5: Реклама.
14: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
15: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
16: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Мне так повезло.
18: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: первой эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Черепаха бегает быстрее кролика. В одном из американских зоопарков провели необычное соревнование. Забег между кроликом по кличке Сплит и черепахой Пиклз. На финише спортсменов ждала тарелка с клубникой. После старта черепаха уверенно взяла курс на вкусняшки. А вот кролик не отошел дальше своей клетки. Долго обнюхивала все вокруг, в том числе и дорожку черепахи. В итоге с невероятным отрывом на суперкороткой дистанции победила черепаха Пиклз. А ушастик так и остался сидеть на старте. Может, он просто не любит клубнику?
0: А знаете ли вы, что...
1: Приветствовать друг друга, помахав рукой, могут не только люди, но и животные. В Индии нашли редких лягушек, которые умеют помахивать лапками. Таким образом, они заводят друзей и подруг. Когда квакушка поднимает заднюю лапку, это означает, что она предлагает дружить. Этот жест появился только у тех лягушек, которые обитают в ручьях с быстрым течением. Там громко шумит вода, так что их кваканье сосед просто не услышит, а вот поднятую вверх лапку обязательно заметит.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Художником может стать каждый. И слон, и жираф, и собака. Пес по кличке Хантер из Канады прославился в мире искусства. Ему 8 лет, половину из которых он рисует кисточкой на холсте. Четвероногий художник написал уже почти 300 картин. По большому счету, на них изображено одно и то же – мазки разной длины и цвета, всегда на белом фоне. Шедевры Хантера очень ценятся. Его картины покупают, и хозяйка неплохо зарабатывает на таланте питомца. Фото работ своей собаки она публикует в соцсетях. Там же Хантер проводит мастер-классы, рисует в прямом эфире. Так что все желающие могут присоединиться к собачьему мастер-классу. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт!
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: детском радио.
1: Ариэль, послушай меня. Мир среди людей скучный. Жить под водой гораздо лучше и интересней. Цвет моря почти зеленый, чуть синий, чуть голубой. А вкус у воды соленый, приятнее, чем земной.

0: также морской конек. А кто там с восьмеркой ножек? Так это же осьминог. Свет рыбок горит повсюду, мерцает, как город снов. И петь, и плясать я буду,
1: и грустных не надо.

0: годы и века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Петро, ты будешь в Олимпиаде по истории участвовать?
3: Да, учителю пообещал.
2: А ты успеешь подготовиться? Ты же болел, несколько уроков пропустил.
3: Ну, я обещал. Да и в списки меня уже внесли. Так что мосты сожжены.
2: Какие мосты?
3: Видишь, я уроки пропустил. А про Дмитрия Донского знаю побольше тебя. Так что не волнуйся. Все нормально будет с нашей Олимпиадой.
2: Что за мосты? При чем тут Донской? Не понимаю. Я же учебник читал. Надо самому проверить. Старинные часы. Время назад.

0: Я, кажется, под столом. Вот удача. Это палатка, что ли?
1: Кто тут? А ну, выходи.
0: Ой, извините, тут темно совсем. Я Рома Морковкин, здравствуйте.
1: Бедный малец. Голодный, небось? Ты заедай ко мне в шатер залез. Не бойся. Возьми себе хлеба, а мне воды подай. А то вставать тяжело.
0: Вы ранены? Извините. Я не хотел тревожить вас. Случайно сюда попал.
1: Да все равно не уснуть мне. Раны болят, думы разные одолевают. Так ты хоть со мной поговори, отвлеки немного.
0: Да мне ведь некогда, дяденька. Я Дмитрия Донского ищу.
1: Не слыхал про такого.
0: Вот обидно. А вы точно всех-всех князей знаете? Он главный московский князь. Донской. Это прозвище такое.
1: Погоди. Главный московский князь — это я и есть, Дмитрий Иванович? А кто тебе сказал про Донского-то?
0: Да все так говорят.
1: Странно. Дон река, вон она, за Дубравой, левее наших шатров. Перед битвой перешли мы ее, чтобы в спину не ударил никто, и встали на Куликовом поле. А когда все полки переправились, велел я сжечь мосты.
0: О, мосты! А зачем?
1: Чтоб не думали воины про отступление, стояли насмерть. Не было у нас обратной дороги. Когда ратники знают, что уйти некуда, то дерутся в 10 раз отчаяннее и злее. Ученые люди рассказывали, что полководцы в древности так делали. Высадившись на новый берег, сжигали корабли, чтобы не было другого пути, только вперед.
0: Я вспомнил, что из-за битвы на Дону вас так и прозвали. Дмитрий Донской. Я в учебнике читал.
1: Кто прозвал? Я и не слышал.
0: Потом прозвали.
1: Осеча на Дону была знатная. Разбили мы Мамаева войско. А ведь нас втрое меньше было, чем ордынцев поганых. Я уж из жизни простился, когда они, как река, потекли на нас. Потом, правда, как сшиблись, некогда стало бояться. Заколосилось Куликово поле кровавой ярью.
0: Так вы тоже сражались? В общем, в строю?
1: А как же? Негоже князю в стороне стоять, когда его воины-братья насмерть идут. А Мамай-то... Увидал хан нашу конницу позади своих передовых порядков, свернул знамена и сбежал, как пес трусливый, бросил своих. И они дрогнули, хотя было их больше, чем нас. Но войско без головы не войско, а толпа. И побежали они в страхе. Огнали мы их 40 верст до самой Непрядвы.
0: А если бы вы все погибли?
1: А думаешь, если бы не стали мы биться, Мамай бы нас пощадил? Нет. Вырезал бы наши города, выжег деревни. Прослышали ведь в Орде, что объединил я княжество вокруг Москвы. Золотая Орда Москвы боится. Знают ханы, что как соберутся вместе русские люди, так и кончится власть ханов над ними. Пока князья поодиночке были, сами по себе, с ними легко было справиться. А когда мы вместе, не найдется силы, что сломит сынов наших. Не будем больше в Орду дань платить. Будем работать, строить и укреплять свои города. В Москве не деревянный, а белокаменный Кремль возведем.
0: Интересно будет почитать, что у вас получится.
1: Да где ж ты такое прочитаешь?
0: В учебнике истории. Сегодня же прочитаю. Нет, не только в учебнике. Я хочу, как Петров. Он у нас лучше всех историю знает. К тому же про мосты вы мне уже объяснили.
1: Объяснил. А теперь ступай. Устал я.
0: До свидания, Дмитрий Иванович. Выздоравливайте скорее. Старинные часы. Время вперед. Петров, постой. А ты где про Донского-то прочитал? Ну, кроме учебника.
2: В нашей библиотеке отличная подборка.
0: А списочек книг черкнешь?
2: Да пожалуйста. А что это ты так вдруг? Тоже хочешь в Олимпиаде участвовать?
0: До Олимпиады пока мне далеко. Но вот в следующем году, может быть, увидим. Не буду сжигать мосты.
3: Как Морковкин в историю влип.
4: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Пора мне объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
5: 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельское». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет. ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев. Мультиинструменталист Уоррен Вольф. И многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Сказочник Андрей Щеглов. Буквария. Жили-были буквы в стране Буквария. У всех были свои домики, а у многих даже неплохие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель Букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся. Но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Ловись, рыбка».
1: Каждая буква в стране Букварии занималась очень интересным и любимым делом.

Например, буква «Р» была заядлой рыбачкой. Она удила рыбу с раннего утра и до позднего вечера и говорила, что лучшего занятия нет на свете. Ведь это так прекрасно – сидеть с удочкой на берегу и встречать рассветы или закаты, часто говорила «Р». Но однажды зимой с ней приключилась очень неприятная история. Спустя неделю после праздника первого снега буква «Р» вышла на берег небольшой речки, что протекала не так далеко от ее розового домика, и увидела, что вода в реке уже везде замерзла. Лед был местами прозрачный, и через него можно было увидеть, как под ним проплывают рыбки. Буква «Р» радостно захлопала в ладоши и воскликнула: «Ура! Вот и пришло время порыбачить зимой!» Она поспешила к себе в домик собрать все необходимые удочки, которые специально сделаны для зимней рыбалки. Ведь простыми длинными удочками можно ловить рыбу, когда их можно закинуть с берега подальше и поглубже, чтобы крючок с наживкой не зацепился за водоросли на дне. А зимой вся вода в речках и озерах замерзает, и забрасывать удочку на лед – глупое дело. Ведь для зимней рыбалки нужно просверлить круглую дырку во льду, которая называется лунка, и удить рыбку через нее маленькой удочкой, мормышкой, с тонкой и прочной леской. Буква «Р» уже торопливо подходила к своему розовому домику, когда ее вдруг окликнула соседка и подружка буква «Т», одетая, как всегда, в балетную пачку и танцевальные туфельки. А все потому, что «Т» была танцовщицей и постоянно выделывала ногами такие танцевальные па, что иногда казалось, что у нее не двое, а трое или четверо туфелек. Так быстро она могла перебирать ножками в танце. «Привет, дорогуша!» – прокричала «Т» и бросилась обниматься с «Р». «Как хорошо, что я тебя увидела! Ведь у меня к тебе важное дело!» Буква «Р» обняла в ответ подружку и с улыбкой сказала: «Не обижайся на меня, «Т», но мне срочно нужно на речку, на первую зимнюю рыбалку. Сегодня там уже крепенький лед, и для меня особый праздник – поудить рыбку на льду». Буква «Т» не обиделась, а наоборот, обрадовалась и воскликнула: «Замечательно! Ты мне только что подсказала идею моего нового танца, который я хотела приготовить на предстоящий Новый год. Ведь он совсем скоро, и именно об этом я хотела с тобой посоветоваться. Можно мне пойти с тобой?» Буква «Р» секунду подумала и спросила: «А ты хочешь сделать танец на льду?» «Да!» — радостно захлопала в ладоши «Т». «Это будет просто волшебно!» «Но тогда тебе в твоих туфельках будет сложно танцевать, потому что лед скользкий. Тут коньки нужны». «Какая ты догадливая, подружка моя!» Еще радостнее воскликнула буква «Т». «Я именно так сейчас и придумала». Она закружилась и, остановившись на одном мыске туфельки, торжественно объявила: «Выступает обворожительная танцовщица буква «Т» со своим новогодним танцем на льду! На коньках!» Буква «Р» с широкой улыбкой смотрела на танец подружки, и «Т» добавила: «Ну, возьмешь меня с собой? Я тебе еще и петь буду, чтобы рыбка ловилась». И с этими словами буква «Т» снова закружилась и замурлыкала: «Ловись, рыбка, ловись, рыбка!» Вскоре две подружки уже подходили к берегу замерзшей речки. У буквы «Т» в руках были фигурные коньки, а «Р» несла ведерко и большой рюкзак за плечами, из которого торчали удочки-мормышки, сачки и другие рыболовные снасти. Отойдя недалеко от берега, буква «Р» остановилась, потопала сильно по льду, проверяя его прочность, и только потом сняла рюкзак и стала доставать из него все необходимое для рыбалки. Тут были складной стульчик, фонарик, набор крючков, баночки с наживкой из специальной густой каши, с высушенными мушками и жучками и много всякой рыбацкой всячины. Потом буква «Р» начала сверлить лунку коловоротом. Это такое специальное ручное сверло для льда. А буква «Т» быстро присела на стульчик и проворно надела коньки. Сделав первые шаги на коньках, «Т» заскользила и радостно засмеялась.
Да и как тут не засмеяться? Ведь светило солнышко, выглядывая из-за небольших облаков, и все берега укрывал белый пушистый снег, словно искристое одеяло. А лед на речке замерз ровно и местами был очень прозрачным, отчего картина была просто восхитительной. От этого настроение только поднималось и хотелось петь. Что и сделала буква «Т», выделывая пируэты на коньках вокруг буквы «Р». «Ловись, рыбка, ловись, рыбка, ловись, рыбка!» Все веселее и громче пела «Т». Буква «Р» наконец закончила все приготовления и уселась на стульчик, закинув удочку в лунку. Через несколько минут она поняла, что хруст коньков по льду и непрерывное пение буквы «Т» отпугивают рыбу. И вряд ли «Р» сможет что-то поймать при таком шуме. «Подружка, дорогуша!» — крикнула «Р», раскрасневшаяся от морозца и танцев на льду букве «Т». «Могу я тебя попросить петь чуть тише и кататься чуть дальше? А то ты мне всю рыбу распугала». «Конечно!» — весело ответила «Т» и заскользила дальше от берега. «Ну, наконец-то!» — проворчала буква «Р» и поплотнее закуталась в теплый длинный шарф, совершенно не обратив внимания, что буква «Т» кружится и скользит к самой середине реки, где лед был не такой крепкий. А букве «Т», увлеченной пируэтами своего танца, было совершенно невдомек, что по тонкому льду кататься очень опасно. Она так старалась повторить одно за другим придуманные движения танца, что не услышала, как лед под коньками стал угрожающе щелкать и трещать. И вот через мгновение раздался громкий хруст, и лед под буквой «Т» проломился, увлекая в ледяную воду нашу танцовщицу. «Т» очень сильно испугалась, закричала и стала хвататься руками за кромку льда, что ее окружал со всех сторон. «Помогите! Тону!» разнеслось над замерзшей рекой. Услышав крик подруги, буква «Р» тут же побросала свои рыбацкие снасти и кинулась на помощь. Она подбежала к барахтающейся «Т», но сама чуть не провалилась под лед, потому что в этом месте он оказался тоже очень тонким. Буква «Р» отпрыгнула в сторону и тут же легла на живот, широко раскинув руки и ноги. Именно так нужно поступать, когда оказываешься на тонком льду, чтобы не давить на хрупкий лед в одном месте, а перенести вес своего тела пошире. Буква «Р» это читала в умных книжках и хорошо запомнила. Она подползла к тонущей букве «Т» и крикнула: «Перестань барахтаться, а просто выброси широко руки за край льда. Сейчас я брошу тебе шарф и буду тебя вытаскивать». Буква «Т» была так перепугана, что сначала не поняла, что от нее хотят. Но когда «Р» повторила все еще раз, то сделала так, как ее просили. И вот толстый и длинный шарф был брошен к «Т», и та вцепилась в него обеими руками. Буква «Р» стала отползать назад, держа шарф и вытягивая из полыни танцовщицу «Т». А та уже выбилась из сил и от страха и холода еле передвигалась. «Р» собрала все свои силы и, наконец, вытащила букву «Т» из ледяной воды. Но это было только полдела, потому что лед под обеими буквами продолжал трещать и грозился вот-вот проломиться. «Не вставай, а продолжай ползти изо всех сил за мной!» Снова громко крикнула буква «Р» и поползла к берегу, не выпуская шарф, за который уцепилась «Т». К счастью, в этот момент к реке подошли наши изобретатели – буквы «И» и «Г». Им потребовался лед, и они хотели его наколоть прямо у берега. Но, услышав крики и увидев, что случилось несчастье, они тут же бросились на подмогу. Вскоре промокшую и дрожащую от холода букву «Т» привели домой и растерли махровым полотенцем насухо. Подоспевший врач букварии буква «В» тут же стала готовить лекарства, чтобы буква «Т» не сильно простудилась от вынужденного купания в ледяной реке. Но, как ни старалась «В», буква «Т» все же заболела ангиной и пролежала дома неделю. После этого происшествия правитель букварии «Твердый знак» сначала похвалил букву «Р» за смелость и выручку, а потом и поругал ее за то, что она не объяснила всей опасности своей подружке «Т». А для того, чтобы таких несчастий больше не происходило, «Твердый знак»
попросил сделать каток на центральной площади. На нем наша танцовщица

Танцовщица буква «Т» после выздоровления и стала репетировать свой новогодний танец и обучать кататься на коньках всех желающих. Каток так понравился жителям Букварии, что теперь они каждый день весело катались там на коньках.

0: Детское радио.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
3: Кто придумать бы помог, если нет ни рук, ни ног?

0: зарядка для хвоста.
1: Не для хобота зарядка.
2: Пусть у Дави длинный хвост выгибается, как мост.
0: Раз, два, три, четыре. Хобот выше уш.

0: Точно и мне, и тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей.
1: Хороших друзей?
0: Хороших друзей. Сколько на свете веселых затей.
1: Веселых затей?
0: Веселых затей.
1: Воздушные змеи,
0: жмурки и салки,
1: прятки, мечи,
0: чехарда и скакалки.
1: И просто, и просто, и просто скакалки. Ну просто, просто, просто, просто, просто. Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
2: Ведь столько на свете хороших друзей.
3: Хороших друзей, хороших друзей.
1: Ведь столько на свете вкусных вещей.

0: Душные змеи,
1: жмурки и салки,
2: прятки, мечи,
1: шахтали, скакалки.
3: И просто, и просто, и просто скакалки. И просто, просто, просто, просто, просто скакалки.
4: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
5: «Что под нами, под ногами». Реклама.
6: Гипермаркет «Офис Мак».
7: Звонок для учителя.
8: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
6: Экономьте с «Офис Мак».
8: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Реклама.
9: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте detifm.ru в разделе «Новости». 0+.

0: интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Буратино и Щелкунчик,
2: Чиполлино и Аладдин,
1: Колобок и Курочка Ряба,
2: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
1: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
2: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
1: Подробности на сайте muspuppets.ru.
3: Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.
9: Детское радио.
7: Детское радио.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Есть ложка, которая делает все сладким. Американские студенты придумали уникальную ложку. На ее круглой части, которая, кстати, называется черпало, есть бугорки. Они нужны для того...

0: человек сильнее ощущал ложку. На этих выпуклостях находится особое вещество. Оно действует на те зоны языка, которые воспринимают сладкий вкус. Как только язык касается ложки, человек сразу думает, будто ест что-то сладкое. Тортик, пирожное или конфету. Вот бы нам такую чудо-ложечку.
1: А знаете ли вы, что...
0: Лекарства начали делать из мармелада. Ученые собрали 3D-принтер, который печатает жевательные таблетки. В аппарат надо только загрузить данные, какое нужно лекарство и в какой дозировке. И принтер печатает лечебные сладости. А ребенок или его родители выбирают любимый вкус. Такое лечение понравится даже самым капризным пациентам. Ведь это тот самый случай, когда взрослые не смогут сказать, что сладости есть вредно. В случае с лечебными мармеладками даже полезно.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Счастливым стать очень просто. Для этого надо иметь хорошего друга и хотя бы один раз в день с ним общаться. Это помогает чувствовать себя более спокойным, веселым и довольным жизнью, уверяют ученые. Они провели эксперимент с участием почти 1000 человек. Их попросили общаться с друзьями в определенное время и в конце дня записывать свои ощущения. Оказалось, чем чаще и дольше добровольцы общались с друзьями, тем лучше чувствовали себя к концу дня. И не имеет значения, это была беседа при личной встрече или по телефону. А вот переписка через мессенджеры счастливыми друзей не делает. Ученые обещают разобраться, почему. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Всем привет! Здравствуйте, дорогие ребята и родители. Самое главное сокровище – это семья и друзья. Обнимите прямо сейчас того, кто рядом, и скажите, как сильно вы его любите. А я, Катя Знайкина, обнимаю каждого из вас. Передаю вам свой летний и солнечный привет.
2: Лето на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Рыжик, смотри, новая рубашка. На ней вышиты барашки. Разные цветы неземной красоты.
4: И чего ты так нарядился, Тихон? Твою любимую уборку в таком костюме неудобно делать. Какая-то другая причина должна быть для такого модного парада.
3: Нам с тобой праздник нужен. Хочу устроить званый ужин.
4: Ну что ж, праздник — это хорошо. Я люблю праздник. Можно что-нибудь вкусненькое съесть.
3: Ты мой гость. А значит, решай. Торт нам испечь или каравай?
4: А что тут выбирать? Конечно, сосиски!
3: Зачем сосиски, если будем пить чай? Чего молчишь? Ну, отвечай.
4: Ладно, ладно. Пусть будет торт. Песочный, со сливочным кремом. А я, пока ты готовишь, нам плакат для праздничного настроения нарисую.
3: Так, что тут в рецепте? Сейчас почитаем. Пункт первый. Ага, плиту включаем.
4: Вот ты, Тихон, газовую плиту собираешь?

0: собираешься включить? А знаешь ли ты, как это сделать, чтобы ничего не случилось?
1: И как же сделать это безопасно? Ты расскажи, чтоб стало ясно.
0: Надо всегда и везде соблюдать технику безопасности, Тихон. Особенно, когда готовишь на газовой плите. Бери листочек и карандаш. Записывай.
1: Да, сейчас спешу. Все, что скажешь, запишу.
0: Во-первых, Тихон, никогда не готовь на газовой плите в одежде с широкими длинными рукавами. Понял почему?
1: Конечно, понял. При таком приеме не будет пожара в доме.
0: Правильно. Длинные волосы нужно заплетать или убирать заколкой.
1: Бороду в косичку, косичку в узелок. Чтоб не сгорел ни один волосок.
0: Далее. Перестань использовать полотенце, чтобы передвигать горячие кастрюли на газовой плите. Использовать надо специальные прихватки. Они безопаснее. Где они, кстати? Куда ты их дел?
1: Я убрал все эти хваталки, потому что мне их пачкать жалко.
0: Доставай и не береги их. Здоровье и безопасность дороже.
1: Ну что ж, могу и достать. Еще рыжик, чего нужно писать?
0: Еще одно правило. Нельзя оставлять просто так зажженный огонь на газовой плите.
1: И это непонятный совет. А если зима и тепла нет?
0: Для этого есть специальные обогреватели. А газовая плита предназначена исключительно для того, чтобы готовить на ней пищу. Все остальное с ней делать опасно.
1: А если что-то с газом в квартире, нужно позвать помощь по телефону 104.
0: Верно, но до этого лучше не доводить. Лучше расскажи мне, Тихон, как правильно должно выглядеть пламя в газовой конфорке. Я послушаю и проверю твои познания.
1: Газ в плите должен быть сине-зеленого цвета. В этом нет никакого секрета. Если он желтый или красный, это признак очень опасный.
0: Правильно. Еще что?
1: Газ не должен издавать громких звуков. Хлопков или свиста и прочих там хрюков.
0: Молодец.
1: Утечку газа всегда обнаружить можно по едкому запаху и перекрыть осторожно.
0: Умница, Тиша, все правильно говоришь. Пятерку тебе за эти знания. Давай теперь повесим листочек с правилами безопасности на видное место.
1: Куда же его повесить, интересно? О, точно, над плитой. Там отличное место.
0: Тихо! Ты, кажется, уже забыл, о чем мы только что говорили. Прочитай.
1: Одежду широкую не надевать. Волосы прятать и убирать. И еще убирать полагается все, что легко воспламеняется.
0: Ну и?
1: Понял. Бумажки над плитой не место. Она может там легко загореться.
0: Молодец! Правила усвоил. Время за торт приниматься.
1: Торт будет прекрасен. Порядок действий ясен. Сначала же надо тесто замесить, а уж потом плиту включить. Итак, приступим. Идем по списку. Берем муку, сахар, большую миску.
0: Ну вот, пошло дело. Обожаю праздники. Пойду в игровую комнату. Там солнце мне подоконник нагрело. Готовить вместе торт так увлекательно. А сосиски лучше. Их и готовить не надо.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: каждый родитель желает знать.
1: Что бы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
4: Реклама.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
7: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРМ.

0: Дмитровское небо – современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Лето на детском радио.
1: Веснушка, куда ты натащилась столько подушек?
2: А я шалаш строю. На улице жарко, а в шалаше свои приключения.
1: А меня возьмешь? Я буду походной грелкой для чая.
2: Ну давай, залезай, грелка.

0: Фикси минутка. Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
1: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
2: Чего только не придумывали люди, чтобы мерить время. Если воткнуть в землю палку, тень от нее в течение дня будет двигаться по кругу. Вот вам простейшие солнечные часы. Потом придумали водяные часы. В них время измеряли по тому, сколько воды вытекло из сосуда. А когда воду заменили на песок, получились песочные часы. Но по-настоящему люди научились мерить время только когда изобрели механические часы. Их делали огромными и совсем маленькими, наручными. Потом появились удобные электронные часы, которыми все мы пользуемся.

0: пользуемся. А самые точные часы атомные, по ним сверяется весь мир.
1: А сейчас фиксипелка.

0: Лето на детском радио.
1: Друзья, вы слушаете детское радио. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Во время каникул нужно не только отдыхать, но и не забывать помогать родителям, бабушкам, дедушкам. Уверен, им будет очень и очень приятно. Ну, согласитесь, добрые поступки делают лето еще теплее.
0: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Русское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алю Алена. В 6 утра поют птицы, в полдень трещат кузнечики, в полночь ухает сова. Своя музыка для каждого летнего часа.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого.

0: попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
1: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
1: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.

0: офис, офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
4: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
4: Подробности на сайте robostancia.rf.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама!
12: Папа!
13: Бабушка!
14: Дедушка!
13: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
15: Детское радио.
16: Детское радио.
17: Детское радио.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Свиньям, оказывается, тоже нужны объятия. Один приют для животных в Америке повесил на своем сайте такое объявление. Требуются обниматели поросят. Сейчас на ферме-приюте живет около 100 свиней. Новый сотрудник должен будет с ними обниматься, почесывать хрюшком брюшком и кормить их печеньем. Предполагается, что так поросята быстрее привыкнут к людям и без проблем подружатся с новыми хозяевами, когда их заберут из приюта. Его владельцы также написали в объявлении: если нет возможности обниматься с поросятами, а помочь им хочется, можно просто купить хрюшкам что-то вкусненькое.
2: А знаете ли вы, что...
0: Детям интереснее заниматься творчеством, если рядом взрослые.

0: Это доказал один эксперимент. Ученые наблюдали за рисованием мальчиков и девочек в возрасте 9 лет. Детей распределили по группам. В первой группе дети были предоставлены сами себе. В других группах рядом с юными художниками были взрослые. Полицейские в форме, учитель в строгом костюме, доктор в белом халате. Ученые отметили, что выразительность рисунка зависела от зрителя. Если в комнате был кто-то знакомый, рисунки получались более эмоциональными. Рядом с полицейским у детей получились строгие работы с использованием прямых линий. А врач вдохновил ребят на пейзажи и цветочные мотивы. Все-таки внимание взрослых очень важно для любого ребенка.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Таблетки от простуды заменят песнями. Ирландские ученые создали обезболивающую песню. В ней есть отдельные инструментальные партии, оркестр и вокал. Песню дали послушать добровольцам. У кого-то болела голова, у кого-то спина или ломила мышцы. Все испытуемые отметили, что после прослушивания неприятные ощущения в теле прошли. Ждем публикации чудо-песни в интернете. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Привет вам, мои в бадминтон играющие, из бассейна не вылезающие и арбузы поедающие слушатели детского радио. Причем мамы, папы, бабушки и дедушки это к вам тоже относится. Меня зовут Катя Знайкина, и я считаю, что летом абсолютно все должны отдыхать, веселиться, здорово проводить время. Можно гулять, рвать огурчики с грядки, отправиться в путешествие, купаться в речке тоже можно. Не упускайте ни минуты.
0: Лето!
1: Лето на детском радио.

0: ре, ми, фа. Папа, а почему мы называем ноты именно так? Они всегда так назывались?
1: Нет, нет, раньше они обозначались по первым буквам латинского алфавита. А, Б, С, Д, Е, Ф. Но ведь ноты надо было петь, и голос должен звучать протяжно. Вот ты представляешь, как трудно было пропеть, например, ноту Ф.
0: Ф. Да у меня что-то совсем не получается.
1: О, видишь? А ты знаешь, как записывают мелодию?
0: Да, на пяти линейках рисуют кружочками ноты.
1: Правильно. А раньше над текстом, например, старинного церковного гимна просто ставили специальные черточки. Да, певцы смотрели на эти черточки, чтобы приблизительно знать, какая должна быть мелодия. Но точно ее записать никто не мог.
0: А кто же первым смог это сделать?
1: Запоминай, монах и музыкант Гвидо из итальянского города Ареццо. Он жил в 11 веке. Это он придумал записывать мелодию нотами. Нот было только 6 тогда. И обозначались они не кружочками, нет, а квадратиками. И каждой из 6 нот Гвидо дал имя. Ты знаешь эти имена? Ну-ка назови.
0: До, ре, ми, фа, соль, ля. Значит, это монах Гвидо придумал такие чудные названия. А почему он их так назвал?
1: В те времена в церкви часто исполняли гимн, посвященный святому Иоанну. В этом гимне каждая музыкальная фраза была на один шажок выше предыдущей. Первые слоги из каждой фразы этого гимна, ну и стали названиями для 6 нот. Ут, ре, ми, фа, соль, ля.
0: Ут? Такой ноты нет.
1: Да, ты прав. Но сначала первая нота называлась именно так – ут. В ноту до ее переименовали через 500 лет.
0: А откуда взялось название для ноты си?
1: Молодец, внимательный, я спросил. А ты помнишь, из какого гимна Гвидо взял слоги для названия нот?
0: Гимн святому Иоанну?
1: Точно, молодец. Так вот, когда появилась седьмая нота, ее назвали по первым буквам из слов «святой» и «Иоанн». «С» и «И». Получается?
0: Си. До, ре, ми, фа, соль, ля, си.
1: Верно. И этих 7 нот достаточно, чтобы сочинить любую самую удивительную музыку.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: А не пойти ли нам в гости?
6: В гости?
5: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
6: Кто же ходит в гости по утрам?
5: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-барам, на то оно и утро.
6: На то оно и утро? А куда мы идем?
5: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
6: Такого не бывает.
5: А у тебя что-нибудь есть поесть?
6: У меня есть еще один воздушный шарик.
5: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
6: Ага, тогда пойдем к тебе.
5: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
6: А что же делать? Фух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
5: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

0: Детское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Теплые ночи летом располагают к прогулкам под звездами. В такие моменты кажется, что мир бесконечно хорош, а он действительно прекрасен.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему так?

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Как поют ведущие детского радио?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+.
2: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: страшно. Фиксики. Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Реклама.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
6: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: лето на детском радио.
1: Привет-привет, меня зовут Катя Знайкина. Говорят, что чудеса бывают только в сказках. Но это не так. Чудо – это когда вы дарите заботу, и она возвращается к вам. Пусть это лето будет самым чудесным, а вы – главные волшебники. Продолжаем.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 20. Прерванный полет.
1: Стрелка Семеновна, что это вы там смотрите такое интересное?
2: Да племянник ссылку на видео прислал. Вертолет с поездом соревнуется, кто быстрей.
1: Ответ очевиден. Вертолет быстрее.
2: Да нет, вертолетик-то маленький, игрушечный, радиоуправляемый. Посмотрите, Шерлок Симофорыч, это у нас тут, ну, недалеко снимали. А вон наша школа за лесом видна. Летит, поезд его обгоняет. Вертолетик задел за край вагона и упал.
1: Вижу. И кто пилот? То есть, оператор? Такие вертолетики далеко не улетают. Метров 10 от силы 15. Значит, оператор должен быть где-то рядом.
2: Да, я нашла интересные улики.
1: Вы были на месте происшествия?
2: Конечно. Судя по всему, это мальчишки какие-то баловались.
1: Мальчишки?
2: Да, вот.
1: Фантики от конфет.
2: Но от каких? Конфеты авиационные. Смотрите, 8 розовых фантиков. Значит, мальчишек было много.
1: Или мальчишка был один, или...
2: Ну, тогда надо искать сладкоежку.
1: Давайте-ка еще раз посмотрим видео. Так, остановите. Можете увеличить? Видите?
2: Да, в стекле вагона поезда отражение. Видно плохо, но различить можно. Из-за дерева торчат усики антенны, какое-то ухо и большая восьмерка. И что все это значит?
1: А это значит, что вы отправляетесь в кондитерский магазин.
2: Поняла. Будем отмечать раскрытие дела. Куплю торт, безе, эклеры, картошка.
1: Нет, вы узнаете, кто вчера покупал конфеты авиационные. А я в школу.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Да, слушаю.
3: Шерлок Симофорыч, докладываю. Конфеты брал Ваня Сикорский, у него был день рождения.
1: Да, хотел угостить друзей по авиационному кружку.
3: Да, но...
1: И какие взял?
3: 10 большущих с красными фантиками и 8 маленьких с розовыми.
1: Ну, все понятно. Жду вас в школе.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Стрелка Семеновна, знакомьтесь, это Ваня.
4: Здрасте.
2: Поздравляю с прошедшим днем рождения.
4: Спасибо.
1: Ваня, конфеты всем мальчишкам понравились?
4: Очень.
2: Вот смотри на видео. Вертолетик твой?
4: Да, похоже, мой. Мне мама с папой вчера на день рождения подарили радиоуправляемый вертолетик.
2: И ты решил проверить, кто быстрее, твой подарок или настоящий поезд? Как же так, Ваня? Рядом с железной дорогой играть опасно. Там же поезда ездят. Много острых металлических предметов. Можно пораниться, удариться. А вы с ребятами вертолетик запускать. Нельзя этого делать.
4: Но я у железной дороги вообще не был.
2: Не-не-не, не был? Но фантики, день рождения, подарок.
1: Это был не Ваня, Стрелка Семеновна. Это была его сестра.
4: Да, Лиза. У меня есть младшая сестра.
2: Лиза? Сестра? Шерлок Симофорыч, но как?
1: Элементарно, Стрелка Семеновна. На отражении в стекле вагона видно, что тот, кто управлял вертолетиком, невысокого роста. Так?
2: Да.
1: А Ваня?
2: Высокий, но уши и восьмерка. Это вот как? Это вот что?
1: Вот это самое главное. Оператор выглянул из-за дерева и наклонил голову, а на голове большие летные очки. Поверните их, и получится...
2: Восьмерка!
1: Да. Увидев очки, я сразу подумал про летный шлем.
4: Это шлем моего дедушки. Большой такой, с ушами длинными.
2: Вот чьи это были уши!
1: Шлем, вертолетик, очки и много фантиков от конфет авиационные. И заметьте, розовых. В авиационном кружке 10 мальчиков, как и красных конфет, что купил Ваня. Ну какой мальчишка, даже сладкоежка, будет брать розовые? Значит, розовые для...
2: девочки. А в кружке такой нет. Следовательно, Ваня и угостил розовыми сестру.
4: Да, она конфеты любит. Я разрешу ей вертолетиком поиграть, но не знаю, что она пойдет к дороге. Я скажу ей, что играть у железной дороги нельзя.
2: Правильно, молодец. Подумать только, Шерлок Семафорович, девочка-авиатор.
1: Сам удивлен, Стрелка Семеновна. Хотите конфетку?
2: Авиационную?
1: Железнодорожных пока не придумали, а надо бы.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует...

всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: Всем привет, я диджей Алло Алена. Ребята и взрослые, не забывайте вставать пораньше. Ранние расцветы обещают новые возможности, а небо раскрывает палитру розовых и золотых тонов.
1: Лето! На детском радио!

0: Лето на детском радио.
1: Приветствую всех, я Катя Знайкина. Ребят, никогда не бойтесь ошибок, именно они помогают нам расти. Если что-то не получилось сегодня, завтра обязательно получится. Стоит только поверить в себя.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
3: И я бы так хотел увидеть папу.
2: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
3: Ура! Новый фильм про меня!
2: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Реклама.
7: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
8: 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельская». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
9: Мне так повезло.
10: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вельвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вельвет Фест. Подробности kassir.ru. 0+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Муравьи обидчивы, как люди. Большой сюрприз ученым недавно преподнесли муравьи. Исследователи выяснили, что у этих насекомых отличная память, и они запоминают хулиганов. Это выяснили немецкие ученые. Они провели эксперимент. Сначала муравьи встречались с обитателями других муравейников. Некоторые из них вели себя мирно, а другие нападали. Потом всех снова свели вместе. Те, кто уже сталкивался с забиякой, сразу шли в атаку. Муравьи запомнили своих обидчиков и не простили их. Теперь ученые хотят понять, как муравьям удается запоминать драчунов. И советуют ребятам не обижать при встрече этих милых трудяг. Ведь у них крепкие челюсти.
3: А знаете ли вы, что...
1: Курочка снесла золотое яичко на дне моря-океана. Во время подводных прогулок можно найти настоящие сокровища. Так, возле берегов Аляски, на глубине более 3000 метров, ученые нашли загадочный золотой шар. Он ярко светился среди морских губок. Его заметил подводный робот и снял на видео. Шар оказался гладким и небольшим, размером с мышку для компьютера. А в центре у него была небольшая.

0: большая дырочка. Что это такое, никто не знает. Точно не новогодний шар. Ученые предполагают, что это новый вид морских губок или яйцо неизвестного подводного существа. В нашей версии это яйцо курочки Рябы или Кощея Бессмертного.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Свой любимый цвет есть даже у собак. Ученые из Индии провели необычный эксперимент на улицах города Калькутты. Бездомным собакам предлагали еду в мисках трех цветов – желтого, синего и серого. В них накладывали разные угощения и наблюдали, какой посуде подойдут хвостатые в первую очередь. Как это ни странно, собаки выбирали желтые миски. Даже если еда лежала в серой или в синей, а желтая была пустой, собаки все равно тянулись к желтой. Почему так происходит, ученые пока точно не знают. Возможно, желтый цвет лучше заметен. А может, он напоминает собакам о вкусной еде, которую люди готовят с куркумой. Это такая специя, которую любят в Индии. Она окрашивает еду в желтый цвет. Все желающие могут это проверить и поставить перед своей собакой на выбор две миски и одну из них желтую. Напишите потом, чем закончится ваш эксперимент. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на Детском радио.
1: Привет, это я, дядя Саша. Желаю всем добра. Друзья, Детское радио, как всегда, с вами в этот замечательный летний день. Сейчас так хорошо, а будет еще лучше.
2: Лето. Лето на Детском радио.
0: Мам, как ты думаешь, феи существуют? Мне кажется, да. Они мне часто снятся. Иногда мне кажется, что это не сны. Это другой мир, куда они приглашают меня в гости ночью. Вот так.

0: Киви.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
2: Друзья! Сегодня я приглашаю вас прикоснуться к прекрасному. Достоевский и Толстой, Жуковский и Пушкин — все пленялись этой неземной красавицей. Кто это прекрасное создание? Это Сикстинская Мадонна, творение великого итальянского художника Рафаэля. И хранится она в Германии среди множества шедевров древних мастеров Дрезденской галереи. Друзья, мы на месте. Не стоит нарушать тишину созерцания пустой болтовней. Поэтому прежде, чем мы подойдем к прекрасному творению, я расскажу вам о нем. Вы только представьте! Рафаэль начал писать ее в 1512 году. Тогда ему не было еще и 30, но он уже был признанным живописцем среди мастеров Италии. Мадонна написана на холсте, хотя для эпохи Рафаэля традиционной была живопись на дереве. Итак, холст. Отдернут занавес, и перед нами небеса. По снегу облаков неслышной поступью к нам приближается, плывет прекрасная Дева Мария. Ее лицо задумчиво и печально, а на руках младенец, маленький Христос. Мы знаем это наверняка, ведь картина писалась для алтаря церкви. Но каждый, кто видит Мадонну Рафаэля, узнает в ней простую женщину с ребенком на руках. Она держит своего младенца так, как обычно держат детей крестьянки. И только лики святых, ангелы внизу холста и просветленное лицо Мадонны возвращают нас к ее божественному началу. В картине множество загадок. Когда будете рядом, вглядитесь в облака за спиной Марии. Это лики ангелов. Пройдемте к полотну. Не торопитесь. Возможно, картина вам полюбится не сразу. Как говорят хранители Дрезденской галереи, ей восхищались столькие великие люди, что теперь она сама выбирает, кому нравится.
0: Да.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: В эфире детского радио Кирилл Рассказкин. Ребята, у вас наверняка много друзей. Ну а почему бы не устроить настоящую летнюю дискотеку под любимые песни или даже записать на видео какой-нибудь танец? Уверен, получится очень здорово, а главное — весело.

0: песен на детском радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум «Особенный день».
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
4: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
6: по щучьему велению, по моему хотению.
4: Только волшебные слова другие.
6: Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!»
4: И все.
7: Ноль плюс. Реклама.
8: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
9: ООО «Система ПБО 0+.»

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Успей поймать 5000 бонусов на первую бронь по промокоду «Лето».
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: 6+.
6: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь!
5: Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
7: Поделюсь с тобой одним секретом.
8: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
9: А будет возвращение легенды.
10: Ждите все сюрприз от гиперленты.
6: И как всегда, все удивительное.
11: В

0: Реклама.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ООС «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОКПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: Буратино и Щелкунчик,
5: Чиполлино и Аладдин,
4: Колобок и Курочка Ряба,
5: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
4: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
5: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
4: Подробности на сайте muspuppets.ru.
6: Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что
8: черепахи умеют разговаривать?
9: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
9: Каждый день на детском радио.

0: радио.
1: Привет-привет, с вами я, почтальон дядь Саша. Детское радио в этот замечательный день дарит всем хорошее настроение. Как говорила сова из сказки про Винни-Пуха, абсолютно безвозмездно, то есть даром.

0: Книжный червячок на детском радио.
1: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
0: Книжный червячок на детском радио.
1: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок. «Наплевать!» — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо. «Нас тут летало!» — хихикнул дракон, который славился чувством юмора.
2: Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будить же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
3: «Опять ты? Не ожидали? Ха-ха-ха!» — демонически захохотал людоед.
2: Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
3: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
2: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил: «Говорите, пожалуйста, по очереди».
3: «Я первый!» —
2: рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
1: Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавший. Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали и решили помочь королю с ремонтом.

0: ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
1: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
2: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал.
1: И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами. «Король-то!» «Ничего», — сообщил людоед вепрю.
3: «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь.
2: «Накормите свинку»,
1: — распорядился король.
3: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
1: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
2: «Так что вы хотели попросить?»
3: «Ах», — устало спросил король.
1: И тут три монстра как завопят. А дракон так еще и в три глотки. Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок.
2: И опять щуплый советник объявил, что «Аудиенция окончена».
0: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
4: Книжный червячок.
0: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень

0: таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
1: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный? Книжный
1: червячок.
3: Книжный червячок на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мои друзья! С вами Ириска. Жду не дождусь красивых летних закатов. Когда солнце садится, наступает самое интересное время. Можно устроить пикник на траве, рассказать забавные истории у костра или просто полюбоваться звездным небом. Всем желаю научиться мечтать.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летние каникулы продолжаются. С вами на детском радио Кирилл Раскаскин. Ну что, уверен, многие из вас, ребята, уже научились готовить самые простые блюда. Яичницу, салат, лимонад со свежей мятой. А кто-то даже делает бутерброд. Молодцы, так держать. Не забудьте угостить родителей.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.

0: у Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24, УГРН 102-773-936-4043, ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Детское радио.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Его огонь. Огонь.
4: В эфире Детское радио.
5: Детское,
4: детское,
5: детское радио.
6: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское,
5: детское
6: радио.
3: Ужасно. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
7: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
7: Здания скоро будут печатать на принтерах. В Японии собираются напечатать на 3D-принтере железнодорожный вокзал. Вместо чернил инженеры будут использовать жидкий бетон. Они заранее на огромном принтере напечатают стены и крышу. А затем эти готовые детали привезут на станцию деревушки Аридатё и соберут как конструктор с помощью крана. Сделать все надо будет очень быстро, всего за 6 часов. Столько длится перерыв после отправления последнего вечернего поезда и до прибытия первого утреннего. Так что утром жители деревушки Аритатё проснутся, а у них уже будет новенькая станция. Чудеса!
3: А знаете ли вы, что...
7: Поболтать по телефону можно не только на суше, но и под водой. Российские ученые изобрели подводный телефон. Теперь исследователи морских глубин и водолазы смогут общаться голосом, а не только показывать друг другу знаки. Телефон работает так. Специальный микрофон улавливает голос, превращает его в цифровой сигнал и передает через воду. Потом этот сигнал снова превращается в звук в наушниках у собеседника. Новое устройство уже успешно прошло испытание, и скоро его начнут выпускать для ученых и спортсменов. Возможно, когда-нибудь и мы сможем им воспользоваться. Чтобы с подводной экскурсии позвонить любимой бабушке и рассказать ей о красивых кораллах и рыбках, которые плавают вокруг.
3: Ужасно интересно.
8: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
7: Искусственный интеллект помогает даже в горных походах. В Китае туристам начали помогать подниматься в горы. Одна из самых известных вершин страны – Тайшань. Чтобы добраться до нее, надо преодолеть более 7000 ступенек. Подъем тяжело осилить пожилым людям, поэтому им предлагают чудо-помощника. Это набедренная повязка, как у альпинистов. В нее встроен искусственный интеллект. Он следит за движением ног хозяина и снижает на них нагрузку. То есть шагать становится проще и легче. Работает повязка без подзарядки около 5 часов. Этого вполне хватает, чтобы подняться на гору, полюбоваться пейзажами вокруг и спуститься обратно. Очень удобно. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
6: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Веснушечка, ты что это читаешь?
2: Книгу, Кипитоша, интересную. Океан, приключения, необитаемый остров. Вот бы на такой попасть.
1: Да, солнце, море, пальмы. И это, жуй кокосы, ешь бананы.
2: А почему бы и нет? И чтобы остров назывался Чунга-Чанга.
1: А как же приключения?
2: Знаешь, Кипитоша, приключения, они вдвойне интересней, если сперва были бы кокосы и бананы.
1: Эх, на таком острове я бы с удовольствием побывал.

0: вот только уверен, что многие ребята думают, что такой остров действительно существует.
1: Глобус крутят, крутят, а острова-то такого и нет.
0: Ну, конечно, нет, ведь остров выдуманный. А вот кто его выдумал и как эта выдумка в знаменитую песню превратилась, мы сейчас и расскажем.
2: Вот как это могло бы быть.
1: Раз авторы знаменитой песни «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку», поэт Юрий Энтин и композитор Владимир Шаинский сидели на лавочке в парке и разговаривали. Давай, Кипятош, я буду композитором Владимиром Шаинским,
0: а я буду поэтом Юрием Энтиным.
1: Надо же, как мы с тобой, Юра, Антошку быстро сочинили. Нельзя останавливаться на достигнутом. Вот бы нам еще одну песенку сочинить. А у тебя стихи какие-нибудь есть подходящие?
0: Есть, Володь, есть. Давно крутится одна строчка в голове. А вот что с ней делать и как закончить, не знаю.
1: Придумается. Читай, читай скорее.
0: Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто.
1: Что, Юра, и все?
0: Да, пока все. Дальше сочиняется совсем непросто. Чем-то закончить надо, а чем, не знаю. Название какое-то должно быть у острова, понимаешь?
1: Так, так, так, так, так, так. Чудо-остров, просто чудо. Ля-ля-ля, легко и просто. Ля-ля-ля, легко и просто. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вроде выходит, Юра. А ты что молчишь? Мелодия не нравится?
0: Да как тебе сказать? Вроде хорошо вот это. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну, понимаешь, вот эти ля-ля-ля твои название острова нам не заменят. Я уже 1000 вариантов перебрал. Остров Веселандия, Хохотунья. Эх, все не годится. А без названия... Песня не песня. Понимаешь, Володь?
1: Понимаю, Юра. А давай тогда отложим это дело

0: сами на какой-нибудь хороший концерт сходим. Чтобы это ля-ля-ля-ля из головы вылетело.
1: На какой, Володя, концерт, когда песня не выходит?
0: Да на любой. Вот же афиша. Читай и выбирай.
1: Где? А, вот это? Ну, симфоническая музыка не годится. Ансамбль «Песни и пляски» тоже в другой раз. А это что? О, «Балет на льду». Режиссер Евгений Чанга.
0: Ну и отлично, пошли.
1: Подожди, Володя, подожди. Никуда мы не идем. Евгений Чанга. Чанга, Чанга, Чанга, Чанга, Чунга, Чунга, Чанга, Чанга, Чунга, Чунга, Чунга.
0: Юра, с тобой все в порядке? Не Чунга, а Чанга. Фамилия такая, Чанга. Режиссер такой, я его даже знаю.
1: Да какой режиссер, Володя? Причем здесь режиссер? Да никакой это не режиссер.
0: А кто?
1: Остров, Володенька. Наш остров будет называться Чунга Чанга.
0: Жуй кокосы, ешь бананы.
1: Чунга Чанга.
0: Вот так у острова и песни появилось название. Говорят, что после того, как песня «Чунга-Чанга» прозвучала в мультфильме «Катерок», режиссер Евгений Чанга стал жаловаться друзьям.
2: Представляете, жена моя теперь, когда зовет обедать, говорит мне не «Женечка, прошу к столу», а «Чунга-Чанга, пошли обедать, кокосы и бананы ждут».
3: Запивай-ка!
0: А теперь делаем звук погромче
1: и подпеваем всей семьей.
0: Музыка Владимира Шаинского.
1: Слова Юрия Энтина.
0: Песня «Чунга Чанга».
1: Исполняют Аида Ведищева и Анатолий Горохов.

0: их секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Реклама.
8: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик АОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте detifm.ru.

0: Радіо!
1: Радіо!
2: Казки наизнанку.
3: Привет, меня зовут Морковка. Не путайте с теми морковками, что растут на грядке, специального корреспондента детского радио. Да, у меня такое имя. Оно помогает мне находить общий язык с персонажами из сказочного мира. Только в нашей программе эти герои могут рассказать о своих секретах. Итак, встречайте сегодняшнюю гостью.
4: Это принцесса. У нее голубое платье, еще волосы желтые и сухтальные туфельки у нее. И ободочек голубенький.
5: Это такая принцесса, и ее злые мачехи заставляют делать все, что они захотят.
6: Принцесса, которая лепит все животные.
7: Это такая девочка, у нее была злая мачеха, и папа умер, а мачеха, она очень любила своих дочек. А она была падчерицей, и она очень мечтала пойти на бал. И пришла фея, и потом она превратила ее в такую красивую красавицу, но она потеряла туфельку, когда вышла из бала, а принц ее нашел.
3: Кто не знает Золушку, ее знают все. Здравствуйте, уважаемые гости.
8: Приветствую вас.
3: Вы одна из самых популярных сказочных героинь. Сколько девочек, девушек, женщин мечтают повторить вашу судьбу. Получить хрустальные туфельки и модный наряд. Потанцевать на балу и встретить принца. Ах, если бы вы знали. И я очень надеюсь, что сегодня мы узнаем, каково это – шагнуть из грязи в князи.
8: На самом деле, не такая уж завидная у меня судьба. То есть я, конечно, не жалуюсь, сейчас все очень хорошо. Но было время, когда было очень сложно.
3: Ну понятно, вы про те дни, когда вас мачеха и сестры угнетали.
8: Нет, ну что вы, работать мне не сложно, это я люблю. А вот во дворце первое время было тяжело.
3: Тяжело? Жить в роскоши, любви и достатке?
8: Тяжело ничем не заниматься. Меня все время тянуло что-то сделать по дому. Только служанка отвернется, а я за нее уже все перестирала. А еще, знаете, такая неудобная ситуация была. Захожу на кухню, а там кто-то из поваров решил кашу приготовить из разных круп. Так вот, захожу я на кухню, смотрю, рис с пшеном в одной емкости перемешаны. А меня мачеха частенько такими сюрпризами радовала. Ну, думаю, вот какой-то девушке не повезет. Захочет она на бал, а ее заставят зерно перебирать. Ну что делать, решила помочь. Я же опытная в этом вопросе. Позвала подружек своих, голубок поднебесных. Мы с ними за полчасика рис от пшена отделили.
3: Какие вы молодцы!
8: Это еще не все. Я трижды с голубками своими этот трюк проделывала. И все думала, ну надо же, какая злая у кого-то мачеха. Не успеешь работу сделать, она опять все зерна смешает. А потом, как выяснилось, за эту мою помощь одного поваренка наказали. Думали, что это его шалость. Хорошо, хоть у принца чувство юмора имеется. Другой бы давно из-за меня со стыда провалился. А этот смеется надо мной по-доброму и говорит: «Да хватит уже работать, душа моя. Отдыхай, развлекайся».
3: А вы что?
8: А что я? Кивну ему, мол, угу, поняла. А сама незаметно так чик-чик-чик и кастрюльку помыла. Иногда даже по ночам вставала и потихонечку плошки скребла. А кухарка потом думает, что это домовой ей помог, и молочка ему в миску наливает. Котику за одно удовольствие, а мне просто работать приятно.
3: Ну уж, ничего приятного в дворце не находите, кроме мытья посуды. Позвольте вам не поверить, Золушка, там же у вас приемы, балы.
8: Балы, да, их я очень люблю. Танцы – моя следующая после уборки слабость. Танцы и песни. Наверное, заметили, почти в каждом мультике или фильме я обязательно пою. Но во дворце это делать не всегда удобно, так как с некоторых пор на мое пение стали сбегаться мыши и слетаться птицы. Мы с ними очень дружим, но одно дело, когда я одна в комнате, и мы

0: Девушки с птичками мне подпевают. А другое, когда посреди шумного бала вырываются 15 симпатичных беленьких мышат, доводя придворных дам до обмороков. И главное, в этот момент я им даже объяснить ничего не могу. Представляете, если я при всех начну разговаривать с мышами?
1: А как Гарри Поттер со змеей?
0: А как Гарри Поттер со змеей?
1: Ну, ясно как. А потом про него думали всякое.
0: Если про вас будут думать всякое, это еще ничего, терпимо. Бывало хуже. Некоторых за такие вещи ведьмами признавали.
1: Ой, про это не надо. Все-таки у нас старая добрая история.
0: А вы знакомы со сказкой «Золушка» в варианте «Братьев Гримм»?
1: Я, кажется, читала версию Шарля Перро.
0: Тогда я вам много интересного поведаю. У «Братьев Гримм» нет феи. Помогает мне покойная матушка в образе белой голубки. Она сбрасывает с дерева, что растет на ее могиле, необходимые мне наряды и обувь. Далее, после двух балов, наученный моими исчезновениями принц поливает лестницу смолой, чтобы я прилипла и не смогла его покинуть. Но я убегаю, оставив в смоле туфельку. Золотую, а не хрустальную.
1: Ух ты!
0: По версии «Братьев Гримм», сестры, чтобы примерить мою туфельку, если говорить мягко, подрезали себе ноги. И все было бы хорошо, но принц заметил кровь.
1: А конец сказки какой?
0: Если помните, по версии Шарля Перро, мои злые сестры раскаиваются. Я их великодушно прощаю и даже выдаю замуж за богатых придворных.
1: Да, это очень благородно.
0: А по версии «Братьев Гримм», в финале сказки моих сестер наказывают птицы.
1: Теперь я понимаю, почему у нас более популярна история о Золушке в пересказе Шарля Перро. Его сказка добрее и, мне кажется, мудрее.
0: Эти версии так и называют – французская и немецкая. Хотя есть и другие.
1: Да-да-да, я читала, что похожие истории есть у разных народов. Существует даже египетский аналог сказки о Золушке. Там фараон искал девушку по сандалии, которая была такая маленькая и изящная, что он захотел себе жену с такой ножкой. Но все сказки едины в том, что и главная героиня – милая, трудолюбивая и добрая девушка. Она многого натерпелась от мачехи и была вознаграждена в финале.
0: А в России есть обо мне сказка?
1: С таким сюжетом точь-в-точь, наверное, нет. Но мне кажется, сказка «Морозко» очень напоминает историю о Золушке.
0: Как интересно!
2: Сказки наизнанку!
1: Здравствуйте, дорогие наши постоянные слушатели и те, кто только что включил приемники. У микрофона Морковка, а сегодня у нас в гостях... Кыш-кыш-кыш, сюда нельзя, тут студия... Ой,
0: даже не знаю, как они меня нашли. Да вы не бойтесь, они не кусаются. Извините, сейчас я их... Кыш-кыш, уходите, уходите.
1: И сегодня у нас в гостях прекрасная Золушка, а теперь еще и много мышей, сбежавшихся на ее пение. Все, уходят. Как они пробрались сюда? Двери, окна-то закрыты.
0: Здравствуйте. Сейчас мышки уйдут. У вас семечки есть?
1: Нет.
0: Жаль. А я всегда с собой ношу. Подкармливаю и мышек, и птичек. А сегодня не взяла. Совсем из головы вылетела. Все из-за туфелек.
1: Что вы имеете в виду?
0: Пока искала туфли, пол дворца перерыла. Про остальное забыла. Вы же наверняка примерить их захотите.
1: Туфельку? Вашу туфельку? Ту самую, хрустальную?
0: Но вообще-то туфли были не хрустальные, а с меховой оторочкой. Однажды на русский язык впервые решили перевести сказку «Золушка» Шарля Перро. А на французском языке слово, обозначающее мех, звучит так же, как стекло. Правда, пишутся эти слова по-разному. Отсюда и появилась хрустальная туфелька. Но все тут же решили, что с хрустальной это даже интереснее. Есть какая-то чистота, прозрачность, волшебство. И такую туфельку не получится растянуть. Так и пришлось мне на своем первом балу плясать в такой неудобной обуви. Теперь-то я ее только как украшение интерьера использую.
1: И не надеваете?
0: Нет, теперь я ношу обувь только удобную и не вредную для здоровья. Потому что лучше быть красивой и здоровой всю жизнь, чем походить пару лет в хрустальных туфельках, а потом мучиться от болей в спине.
1: Говорите прям как моя бабушка. Так вы обещали мне туфельку показать и дать примерить?
0: Да, конечно. Пожалуйста.
1: Ой, красота какая! В жизни такого не видела. Просто восторг! Но действительно очень маленькая. Мне маловато. Хотя я все равно носила.
0: Не советую. И сейчас объясню, почему.
2: Рецепты сказочной красоты.
0: Очень часто в погоне за модой девушки забывают о своем здоровье. А делать этого ни в коем случае нельзя. Не буду спорить, красивая и модная обувь нужна представительницам прекрасного пола. Вот только носить ее стоит осторожно, чтобы в дальнейшем не нажить себе проблем. А их, надо заметить, великое множество.

0: начиная от банальных мозолей и заканчивая заболеванием ног и спины.
1: Да, как все серьезно оказывается.
2: Вы наверняка скажете сейчас, что вреден высокий каблук, да?
0: Да, скажу. Потому что высокие каблуки дают чрезмерную нагрузку на пальцы ног. Плюс к этому, если каблук очень тонкий, он не дает ноге достаточной опоры, и вам приходится балансировать, что приводит к лишней нагрузке на мышцы.
2: Многие наши маленькие слушательницы мечтают носить туфли, как у мамы, с каблуками. Девочки, видите, как это опасно? Что же делать, Золушка, вообще отказаться от каблуков?
0: Нужно с умом выбирать обувь. В идеале каблучок должен быть до 4 сантиметров, широким и устойчивым.
2: А это точно безопасно для ноги? Может, лучше вообще носить обувь на идеально плоской подошве? Например, балетки, сланцы или кеды?
0: Вы ошибаетесь. Они тоже таят опасность. Посмотрите, стопа человека имеет в средней части сильный изгиб. Так вот, он позволяет нам мягче и легче ходить. А в обуви с ровной подошвой такой арки нет. И если вы будете часто и подолгу носить балетки или сланцы, связки стопы растянутся, мышцы ослабеют, ноги будут болеть.
2: Вот уж не подумала бы.
0: А еще одна беда связана со шлепками, сланцами и вьетнамками. При ходьбе задняя часть все время хлопает по пятке. Казалось бы, что страшного? Удары-то не сильные. А давайте-ка посчитаем. В среднем человек делает 60 шагов в минуту. Если вы гуляете час, то при несложных вычислениях получается 3600 ударов по пятке.
2: Ого-го! Представляю себе, если бы меня по какому-нибудь другому месту так шлепали.
0: То-то! Удары, конечно, не сильные, но совершаются длительное время. Так что лучше все-таки выбирать обувь с ремешками, которые хорошо закрепляются на ноге.
2: Сколько нюансов, ничего себе!
0: Так что обратите внимание, на мне сейчас очень удобные туфли, в которых и танцевать можно сколько угодно, и убежать от любого принца.
2: То есть мысль о побеге от принца вас так и не покидает? Неужели во дворце вам так не нравится?
0: Ну что вы, это я так, для примера. Во дворце хорошо, и меня там любят.
2: Понимаю, за что. Думаю, нам всем стоит поучиться у вас кротости.
0: Нет, у меня надо учиться позитивному отношению к жизни. Если бы я ходила вся такая обиженная и выполняла грязную работу через силу, ничего бы хорошего не случилось. Знаете пословицу такую? На обиженных воду возят.
2: Хотите сказать, что вам нравилось, как с вами обращались мачеха и сестры?
0: Не нравилось мне только то, что меня на бал не брали. Но, как видите, я сама туда попала. А наводить порядок, ухаживать за животными, шить – все это я люблю. Мне нравится, когда вокруг чисто и красиво. Неприятно жить в грязи, правильно? Я очень трудолюбива и делаю уборку не со слезами на глазах, а с песнями и плясками. Вернее, раньше я так делала. Сейчас мне не позволяют.
2: И как же вы справляетесь с этим запретом, уважаемая Золушка?
0: У меня появилось много других забот. Вышиваю, много читаю, развожу цветы. Учусь волшебству у феи крестной.
2: Волшебству? Ого-го! А наколдуйте что-нибудь.
0: Хорошо, но нам нужна будет тыква. У вас есть она?
2: Тыква? Я найду. Сейчас, минуточку. Ребята, тыква! Срочно нужна тыква, мы сейчас карету наколдуем. Ребят, нашла. Я же говорила. Предлагаю превратить ее в маленький оранжевый автомобильчик.
0: Нет. Это будет кормушка для птиц. А сделаем мы ее своими руками. Просто сказочная поделка. Как вы знаете, когда становится холодно и выпадает снег, большая часть пищи становится недоступной для птиц. К тому же в холодное время года птичкам требуется больше энергии. Еды становится меньше, а энергии нужно больше. Поэтому и стоит подкармливать пернатых, чтобы помочь им чуть-чуть. Для этого мы с вами сделаем птичью кормушку из тыквы.
2: Для этого нам понадобится сама тыква,
0: а также толстая железная проволока, китайские палочки для еды и сам корм. Отлично подойдут нежаренные семечки подсолнечника.
2: Но их мы позже найдем. Давайте приступим к изготовлению кормушки, Золушка.
0: С удовольствием. Для этого берем нашу тыкву и разрезаем ее пополам горизонтально. Ну, то есть, чтобы образовалось дно и крышечка. Теперь нужно очистить внутренность тыквы от семечек. Делаем это прямо руками. Это забавное занятие.
2: Ага, точно.
0: Теперь берем китайские палочки в количестве 2 пар или 4 штук. Устанавливаем эти палочки между дном и крышей нашей кормушки, как будто колонны. Получилось?
2: Да, хорошие колонны.
0: И последний штрих. продеваем проволоку, чтобы она

0: пронзила и дно, и крышу кормушки посередине. Сверху и снизу конец проволоки нужно загнуть. Осталось наполнить нашу птичью столовую кормом и повесить на дерево.
1: Вот таким замечательным образом мы научились делать из тыквы кормушку для птиц.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: После того, как с 12 ударом часов мое платье превратилось в лохмотье, я стала очень пунктуальна. И могу рассказать, как ценить время и расходовать его с умом. Сказочные советы! Ну, понятно, что без правильного образа жизни никуда. Если соблюдать режим сна и хорошо питаться, то энергии у вас хватит на весь день. Также обязательны спортивные занятия и зарядка по утрам.
4: Но это всем известно. А что еще?
3: Очень важен правильный отдых. Если все выходные вы пролежали перед телевизором или просидели за компьютером, то вряд ли вы набрались сил к началу новой недели. Самым хорошим отдыхом считается смена занятий.
4: То есть, если я тружусь на радио, то чтобы отдохнуть, нужно пойти поработать водителем трамвая.
3: Не совсем так. Например, вместо того, чтобы переписываться с подружкой в интернете, зайдите к ней в гости или поиграйте во дворе. В выходные можно посетить кино или театр, съездить за город, покататься на велосипеде. Активный отдых – это то, что нужно, чтобы немного отдохнуть от привычной учебы или работы. Но даже в этом нужна мера. От отдыха тоже можно устать.
4: А как же лучше поступить?
3: Главный секрет – планирование всех дел. Заведите себе блокнот и записывайте туда все важные дела. Обязательно распределите их по дням недели и по времени. Школа, кружки, спортивная секция, поездка к бабушке, время для игр. Распишите все по дням и часам.
4: А я знаю еще один способ экономии времени. Чтобы каждый выходной или перед приходом гостей не делать генеральную уборку, которая отнимает несколько часов, нужно просто поддерживать порядок в течение недели. Например, мыть посуду сразу после еды, а не копить ее целый день. А одежду и игрушки не разбрасывать по всей квартире, а класть сразу на место.
3: Конечно. Также советую не откладывать что-то на потом. Увидели, что зеркало в ванной грязное? Взяли и помыли сразу. Так мелкие домашние заботы не будут скапливаться в большую кучу.
4: Точно-точно. Но как себя заставить сделать это?
3: Если вы говорите себе «я должен что-то сделать», это пугает. А вот если чуть-чуть схитрить и говорить себе «я хочу это сделать», то уверенно сразу появится желание побыстрее выполнить какую-то работу. Так что учитесь давать правильное направление своим мыслям, и тогда для вас не будет трудновыполнимых дел. И вы сразу заметите, что и родители, и учителя изменятся.
4: Наверное, они просто будут по-другому к вам относиться. Как к взрослому, равному себе человеку.
3: Да, Морковка, вы хорошо это сказали.
4: Золушка, а что вы сейчас должны сделать? Ой, вернее, хотите?
3: Думаю, пора поделиться со слушателями рецептом моего любимого торта. Этот сказочный вкус.
4: Если мы будем заниматься выпечкой, то, ребята, без взрослых тут не обойтись.
3: Нам нужно будет сделать 2 вида теста и 2 вида крема. Итак, для коржей нам понадобится 3 яйца, 3 столовых ложки меда, стакан муки, стакан сметаны, полстакана сахара, пол банки сгущенки и разрыхлитель. Все это смешаем, получившееся тесто делим поровну. Одну половину выпекаем, а во вторую добавляем 2 чайные ложки какао и тоже ставим в духовку.
4: Готово! Теперь что?
3: Режем коржи пополам. И пока они остывают, займемся кремами. Для приготовления одного крема просто смешаем стакан сметаны и стакан сахара. А для другого возьмем пачку сливочного масла, оставшиеся полбанки сгущенки и немножко какао. Нужно это взбить, чтобы получился вкусный шоколадный крем. Осталось только намазать белый крем на темный корж, а коричневый крем на светлый корж. Кладем стопочкой друг на друга, и торт готов. Хорошо бы дать крему пропитать коржи в течение нескольких часов.
4: Что? Несколько часов ждать? Мы так не договаривались. Дайте хоть кусочек попробовать.
3: Но он станет вкуснее после того, как постоит. Так что придется ждать.
4: 12! Золушка, вы слышали? Часы пробили 12!
5: Ой-ой-ой, а я и не слышала.
4: Да вот только что! Как летит время, бегите быстрее! Оставьте вы тортик, оставьте!
3: До свидания!
4: Подождать несколько часов.

0: Хитренькая какая. А это была программа «Сказки наизнанку» и я, Морковка, ее неизменная ведущая. До встречи! Пока-пока! Так вкусно! Да и достанется мне больше!
1: «Сказки наизнанку»
2: Детское радио.

0: каждый родитель желает знать.
1: Чтобы такое съесть, чтобы и здоровым быть, и в хорошем настроении. Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: ООО «Офис Мак РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама.
8: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
9: Подробности на сайте robostancia.rf.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Вулканы бывают ледяными. Не перестает удивлять озеро Мичиган, которое находится в Америке. На его поверхности каждый год появляется что-то необычное. То ледяной ковер из острых осколков, то гигантские снежные колобки, то ледяные горы. А то водоем покрывается ледяными вулканами, из которых фонтаном бьет вода. Ученые объяснили, как они появляются. При умеренном ветре вода подо льдом в озере начинает колебаться. Через появившиеся трещины вылетают брызги. На морозном воздухе они застывают, принимая форму небольшой горки. Из ее верхушки, как из жерла вулкана, продолжает выплескиваться вода и в итоге тоже замерзает. Иногда такие вулканы вырастают до 10 метров. Это примерно четвертый этаж жилого дома.
0: А знаете ли вы, что...
1: Инженеры создали умную куртку для велосипедистов. У нее на спине есть экран. Он может показывать разные символы. Например, грустный или веселый смайлик, стрелку или сигнал предупреждения. Мол, обратите внимание, торможу или поворачиваю. Такие символы отправляются на экран через пульт управления. Он ставится на руль, что, конечно, очень удобно и безопасно. Показать нужный знак можно, продолжая управлять своим байком.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Создана стиральная машина для путешествий. Своим изобретением прославилась на весь мир жительница Австралии Дженнифер Эниан. Она с двумя детьми путешествует по стране в доме на колесах. Мало того, что Дженнифер сама отремонтировала старый фургон для поездки, так еще и придумала специальную стиральную машину для автопутешествий. Устроена стиралка очень просто. Это самая обычная небольшая пластиковая бочка с крышкой. В нее надо положить одежду, насыпать порошка и залить водой. Затем прикрепить к фургону. Во время поездки вещи болтаются в бочке примерно так же, как в обычной стиральной машине. Во время стоянки одежду достают, чтобы прополоскать и просушить. Изобретательная мама говорит, что экономит в поездке много денег на прачечных, а у детей всегда чистая одежда. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: боюсь.
1: Папа, а почему ты Андрей, а я Андреевич?
2: Андрей – мое имя, а Андреевич – твое отчество, то есть имя твоего отца, ну то есть меня. В старину, примерно в 13 веке на Руси по отчеству стали называть князей и самых знатных бояр. Ну, например, Юрий Алексеевич Долгорукий. Так люди старались выразить свое особое уважение и к самому московскому князю Долгорукому, и к его отцу. Это было очень почетно. Если кому-то обращались по имени-отчеству, все вокруг понимали, что это человек из знатной семьи, сын очень уважаемого отца.
1: Только у князей и бояр были такие отчества, и больше ни у кого?
2: Отчество тогда еще можно было получить в награду. Например, в 16 веке царь Василий Шуйский так наградил семью купцов Строгановых за особые заслуги. Они получили право пользоваться отчеством.
1: Если отчества были не у всех, как же тогда звали других людей? Просто по имени?
2: У них тоже были отчества, но, знаешь, немножко другие. Вот смотри, если, например, человека звали Иван, а его отца Петр, то так и говорили: «Иван – сын Петров». А потом стали говорить просто «Иван Петров». И отчество уже превратилось просто в фамилию.
1: Но все это было в старину. А зачем же сейчас нужны отчества?
2: Ну, как тебе объяснить? Во все времена люди дорожат честью своей семьи. Отцы всегда гордятся добрыми делами своих сыновей и дочерей. И сегодня, называя кого-то по имени и отчеству, мы показываем свое уважение к человеку и той семье, которая его воспитала.
3: Детское радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
8: Мне так повезло.
9: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мария Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
10: Слушаю.
11: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
10: Что случилось, Добрыня?
11: Чудо-юдо сказки портит.
10: Это чудо-юдо, который из былин?
11: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
13: ОГПМ радио. ОГРН 112-77, 46-79, 24-55, город Москва, 6+.
14: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
15: Много песен на детском радио.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 7. Спасенная дружба.
1: Это инспектор безопасности.

0: безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
1: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
0: Светофоров всегда готов дать ответ и тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
1: Всем привет! Ну-ка посмотрим, что там новенького в чате. Пока я на посту стоял, вроде бы какие-то сообщения приходили. Точно! Дима из отряда юных инспекторов движения аудио записал. Послушаем.
2: Всем привет! Тут такое дело. Нас с приятелем Пашей вчера папа отвозил в спортивную секцию. И Пашка всю дорогу к папе приставал. Расскажите про свою работу. У меня папа в исследовательском центре работает. Они там для самолетов разные детали и механизмы разрабатывают. А Паша фанат самолетов. Так я ему сказал, чтобы папа не отвлекал, когда он за рулем. А Пашка обиделся. Говорит, мне жалко, что мой папа ему расскажет что-то. Вот как ему объяснить? Он теперь со мной не разговаривает.
1: Ох, вот так ситуация. Ну, ребята, что Диме посоветуем? Как дружбу спасать будем? Ага, сообщения посыпались. Объясни, что дело не в том, что тебе жалко, а что правила такие. А как он объяснит, если друг с ним не разговаривает? Ответ. Что это за друг такой, который сразу обижается и ничего слушать не хочет? Эх, ребята, по-разному ведь в жизни бывает. Вика голосовое сообщение прислала.
3: Дим, он что, твой Пашка маленький совсем? В правилах же ясно написано, что водителя во время движения отвлекать ни в коем случае нельзя. Хочешь спросить о чем-то, что к поездке не относится, жди остановки. Одно дело попросить водителя, например, выключить кондиционер или узнать, когда приедете. Другое дело беседы на разные темы вести.
1: Что ж, все правильно Вика говорит. И Витя тоже голосовое прислал.
4: Да, действительно. Паша что, маленький что ли? Это малышам все всегда нужно срочно, немедленно узнать. А взрослый человек понимает, что безопасность важнее. Объясни ты Паше, что пассажиры между собой болтать могут. Не громко, конечно, чтобы не шуметь и водителя не отвлекать. А с тем, кто за рулем и за дорогой следит, с ним лишние разговоры вести не надо. Даже если очень интересно тебе что-то, терпи. Но запомни ты свой важный-приважный вопрос и потом на остановке задавай.
1: Совершенно верно, ребята. Безопасность важнее всего. Водителю за дорожной ситуацией следить нужно. От него ведь зависит безопасность всех, кто едет в автомобиле. Вдруг ситуация на дороге изменится, и тот, кто за рулем, должен будет немедленно среагировать. Выбежит пешеход на проезжую часть, или какой-нибудь автомобиль резко решит в другой ряд перестроиться. А водитель ваш с вами болтает, может не успеть ничего предпринять. И, пожалуйста, дорожно-транспортное происшествие. Что Вика нам еще сказать хочет?
3: А я вот подумала, может, твой Паша и других правил не знает, а, Дима? Ну, часто же бывает, вроде ребятам рассказывают о правилах безопасности, а у них в одно ухо влетает, из другого вылетает. Давайте мы все вместе запишем для него сообщение. Ты ему перешлешь, и он поймет, что это правила такие, а не то, что ты вредничаешь или жадничаешь, не даешь со своим папой на интересные темы пообщаться. Но правда же, если мы все расскажем, а не один, только Дима, это Пашку должно убедить.
1: Прекрасная идея, Вика. Давай ты и начнешь.
3: Здравствуй, Паша. Вот какие правила должен соблюдать пассажир, находясь в салоне автомобиля. Не отвлекать водителя разговорами. Потом еще всегда пристегиваться ремнем безопасности и не отстегиваться до полной остановки транспорта. И вообще, самому лучше не отстегиваться, а подождать, пока взрослый подойдет, и тогда уже точно можно.
2: Еще нельзя окна самостоятельно открывать. Ну, помнишь, ты хотел открыть, а я сказал, что нельзя. Правда, нельзя, по правилам безопасности. Если окошки надо приоткрыть, это водитель сделает.
4: Да, Паша, Еще в окна, кстати, нельзя выбрасывать ничего. А то вдруг ты такой фанат полетов. Решишь самолетик.

0: Крики пускать. Прилетит самолетик водителю встречного транспорта в стекло. Вот будет сюрприз. Опасная ситуация.
1: Отлично. Ваня пишет. Да вы чего? Это ж все малыши знают. Да, ребята, вы, конечно, правы. Но выходит, что всем, даже не совсем маленьким пассажирам, иногда нужно простые правила напоминать. Если человек чем-то очень увлечен, видите, может забыть. Так что все-таки нужен список правил, которые периодически каждый должен себе повторять. Вот сообщение в чат пришло. Марина все по пунктам написала. Не шуми, не отвлекай водителя, не отстегивай ремень безопасности до полной остановки транспорта. Не высаживайся, пока взрослый не сможет проконтролировать ситуацию. Не открывай окна, не мусори. Отличная инструкция для пассажиров, особенно для очень нетерпеливых и любознательных, таких как Паша. Ну что, помогли мы Диме своего друга убедить действовать по правилам?
2: Да, смогли. Спасибо. Я все ваши сообщения переслал Паше. Мы помирились. Он понял, что это не я вредный, а правила такие строгие. А мой папа обещал ему целую лекцию о самолетах прочитать и видео показать. Но только у нас дома, в спокойной обстановке, а не в автомобиле по пути.
1: Ну что, ребята, кажется, у нас получилось эту дружбу спасти. Вы молодцы и сами правила хорошо знаете. А ведь знать и уметь самому и научить другого – это разные вещи. Настоящий инспектор безопасности дорожного движения как раз должен уметь доходчиво правила объяснить. Вот из вас, юидовцы, точно отличные инспекторы получатся. Я уверен, достойная смена растет.
3: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
4: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
5: Детское радио.
6: Детское радио. Реклама.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
13: Детское радио.
14: Детское радио.
15: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри. Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
2: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
3: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Главный предмет в школе – удобная форма.

0: Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
1: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио. Детское радио.
6: В эфире...
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
7: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
7: Любимые лакомства всех детей карамельки наконец-то стали полезными. Ученые-медики изобрели леденцы, которые защищают детские зубки от кариеса. В составе конфет есть полезный кальций в виде особого твердого раствора. При сосании он полностью растворяется в слюне и укрепляет эмаль, то есть верхний слой зубов. А еще в этой чудо-карамели есть подсластитель из растений. Он также защищает от кариеса, а еще помогает размножаться полезным бактериям в кишечнике. Так что с этими карамельками зубы и живот будут в порядке.
3: А знаете ли вы, что...
7: В Бельгии можно заработать деньги по дороге в школу. Ребятам в этой стране платят за то, что они ходят на учебу. И таким образом заботятся об экологии. Ведь автобусы, а также машины родителей загрязняют воздух. К рюкзакам детей прикрепляют датчики, которые отслеживают скорость движения. Чем длиннее пройденное расстояние, тем больше денег получает школьник. Деньги виртуальные. Их можно потратить на покупку абонемента в бассейн или в спортивную секцию.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
7: В будущем врачи будут выписывать не таблетки, а бег. Японские ученые выяснили, что если бегать всего лишь 10 минут в день, то улучшается работа мозга. Быстрее делаются уроки, становится легче запоминать правила и даты. И в дневнике начинает появляться больше четверок и пятерок. А еще настроение улучшается. Ученые считают, что в будущем пробежки на свежем воздухе врачи будут выписывать вместо таблеток для улучшения здоровья. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о любви и молнии.
2: Одним промозглым днем по улице города шагал человек в куртке, застегнутой на молнию. Ветер дул ему в лицо, дождь намочил от макушки до пят. Звали прохожего Клим.

0: и он направлялся в магазин за подарком для своей дочки.
1: «Как же это я забыл взять зонтик!»
0: – ворчал он, ускоряя шаг.
1: «Хорошо, хоть куртку с застежкой на молнии надел!»
0: Тихонько говорили петли на правой стороне застежки молнии.
2: «Да-да, и мы очень любим холодную дождливую погоду!»
0: Вторили крючки левой стороны молнии, крепко держась за петли правой. Крючки и петли любили друг друга с того самого момента, как была придумана застежка молнии. Но из-за того, что хозяин куртки застегивал ее только в прохладные дни, им часто приходилось разлучаться. Обычно они висели в старом шкафу на вешалке и могли только видеть друг друга.
3: «Нас придумали 100 с лишним лет назад, и все это время мы не можем спокойно жить вместе!»
0: Возмущенно говорили петли.
3: «Бывает, мы только встретимся с вами, дорогие крючки, как нам приходится расставаться!»
2: «Безобразие! Мы даже не успеваем обнять вас!»
0: Вторили крючки.
2: «Самое главное, как бы крепко мы не держались, хозяину куртки все равно удается нас разъединить! А-а-а! Ну вот опять!»
0: В эту минуту промокший Клим зашел в магазин игрушек. Он остановился в дверях и потянул бегунок на застежке вниз.
3: «С этим надо что-то делать! Надо придумать, как нам всегда быть вместе!»
0: Только успели петли прокричать это, как застежка расстегнулась до конца.
1: «Здравствуйте! Мне нужен подарок для дочки!»
0: Обратился Клим к продавцу игрушек.
1: «Пожалуй, возьму вон того пушистого плюшевого медвежонка».
4: «Как же вы его понесете?»
0: спросил продавец.
4: «На улице такой дождь».
1: «Под курткой. У меня хорошая застежка молнии. Ни воду, ни ветер не пропускает».
4: «Застежка у вас и правда чудесная»,
0: согласился продавец.
4: «Я слышал, молнию придумал один человек, чтобы помочь своему другу. Ему было трудно застегивать одежду на пуговицы. А потом, несколько лет спустя, эту застежку стали пришивать на детскую и взрослую одежду, на сумки и обувь».
1: «Да, было это давно. Тогда еще металлические крючки и петли пришивались с двух сторон на саму одежду, а не на матерчатые ленты, как сейчас».
0: Клим застегнул куртку и устроил под ней медвежонка.
1: «Кстати, застежку-молнию назвали так, потому что в закрытом виде она похожа на грозовую молнию»,
0: добавил Клим и направился к выходу.
4: «Да»,
0: протянул продавец.
4: «Хорошо, что у него есть куртка на молнии. Но, боюсь, такую грозу даже она не спасет».
0: Клим шагнул под дождь, бережно придерживая медвежонка.
2: «Ура! Мы вместе! Вместе!»
0: Обнимая петли, радовались крючки.
3: «Мы придумали, что нужно сделать, чтобы мы никогда не разлучались!»
0: сказали петли.
3: «У игрушки, что несет наш хозяин, очень длинный ворс. Давайте зацепимся за него в самом верху и не будем отпускать! Бегунок запутается в ворсе,
2: и хозяин не сможет открыть молнию! Здорово придумано!»
0: согласились крючки. Так они и сделали. Когда Клим пришел домой, он потянул бегунок вниз, чтобы расстегнуть куртку и...
1: «Вот незадача! Не хочет расстегиваться!»
0: сказал он, силой дергая бегунок вниз.
3: «Держитесь крепче!»
2: «Еще немного, и он сдастся!»
0: кричали друг другу петли и крючки. Клим дернул за бегунок сильнее, и он сломался.
1: «Ну надо же! Придется снимать куртку через голову!»
0: сказал Клим, с трудом снимая куртку.
1: «Теперь носить ее нельзя. Молния сломалась. Положу ее в чулан, что ли?»
2: «Ура! Получилось!
3: Теперь мы всегда будем вместе!»
0: Радовались петли и крючки. С этого дня крючки и петли больше не расставались, ведь их соединила застежка-молния.
5: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.

0: 1000 лет я ждал этой минуты. 1000 лет просидел в неуютном кувшине.
1: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
0: Глупый мальчишка.
2: Я научу тебя делать бури, топить корабли.
0: Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет.
2: А лет через 300,
0: когда подрастешь,
2: я женю тебя на моей дочке.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Реклама.
2: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
3: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
6: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
7: Ужасно интересно.
8: Все то, что неизвестно.
6: Каждый день на детском радио.
9: Доброе

греческая народная сказка. Жили-были три удальца. Дошла до них как-то молва, что в старом колодце живут три девушки-красавицы. И захотелось удальцам взять их себе в жены. Так и решили. Больший возьмет в жены старшую девушку, средний – среднюю, а младший – младшую. Вот добрались они до колодца. Обвязался старший удалец веревкою и спустился в колодец. Вызволил он перво-наперво младшую девушку, затем среднюю. Принялся уж было за старшую, но та молвила: «Поднимись сперва сам, удалец, а я вслед за тобой буду. Не то увидят твои братья, что я краше всех, захотят меня в жены, а тебя здесь бросят». Не послушался удалец, не пожелал первым лезть. И тогда девушка сказала: «Знаю я, что оставаться тебе в колодце. Вот возьми эти два лесных ореха. В одном платье небесное, по подолу звезды, в другом платье земное, по подолу цветы. А сшиты платья без иголки, без нитки. Будут пробегать мимо две овцы, черная да белая. Сумеешь вскочить на белую, отнесет она тебя в верхний мир, мир людей. Вскочишь на черную, попадешь в нижний мир, подземный мир теней». Так сказавши, поднялась девушка из колодца. Увидали ее удальцы, ослепли от красоты, и каждый решил взять ее в жены, а веревку брату в колодец не бросать. Вот сидит девушка во дворце, и приходит к ней средний удалец. «Хочешь ли серебра, хочешь ли золото? Пойдешь ли за меня замуж?» «Нет», — отвечает, — «не надобно мне ни серебра, ни золота. Не пойду за тебя замуж». Приходит другой и спрашивает: «Хочешь ли, девушка, хрусталя? Хочешь ли жемчуга? Станешь моей невестой?» «Нет», — отвечает, — «не надобно мне ни хрусталя, ни жемчуга. А хочу я два наряда, два платья, сшитых без иголки, без нитки. Одно платье небесное, по подолу звезды, другое платье земное, по подолу цветы. Кто их добудет, за того и замуж пойду». А тем временем старший удалец ждал-ждал, когда братья бросят ему веревку, да так и не дождался. Спрятал он тогда за пазуху орехи и начал осматриваться. Глядь, две овцы бегут. Вот белая овца мимо бежит. Бросился на нее удалец, промахнулся. Кинулся тогда ловить черную, изловчился и схватил. Перенесла его черная овца в нижний мир, к одинокому дереву. Видит удалец на дереве гнездо, а в гнезде птенцы пищат. Змея к ним подбирается, вот-вот проглотит. И проговорили птенцы: «Добрый человек, спаси нас от змеи, она нас проглотить хочет». Удалец два раза просить себя не заставил. Вмиг змею убил и на вершину дерева зашвырнул. Вдруг все вокруг задрожало. Летит мать птенцов, чудовищная птица, солнце крыльями закрывает. Увидала рядом с гнездом человека, почудилась ей, что собирается он погубить ее птенцов. Рассвирепела птица и бросилась с клёкотом на удальца. Тут птенцы запищали, закричали: «Не губи ты, матушка, человека, он наш спаситель. Приползла змея огромная, хотела нас проглотить, а он ее убил и на вершину дерева зашвырнул», — молвила тогда птица. «Спасибо тебе, удалец. Каждый год высиживаю я яйца, но приползает змея и губит птенцов. Чем отплатить тебе?

я за твою доброту. Если можешь, перенеси меня в верхний мир. Будь по-твоему, но только добудь 40 овец и 40 бурдюков воды. Пригодятся, когда полетим». Вот добыл удалец все, что требовалось. Раскрыла птица крылья, сложил он овец ей на крылья, поставил бурдюки с водой, сел сам, и птица взлетела. Скажет птица кра, дает ей удалец мясо. Скажет кру — воды. Вот и верхний мир показался. Сказала птица кра, а мясо-то кончилось. Что делать, бедняги? Отрезал он кусок с ноги и кинул птице. Села птица у городских ворот. Выплюнула изо рта человечье мясо, и приросло оно тотчас на прежнее место. Поблагодарила еще раз удальца птица, потом поднялась в воздух и вмиг исчезла. А удалец пошел в город. Встречается ему на дороге купец. Удалец его и просит: «Возьми меня, мастер, в помощники». А купец как раз искал помощника и взял его с радостью. День проходит, неделя проходит. Видит однажды молодец, что купец опечален, и спрашивает: «Что с тобой, мастер, отчего закручинился?» «Что сказать тебе, парень? Заказали мне два наряда, два платья, без иголки, без нитки сшитые. Одно платье небесное, по подолу звезды, другое земное, по подолу цветы. Где же такие сыскать? Это ли печаль? Будет слезы лить. Принеси-ка ты мне вина стакан, да кулек конфет, получишь к утру платье». Не поверил купец помощнику, но принес все, что требовалось. Закрылся удалец в каморочке, съел конфеты, выпил вино и расколол первый орех. Появилось платье небесное, по подолу звезды, засияло в каморочке. Расколол второй орех, появилось платье земное, по подолу цветы, запестрело в каморочке. Пришел утром купец, видит платье, смутился. Побежал во дворец, стал наряды девушке показывать. Увидала те платье девушка, вмиг поняла, что удалец из колодца выбрался, но все же согласилась стать женой среднего удальца. Вот съехались гости. Начались свадьба да веселье, музыка да танцы. Пришел и купец со своим помощником. Сели гости за столы. Пьют, едят, угощаются. Идут к столу жених с невестой. Увидала девушка помощника купца, вмиг узнала в нем старшего удальца. И посреди пира и свадебного застолья молвил купец: «Вот возьму я виноградный побег, положу его на стол, и если он выгонит листья, даст зависть, и виноград мигом поспеет, чтобы вся свадьба поела и наелась, отдадим невесту за другого жениха». Посмеялась свадьба, где это видано, чтобы виноградный побег тут же выгнал листву, дал зависть и спела виноград, чтобы все поели. Что ж, согласились тогда отдать невесту за другого жениха. Вот берет купец виноградный побег, кладет его посреди стола. И вдруг начали расти листья. Появилась зависть. Глядь, спелый виноград повис золотыми гроздями. Все ели и дивились такому чуду. И молвил тогда купец: «Возьмет девушку в жены удалец, что сидит рядом со мной». И тотчас их обвенчали. Была свадьба. И я там пировала в красном платье.

0: по заслугам получают. Те, кто ссорятся, кричат:
1: надоело! Поучают, надоело! Поучают! Поучайте лучше ваших поучат!
0: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, и не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
2: Поучаем! Поучаем!

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания выпуска.

0: курьерская доставка за 0 рублей. Подробнее на tabank.ru. АО «Тбанк».
1: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь!
0: Подробности на сайте kuchnya.dети. 6+.
2: Поделюсь с тобой одним секретом. Что-то будет в «Ленте» этим летом. А будет возвращение легенды. Ждите все сюрприз от гиперленты.
1: И как всегда, все удивительное
3: в «Ленте».
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
8: «Что под нами?» Под ногами. Реклама.
9: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
0: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
10: Буратино и Щелкунчик,
11: Чиполлино и Аладдин,
10: Колобок и Курочка Ряба,
11: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
10: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
11: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
10: Подробности на сайте muspuppets.ru.
0: Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: В умном лифте не будет кнопок. В Москве в одной из многоэтажек работает умный лифт. Его можно вызвать с помощью смартфона. На телефоне надо установить специальное приложение, указать в нем этаж, и лифт приедет сам. Не надо нажимать кнопку вызова. Приложение видит пассажира через Bluetooth и направляет сигнал вызова подъемнику. Когда кабина оказывается на нужном этаже, дверь автоматически открывается. Представляете? Высший пилотаж.
0: А знаете ли вы, что...
1: Холодильники теперь пишут письма. Бытовая техника стала настолько умной, что уже общается с хозяевами. Один из жителей Америки рассказал в своем блоге, что его собственный холодильник прислал ему письмо. В нем была жалоба, мол, ты слишком часто открывал дверцу холодильника в августе, аж 44 раза в день. Это мешает мне сохранять прохладу и заставляет громче.

0: больше шуметь. Но зато хорошо, что ты, хозяин, часто пользуешься кулером. Значит, не покупал воду в бутылках из пластика, который загрязняет природу. Так что планета благодаря тебе стала чище. Вот это я понимаю. Умный холодильник.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: И тележка может быть умной. В некоторых московских супермаркетах появились умные тележки. Они позволяют покупателям экономить массу времени. В тележке встроены специальные устройства. Они сканируют все товары, которые покупатель кладет в тележку, и даже определяют вес продуктов. Так что не надо стоять в очереди перед весами и в кассу. Не надо даже выкладывать товар на ленту. Умная техника сама считывает данные о товарах в тележке и печатает чек. Покупателю остается только заплатить. Как говорил почтальон Печкин, ничего себе, до чего техника дошла. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском.

0: Кипятош, мне вчера мама сказала, что мы летом на каникулах поедем в Краснодар. Будем там по городу гулять, отдыхать. Там и Черное море рядом. Может, мы туда поедем? Будем купаться, загорать. Ой, красота!
1: Это здорово! Я слышал, красивый город Краснодар. А главное, теплый. А ты знаешь, кстати, историю этого города?
0: Нет, не знаю. А что там интересного?
1: О, давай я тебе расскажу. Когда-то давно, в конце 18 века, императрица Екатерина II подарила кубанскую землю казакам за хорошую службу. Они основали там крепость, а потом и город, который назвали Екатеринодар.
0: Это, наверное, означает «подарок Екатерины». Дар, это же и есть подарок.
1: Правильно, Веснушка. Краснодар был когда-то Екатеринодаром в честь Екатерины II.
0: А я знаю еще один город, который с Екатериной связан. Екатеринбург. Это столица Урала, четвертый по населению город страны.
1: Да, только этот город в честь Екатерины I назвали.
0: Какие эти Екатерины были великие, раз в их честь даже города называли.
1: Да, выдающиеся личности были. А ты знаешь, что актрису, которая играет черепаху Тортиллу в фильме «Приключения Буратино», тоже звали Екатериной? Просто она сократила свое имя до Рины, и мы ее знаем как Рину Зеленую. А вообще, Веснушка, что означает имя Катя, знаешь?
0: Нет, не знаю. Ну, расскажи, интересно же.
1: Екатерина в переводе с древнегреческого означает «чистая».
0: А я знаю, что Катю еще называют Кэти, Катрин, Кейт.
1: Эти имена все очень похоже звучат.
0: Да, но используются в разных языках. О, помнишь, еще песня в честь Кати есть? Ну, та, которую на День Победы всегда поют. Военная. Расцветали яблони и

0: мной.
1: А еще есть военное артиллерийское орудие «Катюша». Оно тоже использовалось во время Великой Отечественной войны.
0: Вот мы с тобой сколько Екатерин и Катюш знаем.
2: Что значит «наши имена»?

0: Все поешь.
1: Ага.
0: Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
2: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
3: Как там у тебя поется?
0: Какой чудесный день!
2: А смеяться не будете?
3: А как споешь?

0: песен на детском радио. Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На связи капитан Копатыч. В «Китс-комбо» стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+.»
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.
7: Мне так повезло.
8: 16 августа. Сад Эрмитаж. Вильвет Фест. Главный семейный фестиваль этого лета. Целый день для вас. Развлечения на свежем воздухе. Вкусная еда. Интерактивы и, конечно, любимые артисты. Мари Краймбрери, Дава, Милана Хаметова и многие другие. Впервые в Москве. Большое сольное выступление Анны Немченко. 16 августа. Вильвет Фест. Подробности кассир.ру. 0+.
9: Лето продолжается. И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущим детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
10: Подробности на сайте robostancia.rf.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

нас забываем каждый день в школе. Чаще, чем тетрадь или мячи на поле. Это не учебник и не тема урока. Что-то, что важнее электрического тока. Важнее перемены, беготни по коридорам. Обедов, перекусов, перемирия после ссоры. Это 100% важнее чего-либо. Мы просто забываем сказать спасибо.

Когда я буду взрослым, мои дети спросят меня: «Папа, а почему нужно говорить спасибо?» А я им отвечу: «Потому что это очень доброе и волшебное слово». А они снова меня спросят: «А кому его нужно говорить?» А я им отвечу: «Всем, кому хочешь, но особенно тем, кто почти каждый день отдает себе частичку себя».

0: Здравствуйте, ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «ХРУМ». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей. Мой помощник, юный детектив Макс.
1: Всем привет!
0: И начальник сказочной полиции Добрыня.
2: Здравствуйте, юные детективы! Как же я ждал нашей новой встречи! Уверен, что сегодня я все ваши головоломки отгадаю, а вот вы мою не сможете осилить.
1: Это ты почему так решил, Добрыня?
2: Предчувствую мне такое. Интуиция.
0: Если интуиция, это хорошо.
1: Посмотрим. А начну я. Можно, Марья Петровна?
0: Давай, Макс.
3: Хрум!
2: Хрум!
4: Головоломка!
3: Головоломка!
4: С Марией Петровной.
1: На прошлых выходных я ходил в гости к своим друзьям, Мише и Коле. Они братья. Мишка на год старше и учится в моем классе. На их этаже я заметил красный гироскутер, желтый самокат и синий велосипед.
2: А что такое гироскутер?
0: Если просто, то это такая доска и два колеса. Встал и поехал.
1: Он выглядит как планка для ног с двумя колесами по бокам. Колеса приходят в движение от электрических двигателей, а движение зависит от положения тела. Вообще, на нем довольно легко научиться кататься. Хочешь, как-нибудь принесу тебе свой попробовать?
2: Да мне как-то на коне привычнее. Спасибо.
1: Так вот, я спросил братьев, что вам купили? А Коля говорит, мол, сам догадайся. А как же мне угадывать, если я ничего о подарке не знаю? Ну не тыкать же пальцем в небо.
2: Как это?
0: Это значит говорить наугад.
2: А, понял.
1: Ну да, чтобы не гадать. Ладно, говорит Миша, дадим мы тебе две подсказки. Одну правильную и одну неправильную. Разыграли кому какую и выпало, что Коля говорит правду, а Мишка неправду. Значит так, говорит Коля. Вот в нашем коридоре стоят красный гироскутер, желтый самокат и синий велосипед. Один из них не наш. Вот говорю правду-правду, продолжает Коля. У нашего подарка два колеса, и он не желтого цвета. А я подхватил Мишка. Говорю неправду-неправду. У нашего подарка есть электромоторчики. А вот и мой вопрос.
2: Вопрос?
1: Что купили родители Миши и Коле? Красный гироскутер, желтый самокат или синий велосипед?
2: Минуточку, я записываю. Красный гироскутер, желтый самокат или синий велосипед. Правда, что подарок не желтый, и неправда, что с моторчиками.
1: Верно. Часики, включайтесь.
5: Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Ку-ку! Сообразил?
0: Молодец, Максим. Отличная загадка.
1: Спасибо, Марья Петровна. Добрыня, ну как твоя интуиция? Что-нибудь подсказывает?
2: Ага, подсказывает. Сейчас. Значит, красный, желтый, синий. И везде два колеса. Но не желтый. С моторчиком.
0: Максим, а какой правильный ответ?
2: Ответ!
1: Правильный ответ?
2: Погоди, Макс. Братьям подарили синий велосипед.
1: Да, синий.
2: Тут не интуиция, тут дедукция. Чистая логика. Коля говорит правду, что подарок не желтый. Значит, остаются синий велосипед и красный гироскутер. А Миша говорит неправду. И не говорит, что подарок с моторчиком. А если это неправда, то значит у подарка моторчика нет. И остается синий велосипед.
1: Верно, Добрыня.
3: Хрум!
4: Хрум!
2: Хрум!
4: Головоломка!
3: Головоломка!
4: С Марией Петровной.
0: А сейчас твоя очередь загадывать, Добрыня.
2: Вот уж тут точно интуиция вам понадобится. Слушайте внимательно. Случилась эта история, как сейчас помню, прошлой зимой. Трескучие стояли морозы. Аленушка с Иванушкой одни в доме остались. Решила Аленушка за дровами в лес сходить. Взяла санки и пошла. Час нет, другой нет. Солнце уж к закату клонится. Нет Аленушки. Решил Иванушка пойти поискать сестрицу. Оделся, вышел на улицу, прикрыл за собой дверь избушки, да и пошел, куда глаза глядят. Дошел до конца деревни и пошел вдоль поля. Долго шел, все окрестные поля прошел. До леса добрался. Видит, Снегири рябину клюют. Снегири, снегири, не видали вы сестрицы моей Аленушки? Чирик-чик-чик, отвечают снегири. Не видали. Пошел Иванушка дальше, уже лесом. Долго шел. Зашел в чищобу непролазную. Видит, зайчишка на пеньке сидит и морковку грызет.
1: А откуда он взял морковку?
2: Из дома. У него мама, знаешь, какая запасливая.
1: Ага, понятно.
2: Здравствуй, зайчик, говорит Иванушка. Не видал ли ты сестрицы моей Аленушки? Как не видать? Видал, отвечает зайчик-побегайчик. Гуси-лебеди ее с собой унесли. Как же мне их найти, чуть не плачет Иванушка. Помоги мне, зайчик, пожалуйста. Ладно, помогу, не плачь. Вот тебе шишка. Брось на тропинку. Куда она, туда и ты. Так к реке тебя и выведет. Там за рекой этих гусей-лебедей и найдешь. Взял Иванушка шишку, бросил на тропинку и пошел вслед. Шел-шел, да и вышел к широкой реке.
1: И что дальше было?
2: Дальше, Макс, не было, а будет. Мой вопрос.
6: Вопрос?
2: Как же Иванушке через реку-то перебраться?
0: Хитрая головоломка. Мы подумаем, а часики поработают.
5: Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Догадались?
1: Добрынь, а сестрицу-то он нашел?
2: Нашел и спас. Не без помощи сказочной полиции, конечно, но это совсем другая история. А ты вот скажи мне, как же Иванушка через реку-то перебрался?
1: Если он вышел из леса к реке, то, наверное, плот построил. Ведь волшебства тут не было.
2: Нет, никакого тут волшебства не было.
0: Пора говорить ответ.
6: Ответ!
2: Вспомни, Макс, с чего история-то начиналась. Случилась эта история прошлой зимой. Трескучие стояли морозы.
1: Точно! Ты же говорил, что дело зимой было. Ну тогда все понятно. Иванушка перебрался через речку по льду.
2: Точно, Макс!
3: Хрум!
4: Головоломка!
3: Головоломка!
4: С Марией Петровной!
0: С вами глава детективного агентства «Хрум» Мария Петровна. Мой сказочный помощник – юный детектив Макс.
1: И сказочный богатырь – начальник сказочной полиции Добрыня.
2: Это я.
0: Теперь пришло время для моей головоломки.
2: Ну, держись, Макс.
1: Держись, Добрыня.
0: Сегодня я расскажу вам о несостоявшемся преступлении в солнечном городе. Мне стало известно, что в солнечном городе готовится кража, связанная с научной деятельностью Знайки. Он приехал туда для испытания своего нового изобретения – межпланетного двигателя для ракеты, способного, по его словам, доставить ракету до Луны и обратно. Знайка остановился в известной гостинице «Мальвазия» в 94-м номере.
1: В этой гостинице останавливались Незнайка и его друзья во время своего путешествия?
0: Да. Отличная гостиница, кстати. Но мы немного отвлеклись. Я предположила, что преступник, замысливший похищение, тоже проживает в Мальвазии, и решила подежурить в номере Знайки. Несколько дней ничего не происходило, но однажды вечером кто-то постучал в дверь номера. Затем дверь открылась, и в комнату заглянул какой-то незнакомый коротышка. Увидев Знайку, он извинился и сказал, что ошибся дверью. «Я был абсолютно уверен, что это моя комната», – смущенно проговорил он. «Ведь эти двери так похожи», – сказал и захлопнул дверь. Услышав его быстрые шаги по коридору, я тихонько вышла из номера и пошла следом за ним.
2: И что дальше?
0: Ты не помнишь, Добрыня? Сказка была спасена. Местный милиционер Свистулькин задержал этого коротышку.
2: Вспомнил! Вспомнил! Этот коротышка действовал по заданию...
0: Погоди, Добрыня. У нас еще будет случай рассказать об этом расследовании.
1: А вопрос-то какой, Марья Петровна?
0: Вот такой.
6: Вопрос...
0: Как же я догадалась, что коротышка, который постучался в номер Знайки, и есть злоумышленник. На размышление будет 20 секунд. Часики, будьте любезны.
5: Тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем, тик-так, думаем.
1: Додумались?
0: Добрыня, есть версии?
2: Ну, он сказал, что перепутал и думал, что это его номер. Может, на нем была шапка-невидимка?
0: Нет, никаких шапок и волшебства. Макс?
1: Может, он был в маске Знайки?
0: Хорошая версия, но неверно. Добрыня, интуиция ничего не подсказывает?
2: Не подсказывает. Молчит.
1: Сдаемся, Мария Петровна.
3: Ответ.
0: Вспомните, что я говорила. Однажды вечером кто-то постучал в дверь номера.
1: А, понял, понял. Если бы это был его номер, то он бы не стучал. Значит, точно пытался проникнуть в номер к Знайке.
2: Действительно, в свою дверь стучать не будешь.
0: Новые головоломки ждут вас через неделю.
2: До встречи, юные детективы.
1: Всем пока.
3: Хрум! Хрум! Хрум! Хрум!
4: Головоломка!
3: Головоломка!
7: Песен на детском радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Ребята, Лунтик возвращается! У вашего любимого героя есть одна заветная мечта.
2: И я бы так хотел увидеть папу.
1: Смотри новый фильм про лунного гостя и его друзей «Лунтик. Обратная сторона Луны» в кино с 27 августа.
2: Ура! Новый фильм про меня!
1: Не упусти шанс выиграть телескоп и другие классные призы. Нарисуй папу Лунтика, загрузи рисунок в альбом сообщества «Лунтик и его друзья» во ВКонтакте и жди чуда. Победителей объявим 1 сентября в день рождения Лунтика. Кто знает, может именно твой рисунок заставит космос улыбнуться. Категория 0+.
3: Гипермаркет Офисмаг.
4: Звонок для учителя.
5: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офисмаг.
6: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Детское радио.
7: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
0: Реклама.
8: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Есть такая работа – обнимать медведей.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

Засыпательно. Засыпательно.

Волшебная мазь. Английская народная сказка. Тетка Гуди была няней. Она ухаживала за больными и нянчила маленьких детей. Как-то раз ее разбудили в полночь. Она спустилась из спальни в прихожую и увидела какого-то диковинного старичка, да к тому же косоглазого. Он попросил тетку Гуди поехать к нему, говоря, что жена его больна и не может нянчить своего грудного ребенка. Посетитель не понравился тетке Гуди, но разве могла она отказаться от заработка? И вот она поспешно оделась и вышла с ним из дома. Старичок усадил ее на черного, как уголь, высокого скакуна с огненными глазами, что стоял у дверей. И они понеслись куда-то с невиданной быстротой. Тетка Гуди, боясь упасть, изо всех сил вцепилась в старичка. Они мчались и мчались, и, наконец, остановились у небольшого домика. Слезли с коня и вошли. Хозяйка лежала в постели. Младенец, чудесный, здоровый малыш, лежал рядом с ней, а вокруг играли дети. Тетка Гуди взяла ребенка на руки, а мать протянула ей баночку с мазью и велела намазать ребенку глазки, как только он их откроет. Немного погодя, ребенок приоткрыл глазки, и тетка Гуди заметила, что он так же косит, как и отец. Она взяла баночку с мазью и намазала ребенку веки, а сама все удивлялась, для чего бы это? В жизни она не видывала, чтобы младенцам мазали веки. И вот она улучила минутку, когда никто на нее не смотрел, и тихонько помазала мазью свое правое веко. Не успела она это сделать, как все вокруг изменилось, словно по волшебству. Убранство в комнате стало роскошным. Женщина в постели превратилась в прекрасную леди в белых шелковых одеждах. Младенец похорошел еще больше, а пеленки его сделались блестящими и прозрачными, словно серебряная кисия. Зато его братишки и сестренки, что играли у постели, превратились в бесенят с приплюснутыми носами, острыми ушками и длинными волосатыми лапками. Они строили друг другу рожи, царапались, таскали за уши больную мать, словом, чего только не вытворяли. Тут тетка Гуди поняла, что попала к бесам. Но она ни слова об этом не проронила. А как только женщина поправилась и смогла сама нянчить ребенка, тетка Гуди попросила хозяина отвезти ее домой. Он подвел к дверям черного, как уголь, коня с огненными глазами. И они поскакали так же быстро, как в первый раз, а может, еще быстрее. И, наконец, доскакали до дома тетки Гуди. Косоглазый старик снял ее с коня, вежливо поблагодарил, а заплатил ей столько, сколько ей никогда еще не платили за подобные услуги. На другой день тетка Гуди отправилась на базар за покупками, ведь она долго не жила дома, и все ее припасы кончились. Вот стала она приценяться к товарам и вдруг увидела того самого косоглазого старичка, что возил ее на черном, как уголь, коне.

0: Как вы думаете, что он делал на базаре? Ходил от прилавка к прилавку и с каждого брал что-нибудь. С этого фрукты, с того яйца. Но никто, видимо, не замечал этого. Тетка Гуди не собиралась мешать ему, но считала, что не следует упускать такого щедрого нанимателя, не перемолвившись с ним словечком другим. Вот подходит она к нему, приседает и говорит: «Добрый день, сэр. Надеюсь, ваша супруга и младенчик чувствуют себя так же хорошо, как...» Но договорить она не успела. Диковинный старичок отшатнулся от нее, словно опешив от удивления, и воскликнул: «Неужто вы меня сейчас видите?» «Как же не видеть?» — ответила она. «Конечно, вижу, и так же ясно, как солнце в небе. А еще я вижу», — добавила она, — «что вы очень заняты покупками». «Вот как! Ну, значит, вы слишком много видите», — сказал он. «А скажите, каким глазом вы все это видите?»
1: «Правым, конечно», — ответила она, довольная, что уличила его.
0: «Мась! Мась!» — вскричал старый бес-ворюга. «Получай же за то, что суешься не в свои дела! Больше ты меня не увидишь!»
1: Тут он ударил ее по правому глазу, и она сразу перестала его видеть. Но что хуже всего, с этого часа она окривела на правый глаз, да так и осталась кривой до самой своей смерти.
2: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь. Михаил Шаповалов. Волшебная сумка. Как-то двое братьев-мальчишек возвращались из леса в город. На опушке леса под еловым пнем они вдруг нашли большую сумку, черную, с длинными ручками и очень тяжелую.
1: «Чем это она так набита?» – подумали разом мальчишки. «Наверное, в ней полно разных вещей. Кто же ее потерял?»
0: А так как никого вокруг не было, мальчишки, сгорая от любопытства, открыли сумку и заглянули в нее.
1: «Ого!» –
0: обрадованно закричали братья. На дне сумки лежал горячий тульский пряник, как будто он только что был вынут из печи. Мальчишки по-братски разделили пряник и с аппетитом съели его. Один из мальчишек вновь сунул в сумку нос и закричал удивленно:
1: «Смотри, там появилось мороженое!»
0: Вслед за пряником братья проглотили и мороженое. Оно было шоколадным и очень вкусным. И снова они с любопытством заглянули в черную сумку. Таинственная сумка опять не была пуста. В ней стоял красивый игрушечный домик. Мальчишки вынули его из сумки, поставили на пень и стали любоваться им. Вдруг домик стал необыкновенно быстро расти, и скоро на опушке леса встал высокий дом с башенкой и маленьким зеленым садом под окнами. Из трубы у него шел дым, а на крыльце дома сидел старичок и играл на гармошке.
1: «Вот так чудо!» — воскликнул удивленно старший брат. «Сумка-то волшебная! Давай посмотрим, что в ней еще есть!»
0: Он запустил руку в сумку и вытащил из нее задорного маленького петушка. Петушок на глазах подрос и превратился в настоящего московского петуха со шпорами, с алым гребнем и бородой. Он замахал крыльями, сел старичку на плечо и звонко закукарекал. Раз за разом вытаскивали мальчишки что-нибудь из сумки. То лошадку, то домик,

0: фонтан вытащат, то блестящую легковую машину. Не заметили, как вечер подошел. На опушке леса уже городок вырос. Назывался он Тратай Траляляй. Было в городке полно жителей. Были красивые дома, были мосты, башни и даже железная дорога. Но вот вытащили мальчишки из сумки собачку. Она росла, росла, росла и превратилась в лохматого злого пса, который страшно залаял «Уф-уф!» и погнался за мальчишками, норовя ухватить за пятку. Бросили братья волшебную сумку и ну бежать от него. Кое-как отвязались они от собаки. Пришли домой, стали рассказывать отцу и матери о своих приключениях. Никто им, конечно, не поверил. «Здорово вы научились сочинять», — сказали родители мальчишкам. «Мы тоже когда-то любили приврать, но такого нет, мы не могли придумать». Долго потом братья искали городок Тратай-Траляляй, да так и не нашли его. Да и где его искать, если такого города нет ни на одной карте?
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОКПМ радио. ОГР
6: 14-77-46-74-54-55. Город Москва, 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: У шмелей отличная память.
10: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Я то, что неизвестно.
10: Каждый день на детском.

0: потому что ее еще не открыли. И про нее не знает никто.
1: А ее откроют?
0: Конечно. Главное, чтобы она, такая маленькая, не потерялась в этом большом звездном пространстве.

Ночью померкли краски, стало темным темно. Вдруг трубочист из сказки стукнул в твое окно. Труп закопченных пленник, сказочный трубочист. Я трубочист-волшебник, я трубочист-артист. Мало согревать от зимней стужи, надо очищать людские души от золы обид, тоски и прозы, и освободить мечты и грезы. Мир твой осветив, родится снова трепетный порыв огня живого. Пусть же суета, как дым, растает, люди не спрашивают.

наши ряды редеют, грустное ремесло. Лишь одни батареи будут дарить тепло. Добрые трубочисты рядом с тобой живут. Песней своей лучистой в сердце огонь зажгут. Мало согревать от зимней стужи, надо очищать людские души от золы обид, тоски и прозы, и освободить мечты и грезы. Мир твой осветив, родится снова трепетный порыв огня живого. Пусть же суета, как дым, растает. Люди неспроста во сне летают. Люди неспроста.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
6: Буратино и Щелкунчик,
7: Чиполлино и Аладдин,
6: Колобок и Курочка Ряба,
7: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
6: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
7: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
6: Подробности на сайте muspuppets.ru.
2: Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.
8: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
1: 0+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио. Каждый родитель Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые родители. Вот и наступило ваше взрослое время на детском радио. С вами ведущая Елена Самойлова. Малыши отправляются в кроватки, а мамы и папы слушать нашу программу. На этой неделе мы говорим о гастроэнтерологии, и разговор медленно, но верно сместился в сторону диеты. Попробуем разобраться, каким должно быть идеальное питание для печени, а также выясним, почему порция ребенка должна быть больше, чем у родителей.

0: наоборот, почему родители должны есть меньше, чем дети. Разобраться нам поможет замечательный специалист. Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор книг-бестселлеров по гастроэнтерологии Сергей Вялов. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Вчера мы с вами остановились на том, что пообещали слушателям рассказать о том, чем кормить нашу печень, как пополнять запас тех самых микроэлементов, витаминов, химических веществ, благодаря которым эта, собственно говоря, лаборатория будет работать. Вот мы с вами поговорили о том, что с сахаром не надо пережимать, но, тем не менее, 30 грамм сахара вполне наша печень способна употребить, и они, наверное, ей даже нужны где-то.
1: Конечно, это же энергия.
0: То есть вот это вот то, что мы совсем не едим сахар, это
1: не
0: тоже неправильно.
1: Смотрите, это не обязательно, потому что, в принципе, если мы совсем не едим сахар, печень все равно делает запас.
0: Она его достает из других продуктов.
1: Она его создает заранее на случай того, если мы что-то не поедим. Вот, например, нам же постоянно нужно топливо. А если мы пропустили обед, откуда мы возьмем энергию? Будем ждать в состоянии обморока, когда эта энергия появится, да, пока там это все дойдет? Нет. Для этого заначка в печени и нужна, чтобы как-то перекантоваться, пока еда не пришла новая.
0: Вот, и неприкосновенный запас, который становится прикосновенным, да?
1: Да, именно так. Поэтому в случае, если еды не хватает, бывает по-разному, не поели, или наоборот, затраты слишком большие. Например, позавтракали, завтрак был скудный, а потом нам пришлось много думать. И мозг спалил всю энергию, которая была. И тогда печень, она достает из заначки, и сигналит одновременно там чувством голода. Мы его можем слышать или не слышать, заняты очень, да? Не слышим чувство голода, но печень достает свою заначку. Вот, и этой заначки может хватить на день. Вполне себе. Да. Поэтому острой необходимости в сахаре в принципе нет. Но быстро пополнить вот эту вот заначку и депо с помощью сахара, конечно, можно. И вот здесь там те самые 30 грамм вполне нам достаточно. Если их не будет, печень возьмет из какой-то другой еды и дополнит эту заначку. Да. Угу. Проблемы здесь как таковой нет.
0: Так, все, про сахар поняли. Что еще нужно есть обязательно, как пополнять запас правильно?
1: Поскольку в печени очень много ферментов работает, а они изнашиваются, и они вынуждены обновляться, то для того, чтобы были ферменты, нужен белок и нужны микроэлементы. Цинк, медь, железо и другие. Они, конечно, есть в нашей еде, но в очень маленьких количествах. Поэтому было бы неплохо есть такие продукты, в которых они больше сконцентрированы. Или добавлять какими-то добавками именно минералы и микроэлементы. Но обязательно белок должен быть. К сожалению, многие сейчас не доедают белок. Или едят его маловато. Мы обычно рассчитываем, что примерно 1,5 грамма белка нужно на килограмм веса. Но в среднем всегда вписываемся в диапазон от 80 до 120 граммов белка в сутки. В составе всей еды должно поступать в организм. Причем для детей потребность в белке больше.
0: Потому что они растут.
1: Потому что они растут. И по итогу получается, что дети должны есть белка столько же, сколько взрослые. У них потребность-то больше, а вес у них меньше. Поэтому им надо есть примерно столько же, сколько взрослые.
0: То есть такой же кусочек мяса, как папе положить сыну, но при этом уменьшить ему количество конфет.
1: И папе тоже надо уменьшить количество конфет.
0: Пап, может, и не ест конфеты.
1: Папа всегда, вы же знаете, да, бывают конфеты вкусные, и папа доест. Поэтому, да, папы, к сожалению, иногда доедают. Поэтому в первую очередь белком обеспечить, и во вторую очередь какими-то вот этими микроколичествами элементов. Но в целом надо отметить, что в печени и их запас тоже есть. Например, вот нужен для печени витамин В12. Это один из наиболее распространенных витаминов, которые на слуху, витамины группы В. Да? Так вот нам говорят, а витаминоз? Да вы что? В печени находится запас витамина В, которого хватит на 2 года. На 2 года.
0: То есть это так природой придумано?
1: Мы можем 2 года не есть витамины группы В, и нам будет хватать. Видно это и заметно становится у вегетарианцев. Потому что в основном витамины группы В, особенно В12, который содержится только в животной пище, у вегетарианцев мало. И вот человек садится на вегетарианскую диету, про витамин В забывает, и ему все хорошо и хорошо, хорошо и хорошо. Сидит год на диете, все хорошо. Два на диете сидит на вегетарианской, все хорошо. Третий год начинается, и

0: Вот оно посыпалось, потому что витамина В12 не хватает. Но запас в печени действительно огромный. Представьте, 2 года. Но нам говорят каждую весну, что у вас авитаминоз. Помните об этом.
1: А витаминоз тоже это немножко только маркетинг. Б12, да?
0: То есть нет, это... не только, конечно. Но и витамин С в печени есть, и витамин Е в печени есть, и витамин D в печени синтезируется и в коже. Поэтому там полно всего. И поэтому самый правильный способ, если вы хотите починить свою печень, это, конечно, ее съесть. Потому что звучит, конечно, по-средневековому, но по факту-то получается, мы съедаем тот запас необходимых для печени веществ, которые уже есть в чьей-то готовой печени. Говяжий, куриная, там, печень трески.
1: Без разницы.
0: Принципиально, да.
1: Или какая-то из них все-таки полезней?
0: Принципиально они одинаковые по составу.
1: Потому что
0: там
1: иногда...
0: есть маленькие детали, конечно, но это не суть, как важно.
1: А в чем эти детали? Потому что иногда начинают говорить, что вот куриная печень, она намного полезнее, что говяжья печень, намного полезнее, что свиная печень самая неполезная.
0: У млекопитающих печень устроена примерно одним и тем же образом. Поэтому не будет разницы, будет говяжья печень, свиная печень, куриная печень, печень индюшки или чья-то еще. Немножко может отличаться рыбная печень, там печень трески, например. Потому что там чуть другой состав по омега-кислотам и по насыщенным-ненасыщенным жирам. Может быть, чуть меньше холестерина, но даже там он все равно есть. Вот, поэтому, на самом деле, вот таких существенных, прям принципиальных различий нет.
1: А как часто надо
0: правильнее есть? Чередовать, на самом деле.
1: А как часто ее надо есть?
0: Да, во-первых, мы не приедимся к одному и тому же вкусу. Во-вторых, будем добирать разных микроэлементов, разных аминокислот по-разному. Но поскольку это очень концентрированный продукт, то чаще, чем раз в неделю, есть его, конечно, не надо. Ну, я думаю, что вы и не захотите.
1: Ну, да. Тем более, что дети вообще печень не очень любят в большинстве своем. Скорее, ну, может быть.
0: Почему? Смотря как приготовить. Можно, например, сделать печеночные оладьи. Никто и не разглядит, что там есть печень. А если туда добавить еще кабачок, это вообще будет полезная история, да? И добавить туда вкусный какой-нибудь соус, не жирный, да, сделанный дома, то вообще будет отлично. Ну, это просто вот первая идея, которая пришла в голову.
1: То есть печень – это фактически такой витамин для печени.
0: Да, вы можете сделать котлеты и в котлеты добавить печень. Ну, мы же часто делаем, когда котлеты, мы добавляем туда какие-то другие вещи, которые, ну, хочется, чтобы было не видно. Да, например, те же самые овощи какие-то, не знаю, морковку многие добавляют в котлеты, кабачок упомянутый сегодня, там, свеклу или что-то еще. Добавьте печень. Не знаю, сделайте мясо в пропорции там 1:3, например, с печенкой. Вкус будет сильно не чувствоваться, но, тем не менее, какую часть полезных веществ вы получите.
1: Так, хорошо. И еще что полезно для печени?
0: Хотел сказать, конечно же, икра. А икра вызывает всегда возмущение у многих людей, потому что все представляют себе либо красную, либо черную. Хотя на сегодняшний день у нас есть много разных вариантов икры. Не знаю, икра мойвы, икра трески, икра минтая.
1: То есть любая вот эта икра, которая как бы не очень дорогая...
0: Разница по стоимости заключается в вкусовых качествах, в сложности добычи и выращивания рыбы, а разница по полезным веществам практически минимальная. То есть, грубо говоря, по пользе они одинаковые.
1: Несмотря на то, что у них цвет разный. Просто многим кажется, что в зависимости от цвета польза...
0: Цвет связан с разными видами белка, которые находятся. Но принципиально это примерно одни и те же аминокислоты, из которых они строятся. Но просто сама пространственная форма белка другая, поэтому по-другому преломляет свет и по-другому выглядит продукт.
1: То есть и бутерброд с икрой минтая – это тоже вещь полезная?
0: Однозначно, да. Так, да, да, наверное, больше и ничего. Если мы говорим прям про самый концентрат этих веществ, то да, это будет лучшим вариантом. А дальше мы можем пройтись по тем компонентам, которые нужны печени. Ну, тот же самый белок.
1: Угу.
0: Соответственно, мясные продукты, молочные продукты, если организм
1: позволяет. А вы, кстати, вот в прошлый раз, когда были у нас в гостях, вы говорили, что мясо надо есть не постное, а чтобы в нем был жирок.
0: Ну да.
1: То есть мясо должно быть жирком, с небольшим количеством нет. Это полезно.
0: Ну, смотрите, жир напрямую повреждающего действия на печень не оказывает. И даже если мы посмотрим какие-то результаты исследований, рекомендаций, то только при ожирении, не при избыточном весе, а именно при ожирении ограничивать надо количество жира в питании.
1: Угу.
0: Да. То есть при ожирении мы снижаем количество жира в питании примерно на 25-30%, а при избыточном весе не снижаем. И это очень важно понять, потому что жир в первую очередь это не

0: энергия. Это вообще не энергия. Это стройматериал. Жир – это строительный материал. Из него сделаны оболочки для нервных окончаний. И благодаря этому мы думаем. И таких оболочек – это 75% от веса мозга. Представляете? Жир. Потому что изоляция нужна у нервных окончаний. Она изнашивается, надо менять. Гормоны практически все сделаны на базе стероидного ядра, а это жир. Если мы не едим жир в достаточном количестве, у нас не будет хватать гормонов.
1: А мы сейчас говорим о животных жирах или мы говорим о любых жирах? То есть это может быть и растительное масло, и животный жир, жирах, который в мясе, жирах, и о тех жирах, которые в молоке, например, там в сметане, и о тех жирах, которые...
0: В пальмовом масле, во всех сладостях и вкусняшках. И в яйцах, конечно.
1: В яйцах, да. Хотя говорят, что в них нет жира.
0: Как это нет? Ну, посмотрите на желток. Да. Конечно же, есть. Это желток жирный. Ну, не супержирный, конечно. Ну, сало, опять же, тоже. Сливочное масло. Различные кулинарные масла.
1: Это все полезные жиры, просто не надо злоупотреблять.
0: Да. Нам надо вписаться просто в 100 грамм. 100 грамм жира в составе всех продуктов. Да. Если мы едим 100 грамм, и это идет на стройку. А если мы едим 120...
1: То 20 идут в ожирение.
0: Да, именно так. Поэтому жир точно нужен. Каждая клетка нашего организма имеет оболочку, сделанную из жира. И если мы хотим делать новые клетки...
1: И
0: а
1: именно
0: жир не...
1: поэтому, наверное, часто бывает так, что люди, которые якобы переходят на здоровое питание, которые без сахара, без жира, там, мало мяса, наоборот, заболевают.
0: Конечно.
1: И это все такое неправильное представление о здоровом подходе.
0: Ну, смотрите, мы просто не знаем и не чувствуем и не ощущаем интуитивно тот здоровый коридор питания, в котором нам надо двигаться. И нам... кажется всегда, что вот если я просто уберу добрую половину еды, буду питаться здоровее. Ну, люди так делают и приходят в дефицит как раз. Потому что они убрали часть и нужных веществ тоже. А потом начинают догоняться добавками. Хотя можно было просто нормально есть.
1: И, наверное, из пищи все полезные вещества поступают намного лучше, нежели в виде добавок.
0: Ну, зависит от формы. Сейчас технология тоже далеко продвинулась вперед, потому что из некоторых добавок реально хорошо поступают вещества, а из некоторых бесполезно. Но тут все упирается в качество, потому что вы сейчас сами прекрасно видите и знаете, что чуть ли не каждый там доктор или нутрициолог сам штампует на коленке свои добавки, неизвестно из чего, неизвестно с чем, и это не контролируется никак.
1: В общем, другое лучше дело, правильно питаться.
0: Да, другое дело, когда, например, крупный производитель в соответствии со стандартами там, GMP, Good Manufactural Practice, делает нормально, достойного качества, проверяет и контролирует содержание вещества в добавке. Это совсем другой подход. Но в целом, на сегодняшний день мы можем позволить себе такой рацион питания из обычной еды, в котором будет все, что необходимо.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Угу. Так, значит, мы с вами сказали о том, что это обязательно печень,
0: да.
1: Обязательно мясо, обязательно жиры, растительные, животные. И обязательно нельзя делать так, чтобы жиры были только растительными или только животными.
0: Конечно.
1: Надо, чтобы было и то, и другое.
0: Ну, в идеале 50 на 50 или 60 на 40.
1: Угу.
0: Но вместе с жирами, и именно с жирами, и только с жирами, мы получаем жирорастворимые витамины.
1: Угу.
0: И если мы не едим жирное...
1: То витамины не усваиваются?
0: Нет, они усваиваются, мы их просто не получаем.
1: А, все понятно.
0: Ну, да, как бы они, может быть, и усвоились бы, но мы-то просто их в себя не кладем.
1: Угу.
0: Без жира-то они не существуют. А витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин К – это все жирорастворимые витамины. И если мы не съели жир, у нас будет дефицит. Просто потому, что мы забыли их положить. Угу. Это уже второй вопрос, усвоятся они там или нет. Скорее всего, усвоятся. Но если мы их не кладем, потому что патологически боимся жирной пищи, и нам кажется, что она теперь уже невкусная, мы ее демонизируем, то откуда же они возьмутся? А для печени они крайне важны и крайне нужны. И, конечно, холестерин.
1: Угу.
0: Потому что без холестерина тоже наш организм работать не может.
1: Ну, его демонизировали уже так, что одно слово вызывает ужас.
0: Ну, слушайте, без холестерина дети не берутся.
1: Угу. Холестерин – это то, что влияет на гормоны, да?
0: Да, из холестерина они и создаются, по большому счету. Поэтому холестерин нам действительно нужен. И вот здесь, наверное, прям должны прозвучать

0: звучать фанфары, потому что все терроризируют печень, что это она делает много холестерина, и поэтому холестерин повышен. И вот этот надо отдельно прямо этот миф разобрать. Смотрите, холестерин мы получаем из еды, но печень может создать его сама. Но печень же не может создать его тонну. Она может создать только какое-то определенное количество. И печень может создать примерно 1000 миллиграмм холестерина. А сколько мы можем съесть из еды? Ну, здесь большой диапазон, знаете. Из еды человек взрослый должен получать примерно 200-300 миллиграмм холестерина. А многие получают...
1: Это сколько, вот если в конкретной еде?
0: Ну, в конкретной еде это будет домашнее задание для всех наших зрителей. Да. Потому что в конкретной еде оно варьируется.
1: Ну, вот, например, если холестерин есть в яйцах, сколько яиц надо съесть, чтобы получить...
0: Два.
1: Два яйца – это как раз дневная норма холестерина.
0: Да. Вот. Можно там пересчитывать на мясо, на рыбу, потому что во многих продуктах есть холестерин. И так вот, мы иногда съедаем не 200, 300, а 500, 1000.
1: И вот тогда это
0: 1500. И у нас холестерин тогда повышается, и мы говорим, о, это печень нам все портит и синтезирует. Нет, печень как продолжала синтезировать 1000 миллиграмм. Но кто ж виноват, что ты съел 1500 еще?
1: Помог.
0: Помог, да? И куда печень его девать? Вот от этого рождаются тоже проблемы, которые нарушают работу печени. Бывает такое. Вот. Но в целом холестерин, конечно, больше влияет на сердце и на сосуды. И это создает нам риски инфарктов, инсультов и больших неприятностей.
1: Ну, то есть холестерин надо есть только сколько надо. Не надо переедать. Вот и все.
0: Конечно. Конечно. И надо его просто учитывать для начала. А не списывать
1: это все
0: на печень.
1: Если вы сегодня съели два яйца, то значит можно съесть меньше мяса, например, правильно?
0: Да. Ну и в целом, если мы пересчитаем все на яйца, с ними тоже много вопросов всегда возникает, сколько их можно есть. Вот недавно приходил один молодой человек, что-то мне там холестерин скакнул выше крыши, с 4 до 8 в два раза увеличился. Я говорю, вы, наверное, яйца ели. Он говорит, откуда вы знаете? Я говорю, сколько вы ели? Он говорит, ну, я думал, сейчас посильнее потренируюсь и ел примерно по 8 яиц в день. Пару недель. А, в принципе, десяток яиц на человека в неделю – это нормально.
1: То есть он за день съедал недельную норму?
0: Да. Вот, поэтому с яйцами тоже желательно не превышать, потому что многие едят

0: не знаю, яичницу из трех яиц каждый день.
1: А это потом как будто бы многовато, да? Какое-то мясное второе.
0: Вот. Поэтому мы просто берем упаковку на неделю. Сколько там? 10 яиц как раз. Да? Вот у вас в семье, не знаю, 2 человека. Вот там 2 упаковки яиц на неделю. Все. А уж куда вы их потратите? А, в яичницу или в выпечку. Или, не знаю, в картофельное пюре вы сделаете с яйцом. Или куда-то еще. Это уже ваш выбор. Поэтому в еде правильнее, конечно, учитывать... Не то,
1: исходные
0: что ты,
1: материалы,
0: конечно,
1: из которых ты в течение недели что-то,
0: да,
1: готовишь.
0: Абсолютно верно. Так проще считать, чем считать, сколько ты съел, не знаю, за...
1: Так,
0: такая же история,
1: тогда
0: например...
1: совсем другой подход.
0: Конечно,
1: так,
0: такая
1: смотрите.
0: Же история, например, с маслом. Вот как ты посчитаешь, сколько ты масла потратил? Вот ты потратил на блюдо, тебе надо на порцию это отложить. Так это нереально. Вот таких секретов прям тысяча. У меня в трекере питания в книге все написано. Читайте, изучайте. Но с маслом проще всего... смотреть, за сколько тратится пачка. Например, ты тратишь пачку в неделю. Или пачки тебе хватает на 2 недели. Или, например, на месяц у тебя уходит 2 пачки на семью из 2 человек. Или из 4 человек.
1: Хорошо,
0: делишь
1: сколько
0: на количество
1: сливочного
0: людей?
1: Масла один человек в течение недели должен съедать в разных видах?
0: 100 грамм жира мы должны съедать за день.
1: 700 грамм жира в неделю на одного человека.
0: Да, но это в составе всей еды, а не только сливочного масла.
1: Нет-нет-нет, я понимаю, да.
0: Правильнее прикинуть, сколько ты съедаешь еды всей другой, а потом к этому добавить то количество, насколько тебе хватает пачки масла. Понимаете? Потому что мы так посчитали, вот у нас еда вроде столько содержит, а масло не учли. И думаем, что у нас с жиром все отлично, а потом в конце недели раз пачку масла прибавили, и вся статистика пошла в
1: то
0: разнос.
1: То есть 700 грамм на человека в неделю, это учитывая растительные масла,
0: конечно,
1: сливочное масло,
0: конечно,
1: жирок в мясе,
0: да,
1: рыба, которая тоже может быть жирная.
0: Да, да? Сметанка, которая тоже жирновато бывает. Вот, много чего. Но обычно самые скрытые, самые вот такие подлые вещи – это растительное масло и сливочное масло. Ну, реально никто их не считает.
1: В общем, да.
0: Ну, посмотрите, за сколько бутылка растительного масла у вас уйдет. Может, за неделю на 4. А может быть, за месяц на 4. Все же по-разному жарят.
1: Ну, да.
0: Да, и тут мы говорим, например, вот такое блюдо очень полезно для печени, да? Ну, один в него положил столовую ложку растительного масла.
1: Ну, так, помазал сковородочку.
0: А другой влил, не знаю, полстакана.
1: Да, и получилось...
0: Блюдо-то вроде полезное, а масло-то там разное. Количество. Главное не забыть микроэлементы, когда мы говорим про печень, потому что в печени очень много ферментов, и составной частью этих ферментов являются, конечно, вот такие маленькие, не знаю, кальций, магний, фосфор и все остальное. А больше всего у печени потребность в цинке, потому что он нужен для того, чтобы создавать основные ферменты, обеспечивающие детоксикацию. Но с цинком очень сложно в наших реалиях, потому что в основном это морепродукты. Типа мидии, моллюски, не знаю, осьминоги, кальмары. У нас его мало. Либо какая-то морская океаническая рыба. И вот, наверное, в этом смысле, может быть, добавки с цинком были бы и хороши. Как один вариант, как второй вариант, мы можем воспользоваться орехами. Орехи тоже доступный вариант. В них, во-первых, достаточное количество жира. Там есть, соответственно, эти витамины А, Д, Е и К. И там много микроэлементов. Плюс там клетчатка еще, которую все не добирают. Поэтому орехи были бы очень хорошей добавкой для печени.
1: Сколько можно орешков так вот?
0: 50 грамм.
1: В день? 50 грамм в день, да?
0: Да. Вот.
1: Это и детям тоже?
0: Да. Да, ну давайте как бы подытожим, что детям надо есть столько же, сколько взрослым.
1: Да, мы с вами говорили.
0: И иногда взрослые едят меньше, чем дети. Если мы посмотрим расписание детского садика, где маленький 3-летний или 5-летний ребенок кушает 1,5 килограмма еды за день, то многие взрослые 1,5 килограмма еды не съедают, к сожалению. А потом удивляются, откуда это у нас дефициты. Потому что реально мало едим. И сами себя в эту ловушку загоняем. Поэтому надо, если уж мы про родительство, да, ну, как минимум списать у ребенка из детского сада расписание еды, ее количество, и уж не меньшее количество есть.
1: Ну, слушайте, у детей, в принципе, достаточно калорийная диета, потому что там и каши, и... или то нам тоже и каши, и все вот это вот надо.
0: Ну, подождите, вот мы сейчас говорили с вами о том, что что-то там усталость какая-то, утомляемость. Слушайте, люди иногда не едят углеводы. Или едят их очень мало.
1: Безуглеводная диета.
0: Банально,
1: да?
0: Не хватает энергии. К конечно, не хватает.

0: Будет из-за этого усталость?
1: Да, очевидно.
2: Каждый родитель желает знать.
3: Друзья, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. В следующей программе продолжим разговор о гастроэнтерологии, отдадим дань очень модной теме – микробиота. Выясним, как она влияет на наш иммунитет, настроение, гормоны и так далее. А также узнаем, как понять, что ваш организм населяют исключительно полезные микробы и что они в полном порядке. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Обязательно засыпательно. Детская.

0: слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Засыпательно. Детский.

Русское радио.

Этим спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

этих спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детский.

0: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Тихо. Дети спят.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Детский.